Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Доверьте Богу все ваши завтра». Однажды Господь явился Аврааму, дал ему невероятное повеление – пойти из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Какой удивительный случай! Неожиданно Бог избирает человека и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты встал и пошел, оставив все – твой дом, твоих родственников, даже твою страну. Я хочу послать тебя в определенное место, и я буду направлять тебя по пути». Как Авраам отреагировал на такое невероятное слово от Господа? И мы читаем: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Что замыслил Бог? Зачем ему понадобилось искать среди народов одного единственного человека, чтобы затем призвать его оставить все и отправиться в путь без карты, без знания о том, куда идти и зачем идти? Вы только задумайтесь над тем, чего Бог просил от Авраама. Господь ни разу не показал Аврааму и даже не намекнул на то, как он будет кормить или содержать свою семью. Он не сказал ему, как далеко предстояло ему идти или когда он прибудет на место назначения. Сначала Господь сказал ему только две вещи: «Иди, и я покажу тебе путь». Какое невероятное повеление Бог требовал исполнить. По сути, он сказал Аврааму: «С этого дня я хочу, чтобы ты отдал мне все твои завтра. Отныне и до конца твоей жизни ты должен будешь жить каждый день, вверяя твое будущее в мои руки. Я прошу тебя доверить твою жизнь обетованию, которое я даю тебе сейчас, Авраам. Если ты послушаешься и сделаешь это, я буду благословлять тебя, направлять тебя и приведу тебя в то место, о котором ты даже не мечтал». Страна, в которую Бог хотел вести Авраама, это место, куда он хочет привести и каждого члена тела Христова. На самом деле Авраам – это человек-образец, как говорят некоторые богословы. Человек, который служит примером того, как ходить перед Господом. И пример Авраама показывает нам, что требуется от всякого, кто желает угодить Богу. Не подумайте, что Авраам был молодым человеком, когда Бог призвал его к такой самоотдаче. К тому времени он уже был дядей Лоту, и, вероятно, у него были выработаны свои планы относительно того, как обеспечить будущее своей семьи, поэтому ему нужно было взвесить многое, когда он обдумывал призыв Бога. Это значило бы отделить свою семью от родственников и друзей и доверить заботу обо всех полностью в руки Божьи. И все же Авраам, как написано, поверил Господу, и он Бог вменил ему это в праведность. Апостол Павел говорит нам, что все, кто верит во Христа и доверяется ему, есть дети Авраамовы. Короче говоря, мы народ, который угождает Богу, доверяя ему. И как и Авраам, мы считаемся праведными, поскольку внимаем тому же самому призыву верить все наши завтра в руки Господа. Иисус также призывает нас к такому образу жизни, чтобы мы не думали о завтрашнем дне и доверили все наше будущее в Его руки. Как написано: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Иисус не хочет этим сказать, что мы не должны планировать наперед или ничего не делать для нашего будущего. Нет, Он просто говорит: не беспокойтесь, не тревожьтесь о завтрашнем дне. Когда мы думаем об этом, большинство из наших тревожных мыслей о том, что может случиться завтра. Нас всегда мучает три коротких слова: «а что если?». Что если экономика рухнет, и я потеряю работу? Чем я тогда буду платить аренду или счета за дом?
Как может выжить тогда моя семья? А что, если я потеряю мою медицинскую страховку? Если я заболею или же мне нужно будет лечь в больницу, мы окажемся в нищете? Или что, если моей веры окажется недостаточно в одни испытаний? У нас у всех есть тысячи таких тревожных. А что если? Иисус прерывает наше бесконечное «что если» и говорит нам: «Отец наш Небесный знает, как позаботиться о вас». Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Мы охотно даем Господу все наши вчерашние дни, перекладывая на Него наши прошлые грехи. Мы верим, что Он простит нам все наши прошлые поступки, сомнения и страхи. Так почему же мы не поступаем так с нашими завтрашними днями? Дело в том, что большинство из нас сильно рассчитывает на свое будущее, желая иметь право держаться наших собственных представлений о нем. Мы составляем наши планы независимо от Бога, а потом просим Его благословить и исполнить наши надежды и желания. Сейчас церковь переживает период, подобного которому никогда не было в истории. Это время большого доктринального беспорядка, когда материалистическая мирская традиция начинает пускать свои корни. Божий народ учит мечтать по-крупному, планировать достижения высот, мыслить масштабно, искать золото. Многие родители-христиане поставлены перед необходимостью заранее планировать карьеру своих детей, боясь даже подумать о том, какое будет их будущее, если они не будут так делать. Печально, но это породило поколение молодежи, настолько мотивированное на успех, что их стремление к успеху постоянно держит их в напряжении, в неудовлетворенности собой и изматывает их до предела. Эта молодежь восприняла лозунг о том, что человек никогда не может иметь что-либо слишком много. В результате некоторые впали в крайности, пьянствуя и ведя разгульную жизнь. Многие буквально зациклились на успехе и принимают таблетки, чтобы снять нервный стресс, возникающий у них от постоянных усилий достичь недостижимых для них стандартов жизни. В то же время обычные подростки с простыми мечтами чувствуют себя в когорте неудачников, не способных соответствовать стандартам. Все пропитано страхом перед завтрашним днем. Как такое могло возникнуть? Как такое стало наследием старшего поколения христиан, знавшего Божью верность? Эти старшие верующие знают, что Бог заботился и заботится о них по сей день. Так почему же они думают, что Он не будет заботиться и об их детях? Над всем этим гнездом смятения и борьбы, над всем этим пустым стремлением к материальному богатству и плотской славе звучит голос, дающий то же повеление, которое услышал и Авраам. «Отправь эту жизнь в прошлое. Встань и иди, и отдай мне все твои завтра. Встань и иди, и отдай мне все твои завтра. Позволь мне

Бог будет благословлять и укреплять его во всякой ситуации. Но и сегодня наш Небесный Отец требует не меньшего от своего народа. Когда Павел писал свое послание к Филиппийской церкви, он находился в римской тюрьме. В Риме, в ожидании суда, Павел содержался в ужасающих условиях. Его круглосуточно стерегли воины преторианской гвардии, его ноги заковали в кандалы и приковали цепями к стражникам с обеих сторон. Эти воины были грубыми, жесткими, часто ругались. Они повидали все, и для них, с точки зрения их службы, всякий брошенный в тюрьму человек был виновным преступником, включая и Павла. Представьте, какие непристойности терпел Павел в этих условиях. Его ни на минуту не оставляли одного, у него не было ни минуты свободы. Каждый визит друзей тщательно отслеживался, и стражники, вероятно, надсмехались над их беседами. При таком обращении было так легко растоптать достоинство этого благочестивого человека. Вы только подумайте. Павел был человеком очень деятельным, который любил путешествовать по степным дорогам и открытым морям, чтобы встречаться и общаться с Божьим народом. Самую большую радость Павлу доставляли посещение церквей, которую он основал во всех уголках известного тогда мира. И вот теперь он скован цепями, в буквальном смысле прикован к самым жестким, самым невежественным людям из живущих. Даже некоторые из знавших Павла христиан начинали роптать, что он позорит Евангелие тем, что с ним случилось. Если бы Павел действительно был мужем Божьим, такое никогда бы с ним не произошло. Почему Господь не освобождает его? Где сила молитв Павла? Другие проповедники Евангелия получают благословение, так почему же он не получает? Аполлос сейчас имеет большой успех в благовестии, такой же успех у молодых проповедников, у Тимофея и Тита, у Павла просто больше нет служения. Все мы знаем известную поговорку: «Плохое случается с хорошими людьми». Уже на следующий день, практически за несколько часов, все наши обстоятельства могут вмиг перевернуться вверх дном, и все наши завтрашние дни могут быть вырваны из наших рук, а наши планы и мечты развеются, как дым. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из слушающих сейчас это послание не знал кого-то, с кем такое уже происходило. Вдруг ни с того ни с сего разражается большая трагедия, что-то такое случается в их жизни, о чем они даже не подозревали, и это изменяет все, так что уже на следующий день люди оказываются скованными узами жизненных обстоятельств. В наше служение приходит множество писем, описывающих такие узы, когда люди вдруг погружались в неимоверные страдания. Не так давно, когда я ожидал в приемную врача мою жену, одна пожилая вдова начала рассказывать мне о том дне, когда изменилось ее будущее. У них с мужем была полное счастье, совместная жизнь, когда вдруг его разбил инсульт. Она оказалась единственной у мужа, на которую свалился весь груз ухода за ним, и так внезапно они оба оказались прикованными к четырем стенам из-за своего состояния. Она любила своего мужа и постоянно ухаживала за ним, и в течение 5 лет они не могли что-то планировать на завтра. Со временем он впал в депрессию и однажды позвал ее в спальню и начал жаловаться ей. Он говорил о том, как инсульт обокрал все его надежды и мечты. Он сказал: «Ты даже не представляешь, что такое не иметь возможности даже выйти на прогулку. Ты не представляешь себе, как тяжело все время лежать прикованным к постели. Все эти годы я был лишен возможности вести сколько-нибудь полезную жизнь, лишен надежды на завтрашний день. Нет никакой радости, нет ничего, кроме печали». Она ответила ему: «Но ты забываешь, что все эти годы с тобой была я, и все это с тобой вместе переносила. Ты не один, кто страдал. У меня ведь тоже были свои мечты и надежды. Все эти годы я отдавала тебе все свои силы и заботу. Я ухаживала за тобой, не покладая рук, 24 часа в сутки. Все мои завтра также были похоронены.
вскоре после

этого он умер. И хотя его ей не хватало, она, казалось, испытывала некоторую горечь сожаления о своих потерянных годах. Каждому в свое время, но страдать приходится всем нам. И в этот самый момент множество святых скованы цепями скорбей. Резко изменившиеся обстоятельства обратили их радость в скорбь, заставив их чувствовать себя беспомощными и никому не нужными. Многие вопрошают в своей скорби: «Почему со мной такое происходит? Или Бог рассержен на меня? Что я сделал не так? Почему Он не отвечает на мои молитвы?» Для Павла вопрос был не в том, почему это со мной произошло, а в том, как я буду реагировать на эти обстоятельства. У Павла была возможность отнестись к своей ситуации двумя способами. Он мог впасть в болезненное, унылое настроение, постоянно задавая себе один и тот же самосожалеющий вопрос: «Почему я?» Он мог впасть в бездну отчаяния, доведя себя своими мыслями до безнадежной депрессии, до полной поглощенности мыслью: «Ну вот, я сижу здесь, скованный узами, мое служение иссякло, тогда как другие на свободе жнут обильный урожай душ. Почему все это так?» Но вместо таких вопросов Павел задавал себе другие. «Каким образом получится благо из моего испытания? Этот Божий слуга принял такое решение. Я не могу изменить мои обстоятельства. Может случиться, что я и умру здесь, и все же я знаю, что мои шаги направляются от Господа. Следовательно, я каким-то образом прославлю Христа и буду свидетелем этому миру, находясь в этих узах». И он писал: «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Павлово отношение показывает нам тот единственный путь, идя по которому мы можем выйти на свободу из нашей темной бездны уныния и беспокойства. Видите ли, можно растрачивать понапрасну все наши завтра в беспокойном ожидании освобождения от нашего страдания. Если мы сосредоточимся на этом, тогда нам так и не удастся познать чудо и радость ощущения свободы в наших стесненных обстоятельствах. Посмотрите, что утверждает Павел в своем послании к филиппийцам. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Павел говорит здесь, по сути, вот что: «Не жалейте меня и не думайте, что я не уверен в своем будущем. И, пожалуйста, не говорите, что мой труд кончился. Да, я в узах и страдаю, но Евангелие продолжает проповедоваться через все это». Я представляю, как Павел говорит: «Мои скорби превратились в источник радости. Когда римские стражники сменяются другими на их посту и уходят, они рассказывают всем воинам в бараках о моем свидетельстве. Затем они возвращаются домой и рассказывают об этом своих семьях и друзьям. Уже почти весь дворец гудит разговорами о том Евангелии, которое я проповедую. Вы, наверное, думаете, что если мои руки скованы, то мое служение закончилось, что я уже представляю собой безнадежный случай и ничего не могу сделать для Христа? Наоборот, эти мои узы сделали мое благовествование более громким, чем когда-либо раньше». Не поймите меня неправильно. Павел ни в коей мере не чувствовал себя отстраненным или безразличным к своим обстоятельствам. Он в полной мере испытывал и терпел боль от своих цепей. Он не говорил себе: «Эту скорбь допустил Бог, поэтому я использую эту ситуацию по максимуму. Я не буду жаловаться, я всегда буду улыбаться и выглядеть довольным. Никто не узнает о том, что мне больно». Нет, никогда. Такое поведение не значит доверить все наши завтра в руки Божьи. Лучше обратите внимание на заключительное слово Павла к филиппийцам: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Он не говорил здесь: «Эти цепи для меня благословения. Я так рад терпеть эту боль, как заключенный». Нет,
Я убежден, что Павел каждый день молился о своем освобождении, а иногда взывал к Богу о силе, чтобы выдержать. Даже Господь Иисус в свой час страданий и боли взывал к Отцу: «Для чего ты меня оставил?» Наша первая естественная реакция, когда мы в скорбях, кричать Богу: «Почему?» И Господь терпелив к этому нашему крику. Однако Бог также уже позаботился о том, чтобы на все наши «что если» и «почему» мы могли находить ответы в Его Слове. Павел пишет: «Зная, что я поставлен защищать благовестие, как бы ни проповедовали Христа, я и тому радуюсь, и буду радоваться». Он говорит нам здесь вот что: «Я твердо решил, что Божье Слово будет прославлено моей реакцией на эту скорбь. Я твердо решил, что я не обесчещу благовествование и не покажу его бессильным для меня». Сейчас я проповедую Христа своим спокойным видом, своим внутренним покоем посреди всех этих скорбей. Всякий, кто смотрит на меня, видит, что то Евангелие, которое я проповедую, оно помогает мне твердо стоять в это трудное для меня время. Это доказывает, что Господь может провести любого через любые трудные обстоятельства, через огонь и воду, и через это будет проповедано Его Евангелие. Вот то слово, которое я извлекаю из примера Павла и Авраама. Нам не нужно делать что-либо великое для Господа. Нам нужно только довериться Ему. Наша роль – отдать наши жизни в руки Божьи и верить, что Он будет заботиться о нас. Если мы просто будем это делать, Его Евангелие будет проповедоваться, каковы бы ни были наши обстоятельства, и Христос будет проявляться в нас все больше и больше в наших трудных обстоятельствах. Один из старейших нашей церкви однажды мне сказал: «Я наблюдаю за тем, как вы ведете себя, когда вам трудно, и я всегда получаю свидетельство для себя». Но он просто не знает о том, что его жизнь является проповедью для меня. Он живет с постоянной хронической болью, которая дает ему поспать не более нескольких часов в сутки. Несмотря на свою постоянную дикую боль, которую он переносит, его преданность Господу есть свидетельство для всех нас. Итак, проповедуется ли Христос в нашем теперешнем испытании? Видит ли ваши близкие, что Евангелие не бессильно для вас? Или же они видят только панику, отчаяние и сомнение в верности Божией? Как вы реагируете на ваши скорби? Павел пишет: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Павел переносится мысленно в тот день, когда он предстанет пред Христом и будут раскрыты тайны искупления. Писание говорит, что в тот день глаза наши откроются, и мы увидим Господню славу без укора от Него. Наши сердца будут гореть в нас, когда Он будет открывать нам все тайны мироздания, показывать нам свою силу за всем этим. В один миг мы поймем реальность всего того, что было дано нам для подкрепления в наших земных испытаниях. Силу и могущество небес, ангелов-хранителей и постоянное присутствие Духа Святого. Когда мы будем созерцать в благоговении все это величие и могущество, Господь скажет нам: «Все это время мои воины ополчались вокруг тебя, целая армия могущественных ангелов была приставлена к тебе. Видишь, сатана не мог никоим образом повредить тебя, и у тебя никогда не было никакой причины страшиться твоих завтрашних дней». Затем Христос покажет нам Отца, и какой потрясающий момент это будет для нас. Когда мы увидим все величие нашего Небесного Отца, тогда мы до конца поймем Его любовь и заботу о нас, и тогда вдруг с полной силой придет к нам осознание этой истины: это наш Отец, который всегда был, есть и будет нашим Отцом, великим Я Есмь. Вот почему Павел содержал свое слово о Христовой верности. В тот славный день он не желал предстать перед Господом с мыслями: «Как я мог быть таким слепцом? Почему я не доверился до конца планам Господа обо мне? Все мои тревоги и сомнения были напрасными».
И Павел увещевает нас: «Я хочу радоваться в тот день, когда глаза мои полностью откроются. Я хочу быть способным воспринимать каждое откровение с радостью, зная, что я верил в его обетование, что я не трудился на этой земле, исполненной сомнениями. Я хочу знать, что я содержал слово жизни во всех моих реакциях на страдания, что я подвязался добрым подвигом, что я оказался верен моему Господу». Затем Павел подводит итог всему вышесказанному в словах: «Вот что я делаю. Я забываю заднее и простираюсь вперед». Другими словами, он считал невозможным доверить свое будущее в руки Господа, не доверив ему прежде свое прошлое. У вас не должно быть никаких сомнений и сожалений, никакого возрождения прошлых грехов и ошибок, никаких спекуляций по поводу того, что могло бы быть и что не состоялось. Подобно Павлу, я сейчас с уверенностью смотрю на мои завтра, так как я знаю, что Отец мой заботится обо мне, что Он держит свое слово, что Он все оборачивает мне во благо, что Он со мной и никогда не оставит меня, что око Его на мне и Его мысли в отношении меня во благо, что Его обетования не могут быть невыполненными. Я призываю вас, доверьте Господу все ваши завтра, и пусть ваше теперешнее испытание будет проповедью о Его верности. Аминь.

Судьба человека от Бога. Все в жизни по воле Его. Встречаем мы трудностей много и радости все от Него. Вблизи одного магазина стояла хотенка одна. В ней Божьей рукою хранима сиротка Наташа жила. Зимою большие морозы, зимою одежда нужна. Легко заболеть есть угроза, одежда зимою важна. Большой магазин уж открылся, людьми вмиг наполнился зал. Там кто-то у двери молился, ребенок почти замерзал. У входа стояла девчонка, от холода сильно дрожа, в порватой простой одежонке, разбитая горем душа. На вид было ей, может, 10, она на земле сирота. И голову низко повесив, стояла, быть может, больна. Зашла в магазин потихоньку и Богу молилась в душе. Слеза покатилась, слезенка, «Господь, милостив будь ко мне!» Ходила она и смотрела одежду, вот детский отдел. Наташа так сильно хотела, чтоб кто-то ей шубку одел. Ее драгоценная мама недавно на небо ушла, и жизнь для ребенка как драма, без мамы плохие дела. Проснулась Наташа сегодня и к Богу решила взывать. Великая милость Господня, ей это пришлось испытать. Наташа не знала об этом, что мир не без добрых людей. И Божьей любовью согрета была она в жизни своей. Жила в этом городе дама, она христианкой была. Был дом у нее словно замок, и в нем она долго жила. Бог дал ей такое желание идти утром в тот магазин. Не знала она, что свидание ее ждет среди этих витрин. Вдруг видит она, между прочим, девчонка в сторонке стоит. Наверное, голодная очень, подходит и ей говорит: «О, Боже, моя дорогая, ты, вижу, раздета совсем. Зима на дворе, я понимаю, а ты здесь, скажи мне, зачем?» Прижала ее, как родную, старалась утешить, обнять, и боль не свою, а чужую хотела всем сердцем понять. Я Богу сегодня молилась, просила, чтоб шубку мне дал. Так девочка ей объяснилась, Господь сироту понимал. И дама теперь убедилась, сюда ее Бог сам послал. Так воля его совершилась, Господь все потребное дал. Ходили вдвоем в магазине.

прижимая свой хвост. Наташа о том не мечтала. Так много Господь ей послал, и детской душой понимала, молитву ее услыхал. Богатая добрая дама забрала Наташу домой. «Я буду тебе вместо мамы, теперь будешь и ты со мной». Заботой с любовью растила, учила Наташу добру и веровать в Бога учила –

0: старалась полезной быть всем. Наташа и новая мама счастливо и мирно живут. И вот появилась реклама: открыт новый детский приют. Решили они на слушанье себя целиком посвятить, имея святое стремление, чтоб Богу во всем угодить. Голодных, больных и несчастных старались они приютить, что жили в условиях ужасных, ведь их должен кто-то любить. Трудились они очень много среди малолетних детей. Невзгоды встречались, тревоги, Бог вел их своей рукой. Молитесь с надеждой и верой, внимают мольбе небеса. Воздаст вам Бог полной мерой, молитва творит чудеса. Творите добро ближним, дальним, и сейте добра семена. Пред Богом ведь это похвально — друг друга носить бремена. Аминь.
1: Сегодня христиане изменились. Ничто не радует. Жить трудно, тяжело. К мирскому быту как-то приобщились, и на служение светское лицо. Печать уныния, маска равнодушья. Причины, чтоб собрание прости, общение по группам разве нужно? В чужую жизнь с вопросами вникать, над братом и сестрой насмеяться. Сегодня христиане — мастера, забыв о простоте, превозносясь, мы катимся неведомо куда. Мы стали грубыми, ехидными и злыми. Нам нравится судить и клеветать. Давным-давно мы с вами позабыли, что значит жизнь за Бога отдавать. Еще живут те старцы и старицы, кто рассказать готов о той цене, заплаченной однажды голубицей, чтобы свободу даровать тебе и мне. О, если бы страдальцы Иисуса увидели сегодня наш народ, нам стыдно стало бы, боюсь я, как много попрано и позабыто. Но ведь живет история народа в союзе том, который нерушимым себя звал, распавшийся во прах потом, но все же враг руку свою дерзостно поднял. Не рассчитал тиран тогда нароком, что не с простым народом воевал, на избранных, святых, особых враг руку свою дерзостно поднял. И хочется сегодня нам напомнить, как свободу церкви подарил. Пусть наше сердце вспомнит этот подвиг о тех, кто кровь свою не зря пролил. Не для того ведь жены оставались одни с детьми, без мужа и без сил, чтобы у сестер сегодня, как ни странно, молитвы материнской гаснул пыл. Не для того сестра в подвале мрачном терпела пытки, шутки и плевки, чтоб молодые ныне христианки с мирскою девицею стали бы равны. Не для того ведь дети умирали от холода и голода дрожа, чтоб наши чады вовсе и не знали, что каждой крошке есть своя цена. Не для того по тюрьмам братья гнили, клопов и вшей они собой кормили, чтобы сегодня сладкая свобода служила к отступлению народа. Не для того молитвы запрещали, об этой силе атеисты знали, чтобы сегодня на молитвах спали и рты почти свои не открывали. Не для того в Сибирь борцов ссылали, мороз под 50 плетями гнали, чтобы сегодня в шубах и перчатках идти в собрание было нам не сладко. Не для того расстрелы на рассвете и срок длиною ровно в 25, чтобы сегодня ты стыдился просто коллегам, близким о Христе сказать. Не для того в мучениях воспевали и в тюрьмах гимны чудные неслись, чтобы хористы нынче и не знали, что спевка есть и псалмы, что плелись. Не для того ведь слово отбирали, и песенников было не найти, чтоб наши дети нынче рисовали и эти книги рук рвали на куски. Не для того вечерю опасаясь преподавали тайно о людей, чтобы служением сим пренебрегали, и было множество пустых скамей. Не для того потоки слез пролиты, их не вместит, наверное, океан, чтобы сегодня были мы сухие, пусты в молитве, словно барабан. Не для того имели связи с небом, молитвами проложен был канал, чтобы сегодня в интернете погрязали, уткнувшийся и стар, и мал. Не для того ведь тайно собирались и были рады каждому вполне, чтобы сегодня вовсе не общались. Противен был ты мне, а я тебе. Не для того ведь брат наш на коленях у Бога проповедь в смирении просил, что в ноутбуке умный современник или в интернете что-нибудь открыл. Сей список можно долго и упорно все продолжать до самого конца. Я думаю, ты понял, что свободе положена великая цена. Пусть совесть говорит тебе отныне и в сердце прозвучит: не для того. Быть может, в покаянии просто надо прийти тебе до Бога твоего. Слава Богу.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

1882 году Чарльз был в расцвете своей спортивной формы. После того, как он выиграл во встрече с австралийцами, его назвали лучшим крикетистом года. Знаменитый бэтсмен Грейс говорил, что Стад был самым блестящим игроком среди крикетистов Англии. Его удары подача мяча были превосходными. О спортивной карьере Стада в Кембридже писали как об одной знаменательной вспышке крикетной славы. Сам он говорил, что он очень серьезно относился к этой игре. В дальнейшем он никогда не сожалел о своей странной любви к крикету, но искренне сожалел, что делал из игры идола. Однако при этом он признавал, что именно игра в крикет дала ему уроки мужества, самоотречения, самоконтроля и выносливости, что позже ему очень пригодилось в его работе миссионера. Стад говорил, что в тот период жизни христианская мораль занимала одно из последних мест среди его приоритетов. Он назвал это несчастным и еретическим состоянием. И в дальнейшем он никогда не мог забыть этот черный период своей жизни и делал все от него зависящее, чтобы указать людям на опасность утраты веры. В начале своего пребывания в Китае он писал своим братьям, находящимся тогда в Итане: «Я не верю, что вы не играете в спортивные игры, крикет и так далее. Конечно, играйте, получайте от этого удовольствие и благодарите за это Иисуса. Только имейте в виду, чтобы эти игры не стали для вас идолом, как это было со мной». Что хорошего даст человеку в следующей жизни то, что он стал самым лучшим игроком в мире, писал Стад своим братьям. И потом подумайте о различии между этим и привлечением людей к Иисусу. Стад находился в большом смятении чувств под впечатлением того шока, который он пережил, наблюдая за своим набожным братом Джорджем, находящимся между жизнью и смертью. Он почувствовал необходимость еще раз послушать проповедника Муди, который снова приехал в Англию, и во время этой встречи он ощутил вернувшуюся к нему веру. «Лучшим из всего возможного, — говорил он об этом событии, — для меня оказалось то, что Бог отправил меня работать для Него, убеждать людей читать Евангелие и строить свою жизнь на Его учении. Но меня одолевало беспокойство и озабоченность. Здоровье мое ухудшилось, и мне пришлось отправиться в сельскую местность, чтобы восстановить силы. Вернулся я в гораздо лучшем состоянии, но все же еще точно не знал, что же хотел от меня Бог. Одно ему было ясно — нужно иметь силу, о которой говорил Христос. И Стад нашел к этому свой путь, читая книгу под названием «Тайны представления христианина о счастливой жизни». Приоритетом для него должна стать безграничная вера, такая же, как у ребенка, удвоенная решением доверять Богу во всем. К своему собственному изумлению он почувствовал тягу к миссионерской работе в дальних странах. Он был уверен, что такой страной для него должен стать Китай. Но его семья и особенно мать, которую он очень любил, категорически возражала против этого. Один из родственников сказал Стаду, что его планы разрывают сердце его матери на части. «Но я знал, что Бог приказал мне отправиться в Китай», — писал Стад об этой конфликтной ситуации. Он не собирался даже на шаг отступить от своего решения. Накануне отъезда в Китай он испытал большую радость, узнав, что его мать приняла его точку зрения. Будучи в Китае, Стад часто чувствовал, как его мать молится за него и просит Бога оберегать ее сына в этой языческой стране. Кое-кто из друзей Стада знал о работе китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны. По их совету он отправился в штаб-квартиру миссии в северной части Лондона. Это было во вторник, 4 ноября 1884 года. Там Чарльз познакомился с директором миссии. В эту же миссию обратился друг Стада Стэн Смит. Очень скоро за ними последовали 5 остальных друзей. Так возникла Кембриджская семерка.
Когда пришло время для Стада и Смита возвращаться в Кембридж, к ним присоединился Хадсон Тейлор, и там, в Кембридже, они создали миссию. Их прозвали «миллионеры духа». Завоевав большую популярность, они стали получать приглашения во все концы Великобритании для оказания миссионерской помощи. В первый раз кембриджская семерка появилась в полном составе в помещении Экзет-Холл в Лондоне 8 января 1885 года. Обращение Стада к аудитории было очень откровенным. Он говорил о том, как это замечательно иметь своего личного спасителя. И в этом же зале спустя месяц состоялось их последнее перед отъездом из Англии миссионерское собрание. «Я хочу рекомендовать вас сегодня вечером своему учителю», — так назвал свою прощальную речь Стад. «Я испытал много удовольствий в жизни. Я был в поисках самого лучшего для себя учителя. И слава Богу, я его нашел. В чем смысл вашей жизни? Примите его слово и безоговорочно подчинитесь ему. Это лучший совет для вас». Несколько позже, обращаясь к присутствующим в зале, он пророчески сказал: «Это собрание обладает достаточной силой, чтобы разбудить не только Лондон и Англию, но и весь мир». На следующее утро, 5 февраля, в половине 10-го, кембриджская семерка отправилась с лондонского вокзала имени королевы Виктории в долгий путь в Шанхай.

«Я не подпишу это», — сказал британский консул. Его слова прозвучали как категорический отказ. Уже не в первый раз Стад обращался к консулу с просьбой подписать бумаги, которые наделяли миссионера полномочиями поверенного в делах. Но на документе должна была стоять обязательно подпись официальных представителей королевы Виктории в Китае. Стаду такая бумага требовалась по следующей удивительной причине. Он решил отказаться от всех денег, которые его отец, умерший за 2 года до этого, оставил ему в наследство. Предварительная цифра составила свыше 25 тысяч фунтов стерлингов. В наше время это большая сумма, а тогда это было огромное состояние. К такому решению Стада привело чтение определенных мест из Нового Завета. Особенно ответ, который Иисус дал молодому богатому человеку на его вопрос о том, как получить вечную жизнь. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Последуй за Мною, взяв крест». По мнению Стада, это было справедливо и для его времени, а не только для той эпохи, в которой жил Иисус. Когда Чарли навестил консула в Чанкинге, он уже знал, как распорядиться деньгами. Он решил вручить 25 тысяч фунтов стерлингов праведнику Муди, чтобы тот смог начать свою работу в Индии. Там когда-то отец Чарльза составил свое огромное состояние. Но Муди считал, что он еще не готов для такой работы, и вместо этого приступил к созданию Института Библии в Чикаго. Сейчас Чикагский институт Библии является всемирно известным центром по подготовке миссионеров и производству цветных фильмов. Консул никак не мог понять решение Стада об отказе от наследства, и поэтому он сказал: «Послушайте, даю вам 2 недели, чтобы вы еще раз все хорошо обдумали, и если вы не измените своего решения, а я надеюсь, вы его все-таки измените, то тогда я подпишу ваши документы». И все же, когда состоялась их встреча, именно консул неожиданно изменил свое мнение и пригласил Стада к себе. На этот раз он взял свои слова назад, ибо Чарли также настаивал на отказе от своего наследства. Полная сумма его наследства значительно превышала 25 тысяч фунтов стерлингов, и он решил еще пожертвовать крупные суммы денег на разные добрые дела. У себя он оставил около 3000 фунтов, но не для того, чтобы их тратить на жизнь, а на тот случай, если возникнут какие-либо трудности при распределении денег. В дальнейшем он предложил остаток денег своей невесте Присцилле Стюарт, как раз накануне их свадьбы, но она категорически отказалась их принять. «Чарли», — спросила она, — «что именно сказал Господь богатому юноше?» «Продать все, чем он владеет», — прозвучал быстрый ответ. «Ну вот, мы и начнем с нуля. И Господь

обращение в веру, которое осенило ее во сне, она стала посещать собрания армии спасения. «Я участвовала в их шествиях», — рассказывала она впоследствии о днях своей юности. «И как это было важно для меня! Нас забрасывали старой обувью, деревяшками, камнями, тухлыми яйцами и гнилыми апельсинами. Никто из моих друзей не хотел со мной общаться. Встречая меня на улице, молодые люди, до этого интересовавшиеся мною, переходили на противоположную сторону». Чарльз Стад вернулся в Шанхай после работы в северных провинциях Китая приблизительно в то же время, когда туда прибыла Сицила для того, чтобы начать свою миссионерскую деятельность. Сицила плохо переносила местный климат и все же активно работала в санатории для военнослужащих. Именно там она встретила Стада, и их чувства оказались взаимными. Со временем Сицили предстояло отправиться вверх по реке Янцзы, а Стаду было предписано вернуться в Тайвэнфу, расположенном на севере Китая. Двое молодых людей занялись длительной перепиской. Некоторые письма Стада были на 70 страниц. Когда Сицила ответила отказом на его предложение выйти за него замуж, он заявил в присущей ему прямой манере: «Я намерен жениться на вас, хотите вы этого или нет. Поэтому вы лучше примите решение и признайте это как факт». Так она и поступила. Сперва у них было неофициальное бракосочетание, которое проводил один китайский евангелист, бывший в то время там, где работала Сицила. По их собственным словам, они объединились для того, чтобы сражаться за Иисуса, и они обещали не быть помехой друг другу при служении. Официальное бракосочетание состоялось в британском консульстве. Когда после свадьбы они покинули консульство, у них при себе было только $5 и немного постельного белья. Вместе с мисс Берроуз они отправились в Лугантфу, чтобы в этом удаленном от центра Китая городе начать свою миссионерскую работу. Путешествие было исключительно трудным. Местное население считало их чужеземными дьяволами, и все несчастья, которые происходили в этих краях, в том числе и длительная засуха, они относили на их счет. В Луганфу они прожили 7 лет, и все это время слышали только проклятия в свой адрес. Один злой старик, как писала Сицила, сдал им свой дом только потому, что его населяли привидения, и ни один китаец не хотел в нем жить. Сицила не упоминает, сколько там было комнат, но все стены были побелены, а полы выложены кирпичом. В центре находилось место для огня. Матрасом служило тонкое шерстяное одеяло. Вот такой была постель Стада в течение 3 лет. Затем она стала прибежищем для скорпионов. В доме было еще много других нежелательных жильцов, одичавших приблудных котов, крыс, летучих мышей и москитов. Стады использовали газеты, чтобы украсить стены. Так делало большинство миссионеров в то время. Открыв для обозрения каждый уголок своего дома и таким образом удовлетворив любознательную натуру китайцев, миссионерам мало-помалу удалось наладить довольно хорошие отношения с определенной частью жителей. Постепенно, под их воздействием, несколько мужчин и женщин перестали поклоняться идолам и поверили в Христа. Обратившись в веру, эти люди рассказывали свои ужасные пороки и преступления. Вот рассказ одного из них. «Я убийца, совратитель, курю опиум. Я много раз нарушал законы. Ваш Бог ничего не сможет сделать, чтобы изменить меня». Так говорил человек, который остался наедине со Стадом. И Стад говорил с ним о любви Иисуса и о силе Святого Духа. Позже этот человек принял веру. Трудно было поверить в то, что он сказал сразу же после обращения. Но как это было замечательно! «Я должен сейчас же отправиться в тот город, в котором я совершал столько злых поступков, и рассказать людям все то, о чем вы мне рассказывали», — воскликнул этот человек. Так он и сделал.

слушать его приходили толпы людей, и это привело в ярость предводителей язычников. Они схватили его и привели к местному мандарину. В наказание он получил 2000 ударов бамбуковыми палками и был после этого в ужасном состоянии. Он бы так и умер, если бы кто-то из добрых людей не доставил его в больницу. Но как только ему стало лучше, он сразу же вернулся туда, где его публично наказали. На этот раз его бросили в тюрьму. Но в тюрьме были маленькие открытые окна и щели в стенах. Через них узник выкрикивал слова Евангелия. Снова люди собирались толпами, чтобы послушать его. И мандарин решил, что от этого человека будет меньше вреда, если его отпустить на свободу. «Мы не можем повлиять на каждого упрямца, как этот человек», — сказал мандарин. Среди тех людей, кому стат пытался помочь, самыми трудными были любители наркотиков. Стат проводил много времени в кофейне, где курили опиум. Господь избавил двух китайцев от этого пагубного порока. После этого послушать проповеди Чарльза стали приходить одновременно до 50 наркоманов. Излечение некоторых из них занимало больше месяца. Лунган-Тфу находился очень далеко от квалифицированной медицинской помощи. Когда пришло время родиться первому ребенку стада, Сицила себя очень плохо чувствовала. Но если бы она и нашла в себе силы куда-нибудь поехать для консультации с врачом, это означало бы остановку их миссионерской работы. «Не знаю, как справиться с этим делом», — сказал Стад. «Но почему бы нам полностью не положиться на доктора Иисуса? Уверен, что нет необходимости убеждать тебя, дорогая, что он справится со всем этим блестяще». Так же, как когда-то ее муж в случае с израненной ногой, Сицила была смазана маслом, и их первая дочь Грейс благополучно появилась на свет. У них было четверо детей, все девочки. Вторую дочь назвали Хвала, третью — Молитва, четвертую — Радость. Пятая дочь прожила только один день. В то время стады жили только своей верой. У них было небольшое содержание от их общества. И хотя одевались и ели они как китайцы, все-таки часто приходилось оставаться без копейки денег и голодать. Иногда настоящее и будущее казалось совсем мрачным. Стад и Сицила не раз убеждались, что Бог обладает силой не только исцелять, но и снабжать пищей насущной. Однажды, когда после очередного появления почтальона, привозившего почту раз в две недели, они не получили ни одного письма с финансовой помощью для своей работы, Стад сказал: «Нужно смотреть фактам в лицо. Если через две недели почтальон не принесет нам извещение о материальной помощи, нам будет очень тяжело. Давай расскажем Богу об этом. Хотя Он, конечно же, все знает». Они опустились на колени и молились 20 минут. А когда поднялись, то у них возникло новое ощущение Его присутствия и силы. Спустя две недели, как обычно, появился почтальон, и они быстро вскрыли мешок с письмами. Почерк на одном из писем был им незнаком. Стад разорвал конверт, и оттуда выпал листок бумаги. Еще не подняв его с пола, Чарльз прочитал: «По той или иной причине я получил указание от Бога послать вам чек на 100 фунтов. Я никогда с вами не встречался, а только слышал о вас, и то нечасто. Почему Бог указал мне сделать это, я не знаю. Вам это известно лучше, чем мне. В любом случае, вот чек, и я надеюсь, он вам пригодится». «Пригодится? Это дело стоит гораздо больше». У Сицилы немного кружилась голова, когда она наклонилась, чтобы поднять чудо-бумажку, которую она протянула стаду с сияющим лицом. «Какой же замечательный Бог!» — вздохнула она. «Это действительно нам пригодится, не правда ли?» Она посмотрела вверх и добавила: «О, благодарю тебя, дорогой отец!» Чек был подписан неким Фрэнком Кросли,
Когда Стад отправился в отпуск домой, он встретился с ним, и они стали близкими друзьями, а также сотрудниками по евангелистской деятельности. Стады уехали домой в 1894 году, когда в разгаре была война между Японией и Китаем. Местное население очень тепло проводило их, но путешествие к побережью с четырьмя детьми было весьма затруднительным. Они не решились нанять женщин для присмотра за детьми, потому что их могли бы обвинить в похищении этих женщин. А вот двое слуг мужчин оказались очень кстати. Часть пути они преодолели, сидя на носилках, которые были укреплены на двух мулах. Потом они продолжили свое путешествие на грузовой лодке, а затем на лодке, пригодной для жилья. Когда стады добрались до Тьестина, обстановка вокруг выглядела довольно зловеще. В каком бы месте они ни собирались высадиться на берег, агрессивно настроенная громадная толпа людей окружала их. И вот тут-то на помощь пришла их дочь Грейс. Она умела говорить по-китайски и могла ответить на все вопросы, касающиеся чужеземных дьяволов. «Сколько вам лет и как вас зовут? Какую пищу вы едите? Есть ли у вас пища? Куда вы направляетесь и зачем?» Люди были поражены, что девочка могла отвечать на их языке. И по мере того, как Грейс давала ответы на бесчисленные вопросы, враждебное отношение сменялось дружеским. «Смотрите, ребенок говорит на нашем языке, потому что ест нашу пищу», — говорили они. Но когда Грейс и ее сестра прибыли в дом своей бабушки в Лондоне, язык действительно оказался для них проблемой, потому что никто из них ни слова не смог сказать по-английски. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Стада вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

умереть, чтобы жить. С тех пор прошло не так уж много времени, когда я начал что-то понимать. С тех пор, когда я книги в руки взял, наверное, читал я их, вникал и начал изучать. Прочел одну страничку, две, казалось, мало мне. Прочел другую, понял, это для меня. И перестал считать я дни в бегущем времени. Одно хотел — читать, учить и познавать. Что я читал, казалось мне основой, основой всех основ для всех, для нас. Кто мы такие, из каких веков и времени, кто жизнь нам дал, отнимет кто ее у нас? Чернилами написано немало строчек, рука писала нам с древних времен. В написанном есть правда, есть и вымысел, но мы способны отличать, где ложь, а где любовь. Читал немного, но успел уж сделать выводы, но не конечные, начальные они. Смысл жизни состоит в любви и сострадании. Учись любить, с любовью помогай другим. С тех пор прошло не так уж много времени, как начала душа во мне играть. Дай Бог душою жить без счета времени и дух свой постоянно пробуждать. Почувствовал я силу пробуждения, я как воскрес, я начал все любить. Душою к Богу я тянусь, теперь, наверное, готов я умереть, чтоб снова жить.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Псалом 134. «Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его. Разделил Черное море, ибо вовек милость его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его. И Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Псалом 136.
1: При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы, Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.
0: Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дел рук твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим».

томлюсь в оковах одиночества, и в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти ль к порогу материнскому, печали злить, но невозможно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет. От мысли сжалась я, чтоб мог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнюю зажгу сама. И, может, кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой похожей и отчаянием зайдет ко мне. Часы проходят в ожидании. Где ты, мой друг? Вдруг слышу, затаив дыхание, негромкий стук. Спешу открыть и вижу странника. Стоит босой. Одежда кажется мне странною, а взгляд родной. И показались мне знакомыми его черты. Спросила спутника я скромного: «Скажи, кто ты?» А он с улыбкой смотрит ласково, молчат уста. Смутившись, узнаю, не сказка ли, лицо Христа. Вошел ко мне лучом надежды он, сел у огня и, как отец, рукою нежную обнял меня. И озарился светом радости мой темный дом. Как было хорошо и сладостно с Христом вдвоем! И открывалась любовь безмерная в его очах. Учил меня, легко и просто он, и утешал. Утихла боль в душе моей, ушла печаль. Хотелось мне минуты дивные не замечать. О, если б ты, Господь, Спаситель мой, не уходил! Мне жить одной в земной обители не хватит сил. Я одиночеством не сломлена, но слаб мой дух. Иисус ответил тихо: «Снова я к тебе приду. Приду опять, когда увижу я свечу в окне, дом одиноких и обиженных, так близок мне. Пусть будет дверь всегда открытую, и в трудный час ты позови меня молитвою. Услышу глас, и не оставлю в одиночестве я никогда. Все сыновья мои и дочери со мной всегда». И он ушел, как дуновение, исчезла тень. Но мне осталось утешение, и в сердце день.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Некоторые женщины, мягко говоря, не совсем воспринимают

31 главу притч Соломона из-за безмерного списка обязанностей, которые несет на своих хрупких плечах эта женщина. Особенно в том контексте, что муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Одни недоумевают, почему это он сидит, а не печется о своем доме, не помогает жене управляться со всем хозяйством. Другие задаются не менее важным вопросом, что же такого сделать, чтобы и мой муж сидел у ворот? Как добиться того, чтобы муж стал известен и успешен? Муж сидит у ворот. Различные переводы Библии говорят об этом так. Мужа ее уважают у городских ворот, со старейшинами страны место его. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Люди чтут ее мужа, так как он один из самых уважаемых городских вельмож. Знают мужа ее у городских ворот, сидит он среди старейшин своей земли. Во всех этих переводах идет речь об уважении и почтении к мужчине у ворот. В те времена ворота были центром общественной жизни города. Через ворота проходили торговцы и путники. Каждый день через них входили и выходили практически все работники, работающие в поле. Именно у ворот люди часто обменивались новостями, назначались деловые встречи, заключались сделки и решались дела управителей страны в различных сферах деятельности. Ворота разделяли город на внутреннюю часть, защищенную и безопасную, от внешней ее части, которая могла подвергаться нападениям со стороны врагов. Такую же аналогию можно провести с семьей и внешним миром. На мой взгляд, семья является прообразом внутренней части города, где мужчина хочет чувствовать глубокое, искреннее почтение, основанное на его внутреннем потенциале и божественной сути внутри человека. Свою защищенность от сравнений или осуждений, принятие его со всеми достоинствами и недостатками. Уважение у ворот начинается с уважения в доме. Если в своей семье, в кругу самых близких людей, мужчина не чувствует уважения, принятия, тогда ему приходится доказывать, кто он есть на самом деле, направлять всю свою энергию, чтобы кого-то впечатлить или переубедить в сложившемся о нем представлении. Он бывает не способен реализовать себя по причине своего опустошения, потому что все силы он бросил на завоевание уважения в доме, того уважения, которое принадлежит ему по праву, как и любовь, которая не может быть измерена делами. Вот еще одно упоминание о муже приведено в 31 главе книги притчей. «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Уверено в ней сердце мужа. Он восхищается своей мудрой, добродетельной женой, хвалит ее, высоко ценит. Он уверен, что он уважаем в своем доме, что он глава, и никому не нужно это доказывать. Он уверен, что для самого близкого и родного человека он самый лучший. Он уверен в себе благодаря ее уверенности в нем. И с такой позицией, и с такими взаимоотношениями в семье он не останется без прибыли. Так вот, где кроется доход, успех и процветание мужа в уважении в собственном доме. Даже в мире говорят, что за каждым великим мужчиной, который чего-то достиг в жизни, стоит великая женщина, которую часто не видно. У Генри Форда спросили, чем бы он занимался, если бы пришлось жить заново. Он ответил, что ему все равно, лишь бы со своей женой. Поэтому опора, уверенность в жене, что он не будет ею осмеян, унижен, но будет понят, принят, и что жена его поддержит и будет его поднимать, это очень важно. И дальше мы читаем. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Воздавать добром, когда преуспевание, достаток, успех и слава – легко,
А вот воздавать добром, отвечать добром, думать добром, говорить с добром, вдохновлять своего мужа с добром, когда нет видимых успехов и побед, когда период испытаний и трудностей, вот этот уровень, достойный уровень жены. Из 31 главы притчи. Уважение у ворот начинается с уважения в доме.

Духовные размышления на каждый день. Иное семя упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Матфея 13 глава, 5-6 стих. Хорошая и плохая почва. Почва второго типа была каменистой и с небольшим слоем земли. Упав на нее, семя быстро проросло, но не могло глубоко пустить корни. Когда стало светить солнце, оно завяло. Снова были использованы хорошие семена, однако радость оказалась кратковременной. Кто-то чувствует, что слово Бога коснулось его. Таковой может согласиться с тем, что он грешник, и рад, что Бог желает простить и благословить. Он также может наслаждаться общением с христианами, но тот час с радостью принимает слово. Однако семя не пускает корни. Это значит, что коренного изменения не произошло. Человек не обратился, не рожден свыше и не имеет прочных отношений с Христом. Пока обстоятельства благоприятны, это может не бросаться в глаза. Но это сразу же обнаруживается, когда настает скорбь или гонение. Истинно верующие молятся Богу о сохранности и помощи в такие времена. Там же, где слово не укоренилось, все это быстро исчезает. И сегодня некоторые с энтузиазмом воспринимают слово Бога, но разве печаль и боль не являются первой реакцией, когда она выявляет наше состояние? Только тогда, когда человек обращается к Богу, искренне исповедуя свою вину и обретая прощение, тогда приходит неприходящая радость.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 332-я встреча у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун. И мы с вами открываем Ветхий Завет. Мы прошли уже с вами 5 книг Ветхого Завета. От «Бытия» до «Второзакония». Это пятикнижие Моисеева. Мы с вами потом перешли к Новому Завету и прочитали 4 Евангелия и Деяния апостолов. И сегодня мы снова обращаемся к ветхозаветному повествованию, книга Иисуса Навина. На самом деле есть очень плавный переход из книги Второзакония в книгу Иисуса Навина. Дело в том, что последняя глава книги Второзакония говорит, среди прочего, о смерти Моисея. И сразу возникает вопрос, кто об этом писал, как Моисей, автор Второзакония, мог описать свою смерть. Я предполагаю, что здесь могло быть чудо, но совершенно не обязательно здесь постулировать чудо, возможно, и все гораздо проще. Дело в том, что книгу Иисуса Навина пишет преемник Моисея Иисус Навин, и вполне возможно, что именно он описал и смерть Моисея. Это бывало, это такой распространенный вариант, когда один автор продолжал работу другого автора. Кстати, то же самое происходит ведь и сегодня. Происходит это в фильмах, происходит это в музыкальных произведениях, когда за одного режиссера, который не смог завершить картину, или за одного композитора, который не смог дописать музыкальное произведение, потом его дописывает кто-то другой. И авторству это никак не мешает. И, между прочим, в конце книги Иисуса Навина мы с вами прочитаем о смерти самого Иисуса. И, очевидно, кто-то другой уже после Иисуса Навина дописал эти слова. В древности книги представлялись как свитки. И вот такой плавный переход от одного свитка к другому. Это то, что мы с вами, скорее всего, имеем перед собой. Кстати, то, что я сейчас говорю, не догматически, в том плане, что кто-то из христиан с таким утверждением не согласится и будет настаивать на чуде, на том, что Бог открыл Моисею его смерть. Я могу, между прочим, это и объяснить тоже, потому что есть люди, которые даже без Бога так подробно предсказывают свою смерть, что, кажется, они могли бы ее описать в книге. Но мне лично кажется, что совершенно спокойно мы можем предположить, легко мы можем предположить авторство Иисуса Навина в последней главе книги Второзаконие, и никаких проблем при этом не возникает. После смерти Моисея Бог обращается к Иисусу Навину. И именно Иисус Навин становится лидером Израиля. Мы еще будем об этом говорить, скажу сразу вот о чем. Происходит важное изменение. Но два момента остаются неизменными. Неизменен Бог, и мы знаем об этом, и не меняется народ Израиля во всем, что с ним связано. Лидер меняется, лидер другой. Но и Бог, и израильский народ остаются неизменными. Что же это за человек Иисус Навин? Что мы про него знаем? На самом деле многие не понимают, насколько важен Иисус Навин еще до его книги, а еще в книге Второзакония, где он уже появляется. Он упомянут там, между прочим, около 8 раз, там плюс-минус. Именно Иисус Навин был предводителем армии израильтян в битве с Амаликом и амаликитянами. Именно Иисус Навин был одним из 12 шпионов, 12 разведчиков, которых послали израильтяне в обетованную землю. Ну и вот кроме этого еще есть 8, а то и больше, некоторые насчитывают и 10 упоминаний Иисуса Навина в книге Второзакония. Почитайте эти упоминания, найдите их сами. Я думаю, это будет весьма полезным упражнением. При этом выясняется, что Иисус Навин был весьма обычным человеком. У него нет какой-то особой родословной, у него нет особой семейной истории. Мы знаем имя его отца, да, вот Навин, это, конечно, не фамилия, это отчество, то есть принадлежащий своему отцу. И мы знаем также значение его имени. Иисус, Йешуа, буквально Яхве спасает. Это имя, которое для нас, конечно, прежде всего ассоциируется со Спасителем. И в какой-то степени Иисус Навин – это предвестник Спасителя, предвестник Иисуса Христа, еще на страницах книги Второзакония. Автор послания к евреям в 4 главе, 8 стихе скажет: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Иисус Навин не мог доставить покой. Бог через Иисуса Навина ввел Израиль в обетованную землю, но все равно продолжалось ожидание другого Спасителя, Йешуа. Да, Иисус Навин был великим генералом. Он был руководителем израильской армии. Но все равно это только прообраз. Прообраз того, кто грядет позже. Иисус Навин родился в рабстве в Египте. В момент выхода из Египта ему было 40 лет. Кстати, в свое время, как мы знаем, он входил с Моисеем в скинию, то есть этот вроде бы обычный человек был уже подготовлен к служению, и он был вполне готов занять также и место Моисея. Бог дал ему для этого все необходимое. Он был на 40 лет младше Моисея. Как мы уже сказали, при выходе из Египта Иисусу Навину было 40 лет, Моисею было тогда 80 лет, когда Бог призвал его на служение. Иисус Навин был представителем еще первого поколения израильтян, того, которое выходило из Египта. И именно он, один из двух человек, вторым был Халев, которые получили право от Бога войти в землю обетованную, потому что они не усомнились, потому что они оказались верны Богу. Мы узнаем об Иисусе Навине еще несколько очень важных фактов. Мы узнаем, например, что он был молитвенником, был необычайно смелым, отважным человеком, был человеком, который уповал на Бога, был человеком веры, был хорошим лидером, руководителем. Иисус Навин был также энтузиастом. Кстати, само слово «энтузиазм» по-гречески происходит от слов «энтео», то есть «в Боге». Я понимаю, что значение слова с годами изменилось. Однако его происхождение выдает его связь с Богом. Быть настоящим энтузиастом значит находиться в Боге, потому что энтузиазм мы получаем именно от Бога. Важно отметить также, что Иисус Навин был верным человеком. Он и лидер, и командный игрок. Во всех этих смыслах Иисус Навин – один из прототипов Христа. Но при этом, как мы уже отмечали, Иисус Навин был обыкновенным человеком, без яркой родословной, без ярких семейных связей, которые могли бы как-то его приподнять. Просто обычный мужчина, обычный человек. На самом деле это хорошо и полезно это отметить, потому что мы понимаем, что даже самый обычный человек может услышать призыв от Бога и ответить на этот призыв. Кстати, о призыве. Когда Бог призвал Иисуса Навина, это не было написано огненными буквами на небесах. Свой призыв Иисус Навин получил от пожилого человека, который знал и Бога, и самого Иисуса Навина. Свой призыв Иисус Навин получил от Моисея. И я полагаю, что ему не совсем легко было ответить на этот призыв. Богу пришлось его как-то, я не знаю, ободрять, что ли. Мы будем сегодня с вами об этом читать. Но прежде чем пойдем дальше, несколько слов о самой книге Иисуса Навина. Дело в том, что здесь, в этой книге, завершается повествование об искуплении Израиля, которое началось еще в книге «Исход». В «Исходе» началось освобождение искупление из Египта. А в книге Иисуса Навина искупление как вход в обетованную землю. Смотрите, искупление имеет два направления. Во-первых, это выход из чего-то, искупление из чего-то. Ну, во-вторых, это приход во что-то, вход куда-то. Вот мы говорим, меня Христос искупил. И это правильно, это точно. Искупил от чего? От греха, от власти греха, от старой греховной природы. Но остается еще один большой вопрос. Для чего нас искупил Христос? Куда Он нас ввел? Он вводит нас в небеса. Он искупил нас для своей праведности. И вот тут я хочу отметить параллель, которая существует. Это параллель между книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете и посланием к Ефесянам в Новом Завете. Потому что в Новом Завете говорится ровно об этом же. Об искуплении от греха, от старой ветхой жизни, от смерти, по большому счету. Искуплении в нечто новое. Апостол Павел в начале послания к Ефесянам, 1 глава 3 стих, говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И так далее. Он уже благословил нас всяким духовным благословением в небесах. То есть не просто убрал наши грехи, но вместо грехов дал нечто принципиально иное. В Ветхом Завете была сначала книга Исход, потом Левит, числа, второзаконие, а вот дальше, книгу, которую мы будем изучать сейчас, можно было бы назвать книгой Вход. Вход в обетованную землю. Вход в Божий план, в Божий замысел. Кстати, это моя идея, совершенно не обязательно ее поддерживать. У вас могут быть совершенно другие представления, это нормально. Но вот мне очень помогает как раз такой взгляд. Сначала был исход, потом через несколько книг, книга входа. А теперь мне придется, ну, по крайней мере, попытаться разрушить один из мифов. Раньше, на протяжении долгого времени, было принято считать, что Ханаан, в который входят израильтяне, это такой прообраз небес. Переход через Иордан – это смерть человека, ну и дальше мы уже входим в Ханаан. Я не считаю, что это правильный подход по целому ряду причин. Мы об этих причинах будем говорить в следующий раз, потому что мы к этому вернемся. Все-таки, я согласен с учеными, комментаторами, которые говорят именно так, переход через Иордан – и вход в обетованную землю – это вход в христианскую жизнь. Вот на этой земле еще. Дальше, то, что будет дальше, об этом мы будем еще говорить. Но на этой земле есть и христианская жизнь, повседневная жизнь христианина. Один аргумент я приведу, по которому считаю, что все-таки, конечно, это не смерть, не вечная жизнь, вот о чем говорится здесь в этой книге. Дело в том, что израильтянам довелось не только перейти через Ханаан, но потом также и отвоевывать обетованную землю. Мы же не отвоевываем вечную жизнь, мы получаем ее даром. А вот что нам приходится отвоевывать, и где есть противостояние, это в нашей христианской жизни в этом мире, на этой земле. Вот тут нужно все оружие Божие. Вот тут идет духовная война. Ну а в небесах духовной войны уже не будет. Так что все-таки указание здесь, конечно, на нашу земную жизнь христианина. И таким образом книга Иисуса Навина говорит о земном пути Божьего человека. Мы с вами можем, уже став христианами, либо жить в пустыне, и жаловаться на то, какая тяжелая эта жизнь. Либо мы можем войти в землю. Бог уже дает нам это благословение. Мы благословлены всеми духовными благословениями, и вход в землю для нас вполне открыт. Но дальше нам нужно эти благословения взять. К этому также еще подойдем.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Ну а теперь переходим к тексту книги. В первой главе перед нами благословение Иисуса на

Что это значит? Ну, давайте начнем читать книгу Иисуса Навина, первая глава, первый и второй стихи. По-русски, кстати, начинается словом «по смерти», по-еврейски словом «вав». «И по смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам ему, сынам Израилевым». Вот это «вав», это «и». Это очень важная история, потому что таким образом подчеркивается связь событий. Книга Иисуса Навина продолжает историю, которая содержалась в книге Второзакония. Не случайно, кстати, некоторые проповедники рассматривают эти книги вместе, как одно целое. Но тогда уже и все историческое повествование в Ветхом Завете точно нужно рассматривать как одно целое. Но к содержанию. Иисус Навин должен будет стать тем человеком, через которого Бог введет израильский народ в обетованную землю. Моисей не мог этого сделать. Мы знаем закон Моисеев, но закон тоже не может искупить. Он только показывает, раскрывает. Моисей не мог ввести их в землю. Проблема была даже не с Моисеем, хотя был совершенно конкретный грех, из-за которого Моисей потерял это право. Проблема была скорее самими израильтянами. Они тоже были не готовы. Должно было смениться целое поколение, и должен был прийти тот, кого называют Иешуа. Мы говорили о Иисусе Навине, как о прообразе Иисуса Христа. Смотрите, Моисей и Иисус. Моисей открывает Божий закон. Но только Иисус может вести в новую жизнь. И тут, друзья, мы с вами подходим к главному стиху книги Иисуса Навина. Третий стих показывает сам механизм овладения землей. И механизм этот удивителен. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Смотрите, что получается. С одной стороны, собственность на землю уже дана Израилю. С другой стороны, в эту собственность нужно войти. Если ступит нога, то дам. Если не ступит, то не дам. Собственность на землю была безусловной. Но обладание землей было связано с определенными условиями. Условиями верности. И потом в истории Израиля будет момент, когда Израиль сохранит право на землю, но при этом потеряет на определенное время возможность распоряжаться этой землей. В нашей повседневной жизни мы не разделяем эти вещи. Если я имею право, значит, я имею и возможность распоряжаться. Однако, смотрите, вам может принадлежать какой-то дом или любая другая недвижимость в зарубежной стране, но если у вас нет визы в эту страну, и нет вида на жительство, и нет гражданства в этой стране, то вы не можете в этом доме жить. Он остается вашей собственностью, но жить в нем вы не можете. И еще один пример, который позволит увидеть, что здесь происходит. Представьте себе, что кто-то оставил вам наследство. Прошло 6 месяцев, и это наследство открылось. Так вот, в этом случае от вас ожидается еще одно действие. Вы должны вступить в наследство. Пока это не произошло, вы не стали в полной мере наследником. Мне очень нравится здесь эта фраза «вступить в наследство». Оно уже ваше? Юридически да, но практически вы должны подтвердить тот факт, что вы в него вступаете. Так же и здесь. Бог обещает израильтянам землю. Она принадлежит

0: Да, но они должны еще занять свое место. Сегодня многие люди не занимают те места, которые имеют по милости и благодати Божией. Бог дает нам благодать, дает нам дары, а мы не пользуемся ими. Бог дает нам силу противостоять греху, а мы отказываемся от него. Бог предлагает нам вечность, а мы говорим: ну сейчас я сначала земным наслажусь. Мне приходит здесь в голову послание к Ефесянам, та самая параллельная книга, о которой мы уже говорили. 8 стих 2 главы послания к Ефесянам очень известен. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился». А дальше 10 стих. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы спасены этими добрыми делами? Нет, конечно. Но мы спасены для добрых дел. Бог уже завоевал для нас, одержал для нас эту победу. Но впоследствии этой победы от нас ожидаются определенные дела. Читая дальше, мы, я думаю, поймем, насколько нелегко было Иисусу Навину. 4 стих. «От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Вот это ободрение, и понятно, почему оно важно для Иисуса Навина. Ну, потому что на Иисусе огромная ответственность. Представляете себе занять место другого человека, которого ты уважаешь, который, да, тоже был со своими недостатками, конечно, потому что он тоже человек, но через которого Бог совершил нечто особое. Моисей умирает, и Иисус Навин занимает его место. На что же ориентироваться? Где эта отправная точка, исходная точка? Да вот же она. 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга закона, Писание, те его книги, которые существовали на тот момент. Те книги также, которые пишет сам Иисус Навин. Это книга Иисуса Навина. «Не отходит от уст». То есть ты будешь и читать, и проповедовать. От уст ведь, да, не только от сердца. «И учиться дальше, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». То есть это еще и дело. Не просто исполнение, но и дело. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Что это за путь, который показан Иисусу Навину? Это путь вхождения в землю обетованную. Это путь для него и для всего израильского народа. Помните, что овладение землей было связано определенным условием, условием послушания Богу. Это условие повторяется и здесь. Но послушание проявляется через то, что человек пребывает в Священном Писании и своими мыслями, и своим делом. 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся. ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Можно ли повелеть бороться со страхом и преодолевать страх? Да, можно. Но только если ты абсолютно точно можешь сказать: «Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Он имеет право это сказать. Он говорил это Моисею, он говорит это сегодня и нам. Приступая к этой замечательной книге Иисуса Навина, мы еще не раз увидим Божий путь. Путь Божий есть и в нашей жизни. Пройти по нему возможно, потому что сам Бог с нами. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Ты постарел или созрел? Я шла дорогою степною, и вижу поле предо мной. Стоит пшеница зеленея, пленяя дивной красотой. Там солнце ясное светило, там соловей так чудно пел, там ароматы так дыхал я. Какой чудесный-то удел! Прекрасно поле, чудно поле, подобного я не видал. Я восхищался всей душою и Бога в сердце прославлял. Иду опять я той дорогой, и вижу поле предо мной, где то прекрасное былое. Прошла та мысль душе моей, прошли здесь бури, ураганы, прошли дожди и солнце зной, все претерпело это поле, прошло житейской волной. Нет стройности и нету вида, и соловей уж не поет, колосья низко так склонились от бури житейских и невзгод. Подумал я, вы постарели, нет вида в вас и нет красы, но слышу голос, мы созрели, для житницы готовы мы. Склонил колени я у поля, и плакал долго я душой, старею я или я зрею для славы вечной неземной. Я видел бури, ураганы, я видел голод, нищету, я видел много испытаний и часто горькую нужду. Я постарел, я побелел, устал в пути, и сил уж нет. А может быть, уже созрел? На это кто мне даст ответ? Мой друг, мой брат, сестра моя, земная жизнь уж на исходе. Как в сердце чувствуешь себя? Ты постарел или созрел? Трудился ли в жизни ты для Бога или трудился для себя? Что ты собрал для жизни вечной? Спроси себя, а я себя спрошу.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Это казалось невероятным и неправдоподобным, но Бенет Амстронг разрешил Иосифу переночевать у Фредди с субботы на воскресенье. Как эти два мальчика были привязаны друг к другу! Фредди Стокс был немного выше и сильнее, чем Иосиф, волосы его были светлее, а кожа темнее. Они вообще не были похожи друг на друга, но зато у них было много общих интересов и занятий. Они говорили о самых невероятных вещах, они рассуждали о самых больших проблемах, как обычно делают мальчишки, которые друг друга хорошо понимают. Несколько раз в году семьи Стокс и Амстронг встречались по воскресеньям, и эти дни были для Иосифа просто сказочными. Бенет тогда бывал дружелюбным, а иногда даже веселым и довольным. Анни была ему благодарна за это, хотя сердце ее болезненно сжималось, ведь дома он никогда не проявлял этих черт своего характера. Чем дольше она с ним жила, тем меньше она его понимала. Но какая женщина проявила бы больше терпения и была бы готова перенести все его прихоти? Бенет был человек достойный внимания, он был примечателен своей непроницаемостью. Анни также была человеком особенным, она отличалась своей преданностью Богу. Ей не было равной в терпении, она была неповторимой во внешности. Ее любила вся община. Бенет почти не замечал, каким вниманием и уважением везде пользовалась его жена. Анни Амстронг имела еще одно замечательное качество. Это была ее выдержка, ее терпение, с которым она несла свои слабости и болезни. Надо признать, чтобы каждое утро вставать и снова приступать к работе, она черпала силы только у Бога. Да, это верно, что доктор Линквист редко ошибался. Он сказал ей совершенно откровенно и прямо, что ее дни на земле здесь из-за слабости сердца сочтены. Он говорил это с полным чувством ответственности, и его глаза и голос не оставляли места для сомнений. Но Иисус Всемогущий, в чьих руках все сущее и живущее на земле, с сочувствием и состраданием смотрел с высоты на Анни и ее сына. Может, он думал о своей собственной любви, что он питал к своей матери Марии, когда жил на земле. Милость, которую Бог иногда посылает, особенно страдающим, относится к самым чудесным и замечательным дарам, которые только можно себе представить. Анни хорошо понимала, что каждый день ее жизни зависит от милости Божьей. Иосиф видел, что его мать держится на ногах ценой нечеловеческих усилий. Разве он не находил утешения там, за дровяником, где он молился с глубокой верой? Вера ребенка иногда не только удивляет, но просто восхищает. Наблюдая за своей матерью день за днем, месяц за месяцем, его доверие к Богу тоже день ото дня крепло и становилось сильнее. И если он собственную мать ставил в один ряд со своими другими идеалами, такими как Амос Пеневел, дядя Том, Лодзи Вудс и Грисли Стеварт, то разве не ясно, какая высокая цель была в его жизни? Это было в высшей степени тяжелое испытание для такого еще совсем юного мальчика, как он. Жить в постоянном страхе. Вдруг его матери не будет больше рядом с ним. Но этот страх постепенно переходил в доверие, которое приносило ему необыкновенный покой в сердце. Кроме того, Анни имела на него большое воспитательное влияние, то есть, когда он пытался сделать какой-то неверный шаг, он слышал голос своей матери: «Дни мои сочтены». Необыкновенные пути часто использует Бог в воспитании человека. И, может быть, это была особенно решительная мера, таким образом уберечь Иосифа от обычных грехов юности. Как-то замыслил Иосиф с одним своим одноклассником проделать такую глупость. Мелом они написали на заборе Микаэла Гунтера неприличный стих. Совершенно случайно здесь в самое это время проходил Бенет Амстронг и увидел это безобразие. Позже он от Микаэля узнал, что его собственный сын в этом деле был соучастником. Как следовало ожидать, Иосиф получил заслуженное наказание и еще немного больше того. Отец его не только выпорол, но еще и заставил пойти к Микаэлю Гунтеру и попросить прощения. Иосиф получил очередной жизненный урок. Отец его часто порол, часто заслуженно, а иногда и без причины. «Бенет», — сказала однажды Анне вечером, — «ты же намечал во время нашего путешествия какие-то хозяйственные дела. Тебе удалось их исполнить?»
1: «Какие дела?» — пробормотал Бенет.
0: «Когда мы тогда были в дороге?»
1: «Когда это было?»
0: «Позапрошлом году».
1: «И о каких хозяйственных делах ты говоришь?»
0: — спросил Бенет, немного недовольный.
1: «Я не знаю, Бенет», — ответила Анна.
0: «Я просто подумала, удалось ли тебе тогда задуманное».
1: «Но почему ты решила, что я во время этого путешествия собирался исполнить какие-то хозяйственные дела?»
0: Лицо его выражало явное недовольство. «Я просто вспомнила, что ты сказал Ирне, что должен по своим делам отправиться на север».
1: «Может, я и сказал»,
0: — ответ Бенета звучал сердито. «Я просто еще раз вспомнила об этом», — отважилась Анне нерешительно продолжать. Молчание. Потом.
1: «И я хотел кое-что сделать».
0: Он старался придать своему голосу соответствующее звучание.
1: «Я только подумала», — произнесла она снова. «Но путешествие было безрезультатным», — добавил он грустно.
0: «Я бы хотела знать о сути дела, Бенет».
1: «Ты же знаешь об этом так же хорошо, как и я, чем кончилась наша поездка», — ответил он.
0: «Что ты этим хочешь сказать, Бенет?»
1: «Ты от своего кашля не избавилась, хотя мы 3 месяца были в дороге».
0: «И это было то мероприятие, которое ты хотел выполнить?» Голос Ани звучал словно издалека.
1: «Ты, наверное, думала, что я хочу купить еще одну ферму?»
0: «Не знаю, Бенет. Ты об этом никогда не говорил. Вообще-то не принято рассказывать такое, но чтобы полнее раскрыть характеры героев этой книги, я не могу обойти их молчанием». Бенет Амстронг-младший никогда не считал нужным доверять что-то своей жене. Он никогда не спрашивал у нее совета при какой-либо покупке, что-то планируя или предпринимая.
1: «На моем письменном столе тебе искать нечего», — сказал он ей однажды.
0: И этого для нее было достаточно. Ящик своего рабочего стола он замыкал, и никто не знал, где он хранит ключ от него. Помимо своего регулярного посещения церкви, у Бенета было еще одно заслуживающее внимания правило, а именно, он без колебания доверял Анне все, что ей нужно было, чтобы приготовить пищу. Он знал, что без мяса она не сможет приготовить жаркого. Он знал, что ей нужна мука, чтобы испечь вкусный хлеб, а Бенет очень любил хлеб, испеченный Анне. Поздней осенью в доме Анни и Бенета родился Лавел. Он был белокожий, как Виргиния, и голубоглазый, как Иосиф. Таким образом, у них было 2 детей, кто продолжали бы фамилию Амстронгов. В воскресенье вечером, когда Анни оставалась дома, она всегда садилась в кресло-качалку. Виргиния и Иосиф сидели у ее ног или стояли возле нее, обняв ее за шею, а она читала им и рассказывала своими словами захватывающие истории из Библии. Бенет каждый воскресный вечер проводил в церкви. Иногда эти 3, оставшиеся дома, сидели вместе и пели христианские песни во славу Божию. Чарльз И. Литле написал прекрасную песню, в которой были примерно такие слова: «Когда отец вечером закрывает толстую Библию, из которой он к нашей всеобщей радости читал, то мы поем тихо и благоговейно старую песню, которую мы все так любим. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Когда отец вечером закрывает толстую Библию».
1: Но в этом случае это была мать, кто закрывал Библию. В такие вечера Иосиф неизменно вспоминал голос, который обращался к нему, когда он был во дворе и доил коров. И каждый раз у него мороз пробегал по спине, и хотя отец предупредил, что учеба в колледже для него равносильна путевке в ад, этот голос звал его снова и снова. Он называл его по имени, он звал его на служение Богу. Иосиф и Анни продавали всякого рода ягоды в сезонах созревания. Сначала шла клубника, потом следом малина и, наконец, ежевика. Господь, казалось, благословлял их труд. Анни купила себе 2 новых платья, а свои старые она распорола, чтобы сшить из них еще что-нибудь для Виргинии. То там, то здесь она умела немножко сэкономить, да и куры, наверное, знали, что Иосиф очень хочет отнести в воскресную школу свои 3 цента, потому что они давали, что могли. Мало-помалу Анни Амстронг стала известна во всей зажиточной части своего города. Ее вежливость и скромность делали ее в противоположность ко всем другим, очень желанной в каждом доме продавщицей. Это-то и давало возможность Иосифу каждое воскресенье сдавать в церковь 3 желанных цента в пользу бедных. Какой радостью наполнялось его сердце, когда он проходил вперед и бросал деньги в жестяную копилку. Лотти Вудс, конечно, думала, что эти деньги он получает от отца. Иосиф постепенно превращался в блестящего ученика во всех областях знаний. Особенно хорошо он читал стихи и играл роли во время представлений. Как-то Амос Пеннивелл поручил Иосифу и Фредди сыграть роль 2 закадычных друзей, которые встретились на улице. Эта история развивалась так. Фредди: «Ну ты, старый друг бледнолицый, где ты пропадал всю неделю?» «Почему бледнолицый? Я чувствую себя таким сильным, как никогда. Сильным, как лев. Да-да, я в данный момент чувствую себя, как лев». «А ты вообще-то когда-нибудь льва видел?» «Конечно. У него длинные уши, и он издает такой рев, что у меня коленки задрожали». На этом месте Иосиф выдавил громкое ослиное «иа», от которого вся школа покатилась со смеху. Сам Амос Пеннивелл весь покраснел от смеха. «А теперь, дети, — сказал он через некоторое время, — давайте успокоимся. Молодцы, ребята, хорошо исполнили. Рози, теперь твой черед. Выйди вперед и прочти нам стихотворение». Рози магией обеими руками расправила платье и сдвинула назад свои белокурые волосы. «Забудь одиночество, приди, забудь про холод отчуждения, забудь людей, что мучили тебя, они об тебя словно притыкались, забудь друзей, которых тебе так не хватало, когда рухнули твои надежды, иди на свет, иди с нами рядом по жизни, иди, Бог восполнит твои недочеты. Забудь одиночество, с нами иди. Не думай, что темно вокруг. Забудь про страх и долгие ночи, которые мучили и досаждали. Забудь темных сил противостояния. То была напрасная и долгая борьба. Иди на свет, иди с нами по жизни. Иди, и Бог восполнит все твои утраты». Рози уже давно села на свое место, а Иосиф все смотрел перед собой в пространство. «Твое стихотворение самое лучшее было», — шепнул он ей, встретив ее на школьном дворе. Все 3 детей Амстронг

0: часто вечером, когда основная работа была закончена, они еще короткое время сидели вместе возле печки, и Анни рассказывала им о днях своего детства. «Мама», — сказал однажды Лавелл, «почему мы не можем играть все вместе и вместе радоваться? Отец нас всегда разгоняет».
1: «Тш-ш, Лавелл, вон он идет».
0: Анни была далеко не так строга с детьми, как Бинет. Она считала, что 15 минут в день, по крайней мере, она должна посвятить детям и играть с ними. Маленькая послеобеденная пауза в жаркую погоду дня, которую они могли бы проводить вместе всей семьей, была бы для них просто незаменима. Но Бинет сказал «нет». Теперь и Виргиния уже пошла в школу, и она точно так же, как Иосиф, несмотря на дождь или снег, должна была прокладывать свой путь домой одна, сквозь холод и сырость. Если бы Анни не была категорически против, то бедная Виргиния ходила бы в школу, одетая в тряпье. Когда Анни впервые надела свое новое платье, Бинет как раз натягивал ботинки. Какое-то время он смотрел на нее, удивленно открыв рот.
2: «Ого!»
0: — наконец выдавил он.
2: «Откуда это у тебя?»
0: «Я его купила в городе, Бинет», — ответила Анни. «Тебе нравится?»
2: «Нравится ли?» — вскликнул он. «Ты мне скажи сначала, сколько ты за него заплатила, а потом я скажу, нравится оно мне или нет».
0: «Да, но недорогое», — тихо выдохнула Анни. 39 центов за метр, и причем это чистый шелк с поплином, Бинет».
2: «Шелк!»
0: — выкрикнул теперь Бинет сердито, почти негодуя.
2: «Почему это должен быть обязательно шелк? Разве хлопок был бы недостаточно хорош для тебя?»
0: «Я радуюсь всякой новой вещи, Бинет, а это мое первое новое платье с тех пор, как мы с тобой поженились». Зато я шила для Виргинии два платья из моих старых, поношенных. Если сказать правду, от них лишь карманы еще куда-то годились. Я думаю, ты не должен сердиться, если я пошила себе это платье. Да, Бинет?»
2: «Ты это делала в то время, как нужно было выполнять другую работу? Недавно ты уже привезла из города несколько новых вещей».
0: «Да, ты прав, Бинет. Но...» Теперь она, наконец, могла ему все рассказать. Теперь было то самое время. «Знаешь, Бинет, когда я вчера вечером спекла овощной пирог, я одновременно спекла один для Варигозы».
2: «Варигозы?»
0: Бинет сморщил лоб.
2: «Кто это?»
0: «Это одна женщина, с которой я познакомилась в городе».
2: «Ну и что?»
0: «А другой женщине по фамилии Ионес я продала 2 фунта масла».
2: «2 фунта масла?» — взорвался Бинет. «Как ты могла? Что тогда останется для нас? Да и кто давал тебе такое право продавать масло в городе?»
0: Бинет теперь соскочил. Он был в одном ботинке, а другой держал в руке.
2: «Это я делаю уже не первый месяц, Бинет». «Не первый месяц?»
0: — он кричал еще громче.
2: «И я ничего об этом не знаю?» «Что ты еще купила за моей спиной? Давай, давай, выкладывай, покажи мне все. Кто, в конце концов, тут хозяин, я или ты?»
0: «Пожалуйста, пожалуйста, Бинет», — тихо произнесла Анни. «Да ты сядь. Пока ты будешь надевать себе второй ботинок, я тебе все расскажу».
2: «Хорошенькое дело рассказывать мне об этом после времени».
0: «В общем, Бинет, дело в том...» Анни прислонилась к шкафу. Ее сердце стучало, готовое выпрыгнуть, и маленькие капельки пота выступали у нее на лбу. Руки ее дрожали.
2: «Иосифу нужны были чулки, а мне тоже». «Да-да, рассказывай, и мне тоже».
0: «Но мы не могли их себе купить».
2: «Да?»
0: «У меня уже давно не было белья, чтобы переодеваться. Иосифу нужны были варежки, чтобы ходить в школу. И вот мне пришлось искать путь, каким образом я могу это приобрести». Бинет смотрел на свой ботинок. «По субботам я продавала в городе плавленый сыр». Бинет обдал ее ледяным взглядом, и у Анни мороз прошел по спине. «А продукты из огорода мы ведь все не съедали. Если из огорода продавать было нечего, я пекла пироги.

0: пряники и... Да, ничего себе! Аня смотрела на Бинета. Он теперь совсем вышел из себя. Она чувствовала себя слабой, жалкой, больной. «И кто еще об этом обо всем знает?» — выдохнул он. «Я могу себе представить, что все люди в городе и в церкви, наверное, об этом знают. Только я в неведении». «Я не знала, Бинет, что мне делать», — промолвила Аня печальным, усталым голосом. «Мне нужно было искать какой-то выход». «Почему ты мне не сказала, что тебе нужны эти вещи?» Он действительно был вне себя. Слюни летели во все стороны. Казалось, в уголках его губ выступала пена. «Я же пыталась тебе сказать, Бинет». Аня опустилась на стул. Ноги ее подкашивались. Она готова была упасть. «И если бы ты меня любил... Ты видел бы, в чем я нуждаюсь, без того, чтобы я тебя о том просила. Это было просто выше моих сил». И две крупные слезы упали на ее новое синее платье. «Ну», — проворчал Бинет, отчаянно ища нужные слова, «если ты имеешь такой успех в твоих хозяйских делах, то ты можешь мне...» Иосиф появился в дверях спальни. «Отец!» — позвал он. «Мы опаздываем в церковь! Ты уже...» Он осекся на полуслове и затаил дыхание. «Что случилось с матерью?» Лицо ее было бледное, как полотно, и она выглядела совсем больной.
1: «Что?»
0: — воскликнул отец. «Часы в кухне пробили 9:30. Виргиния и Лаэль уже сидят в коляске». Еще никогда Бинет Амстронг-младший не опаздывал на богослужение. Теперь он окончательно разозлился.
1: «Тогда вы отправитесь одни», — ответил он, взбешенный. «Мама и я останемся сегодня дома, а теперь иди. Если кто спросит, почему мы не приехали с вами, то скажи, что твоей матери нехорошо».
0: Всю дорогу в церковь Иосиф молчал. Необыкновенное выражение лица его матери пугало его. «А почему отец был такой злой?» Он был уверен, что голос отца был сильно раздражен. Иосиф понял это, когда шел из кухни в спальню, где разговаривали родители. «Что же случилось с мамой?» — уже в четвертый раз спросила Виргиния по дороге. «Не знаю», — уже тоже четвертый раз ответил Иосиф. «Мама в своем новом платье была такая красивая, когда она вчера его примеряла, а теперь...» сказала Виргиния с тихим сожалением в голосе. «Она его даже никому не покажет». Виргиния и Иосиф хотели видеть свою мать в новом платье не меньше, чем она сама. Да разве и могло быть иначе? Они всегда помогали матери. Виргиния смазывала листы, приносила яйца из погреба, а Иосиф во всех ее приготовлениях и выездах всегда был настоящей поддержкой.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас и Божьих вам благословений!

Наш труд не тщетен, братья, сестры, и каждый Господу рывок не просто так, совсем не просто. Твое усилие видит Бог. Он видит в твоем сердце рвенье, ту неотступность, тот огонь, мотивы всех твоих стремлений и горечь слез или тихий стон. Бог видит на руках мозоли, когда за плуг берешься вновь и отдаешь себя до боли, чтобы явить Христа любовь. Твой твердый шаг через преграды и на твоей рубашке пот сердцам поникшим, тем, кто рядом, поможет встать, пойти вперед. Твое усилие окрыляет того, кто крылья опустил. Твое усилие вдохновляет того, кто песни все забыл. Твое усилие рушит стены, в которых держит враг людей. Усилие каждого так ценно в твоем пути всегда, везде. Любой порыв во имя Бога, пусть даже маленький такой, кому-то верную дорогу укажет искренней рукой. Ты скажешь: буду делать что-то, чтобы Иисусу послужить. И глядя на твою работу, брат по-другому будет жить. Слава Богу!

«Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1:16. Важно, чтобы мы непрестанно напоминали себе о цели нашей жизни. Мы не предназначены ни для счастья, ни для здоровья, но для святости. У нас есть слишком много желаний и интересов, и наши жизни охвачены ими и тратятся понапрасну. Многие из них, возможно, хороши, благородны и, может быть, позже исполнятся. Но в настоящее время Бог вынужден уменьшить их важность. И единственное, что поистине важно, примет ли человек Бога, который сделает его святым. Любой ценой человек должен наладить отношения с Богом. Верю ли я в то, что мне нужно быть святым? Верю ли я в то, что Бог может войти в меня и сделать меня святым? У Бога есть лишь одна предопределенная цель для человечества — это святость. Его единственная цель — появление святых. Бог не является неким аппаратом для выдачи благословений людям. Он пришел, чтобы спасти нас не из жалости, но потому что сотворил нас для святости. Искупление посредством креста Христова означает, что Бог может вернуть мне совершенное единство с Собой через смерть Иисуса Христа. Так что между нами уже больше не будет стоять ничего. Никогда не смиряйтесь ни с чем, что идет вразрез со святым Богом, и жалости к себе или другим. Святость означает абсолютную чистоту вашего хождения перед Богом, слов, исходящих из ваших уст, из каждой мысли в вашем разуме. Отдавайте каждую мелочь вашей жизни под руководство Бога. Святость — это то, что дает мне Бог, то, что Он уже мне дал и что явлено в моей жизни».

ты смог пройти дорогу от Пилата до Голгофы. Человек —

Ты смог пройти свой путь, ты научил нас верить, любить жестокий люд и не считать потерь.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Помисли в серце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Рассказывает, что более 100 лет тому назад к лучшему доктору Флоренции пришел пациент, который жаловался на бессонницу и потерю аппетита. Вдобавок он признался, что в последнее время избегал контактов с людьми. Он устал от бессонных ночей и чувства сильной тревоги, не оставлявшей его ни на минуту. Доктор исследовал пациента и пришел к выводу, что тот был совершенно здоров. Но в то же самое время доктору показалось, что пациенту следовало бы развлечься. А поэтому доктор посоветовал ему сходить в цирк. «Сходите, посмотрите представление известного клоуна Гримальды». Говорят, люди покатываются со смеху от шуток этого весельчака. «Сходите в цирк. Гримальди так рассмешит вас, что вы сразу же почувствуете себя лучше». «Нет, спасибо», — поблагодарил пациент. «Мне это не поможет». «Кстати», — добавил он, — «я и есть Гримальди». К сожалению, многие из нас похожи на Гримальды. Мы смеемся, но если вслушаться в наш смех, то можно обнаружить, что это смех отчаяния и неверия. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы поговорить о смехе. Да-да, именно о смехе. Вместе с вами мне хотелось бы исследовать причины смеха Сары и Авраама. В 17 и 18 главах книги «Бытие» мы читаем, что вначале Авраам, а потом Сара рассмеялись, когда Бог сообщил им о том, что через год Сара родит сына. Сегодня мне хотелось бы выяснить, каковы были причины их смеха. Бог обратился к Саре и Аврааму с доброй вестью. Почему же тогда они встретили эту добрую весть смехом? Я не знаю, приходилось ли вам задумываться над стихами из книги «Бытие», из которых мы узнаем о смехе Авраама и Сары в ответ на Божье обещание о том, что Сара родит сына. Как мне кажется, Бог не одинаково прореагировал на их смех. Авраам рассмеялся, и за его смехом последовало Божье обещание благословения. Но когда рассмеялась Сара, ей пришлось выслушать обличение, несмотря на то, что ее смех тоже был вызван Божьим обещанием дать ей сына. Почему Бог обличил Сару и вместе с тем выразил одобрение, когда рассмеялся Авраам? Ведь если разобраться, реакция Авраама и Сары была совершенно естественной. В то время Аврааму было 99 лет, а Саре 89. Но почему же тогда нелицеприятный Бог проявил благосклонность к Аврааму, как бы глядя сквозь пальцы на его смех, и за то же самое действие одернул и обличил Сару? Неужели Бог питает больше расположение к мужчинам, чем к женщинам? Я думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос в одной из характеристик Бога, в особой способности, присущей только Ему одному. Как вам известно, в отличие от людей, которые делают выводы на основании внешнего проявления наших чувств, Бог – сердцевидец. Он видит не только внешнюю реакцию человека. Бог видит внутренний отклик человека. Бог видит, что происходит внутри нас, в нашем сердце. Авраам рассмеялся. Рассмеялась Сара. Но Бог видел внутренний отклик обоих. Бог видел, какую внутреннюю позицию занимали эти двое, когда Он объявил им, что приближается время рождения обещанного им сына. Давайте откроем свои Библии и сравним оба текста. Я читаю из 17 главы книги «Бытие» с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя“. «И пал Авраам на лице свое». Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Таким был разговор Бога с Авраамом. Узнав о том, что Бог назначил срок рождения Исаака, Авраам пал на лицо свое и рассмеялся. В 18 главе этой же самой книги мы читаем, что Авраам оказал гостеприимство трем странникам. Позже выяснилось, что это был сам Господь в сопровождении двух ангелов. Из этого отрывка Писания мы узнаем, что Сара тоже рассмеялась, когда услышала, что у нее должен родиться сын. Я читаю из 18 главы. «Они ели и сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ И он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарелась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я могу родить, когда я состарелась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась. Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“». Из этого отрывка мы узнаем о реакции Сары на известие о конкретных сроках рождения Исаака. В Сарином смехе были нотки цинизма и страха. Когда же ее смех был замечен, она солгала, сказав: «Я не смеялась». Авраам же поступил совершенно иначе. Мне, например, в смехе Авраама слышится удивленное восклицание: «Ой, неужели?» Тогда как в смехе Сары слышится: «Хм, я уже слышал это раньше, да и поздновато уже». Фактически и у Авраама, и у Сары был один и тот же вопрос: «Как это может быть?» Но внутренне они занимали совершенно противоположные позиции. Авраам пал на лицо свое в почтительном повиновении, тогда как Сара стояла у входа в шатер, не веря ни одному слову из того, что ей было сказано. И неудивительно, что Бог, зная сердце Авраама, откликнулся обещанием благословить еще не родившегося Исаака. Но на смех Сары Бог прореагировал упреком и молчанием. И только когда Сара наконец поняла, что с ней говорил сам Господь, который знал ее агонию, она поверила. Пообещав Саре, что на следующий год у нее родится сын, Бог предоставил ей возможность полностью довериться своему Создателю. В 11 главе послания к Евреям в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает. До этой встречи с Богом Сара не искала его и пыталась самостоятельно справиться со своей болью. Для нее Бог был Богом Авраама. Сара даже решила помочь забывшему Богу, предложив в наложнице Аврааму свою служанку Агарь. Но когда Сара поняла, что Бог не сводил с нее своего взора, когда она поняла, что Бог не нарушил своего обещания, хотя и по своей суверенной воле медлил, наконец-то Сара поверила. Бог приблизил ее к себе, умножив ее веру, напоминая, что нет ничего трудного для него. Да, Бог исполнил обещание, данное Саре и Аврааму. У престарелой Сары родился сын. Да, воистину, нет ничего трудного для Господа. Но, дорогие друзья, мы с вами часто повторяем ошибки Сары и Авраама. Уставшие от ожидания, мы забываем о том, что нет ничего трудного для Господа. Бог слышит наши молитвы. Он не классифицирует наши просьбы как слишком маловажные или как слишком сложные. Но когда Бог возобновляет свой завет с нами и напоминает нам о приближении того дня, когда Он исполнит данные обещания, многим из нас трудно удержаться от циничного смеха неверия. Как быть в тех случаях, когда мы явно повторяем ошибку Сары? В первую очередь, нужно попросить у Бога прощения. Затем я лично посоветовал бы вам выучить на память 6 стих из послания к евреям. Там записаны такие слова: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Когда Бог огласил время рождения Исаака, сказав: «В следующем году у Сары будет сын», Авраам и Сара рассмеялись. И хотя внутренне Авраам и Сара занимали разные позиции, их отношение к вести о рождении сына навсегда было запечатлено в его имени. Мальчика назвали Исаак, по-еврейски Ицхак, что значит «он засмеется». Послушайте, как описано это радостное событие в книге Бытие. Я читаю из 21 главы с 1 стиха. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди. Да, настало время праздновать. Для Сары и Авраама обещание Божие приобрело конкретные формы и стало реальностью. У них родился сын. 90-летняя Сара держала на руках своего первенца. Ребенок рос, радуя сердца родителей. Нет ничего трудного для Господа. И я уверен, что никогда больше Сара не сомневалась в этом. Каждый раз, когда она смотрела на ночное небо, усеянное звездами, она знала, что так же много будет у них с Авраамом потомков. И несмотря на то, что у них был только один сын, Сара не сомневалась, что Бог сдержит свое слово и исполнит данное обещание. Мне кажется, что только об одном сожалела Сара: о своей поспешности, которая привела к рождению Измаила, и о своем смехе неверия. Дорогие друзья, нередко мы слышим, что смех – это лучшее лекарство. И действительно, ничто так не способствует здоровью тела, как радостное состояние духа.

Даже когда мы испытываем такую усталость, мы не должны забывать, что нет ничего трудного для Господа. Он хочет коснуться наших сердец, Он хочет исцелить нас от неверия. Бог хочет, чтобы мы смеялись от радости, чтобы мы радовались Его верности и любви. Я надеюсь, что возвращение на страницы книги Бытия и повторная встреча с Сарой и Авраамом поможет нам запомнить, что без веры угодить Богу невозможно. В Слове Божьем сказано: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».

Во дворе умолкли птицы. Давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась помолиться моя родная, любящая мать. У матери

так тихо. Во дворе умолкли птицы. Давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась помолиться моя родная мать.

«А ты просишь для себя великого?» Иеремия 45:5. Ищите ли вы великого для себя? Ищите не того, чтобы быть великими, но великого от Бога для себя. Бог желает иметь более близкие отношения с вами, чем просто принятие подарков. Он хочет, чтобы вы узнали Его ближе. Великие вещи — приходящие, они приходят и уходят. Но Бог никогда не дает нам ничего мимолетного. Нет ничего легче, чем иметь правильные отношения с Богом, если только Бог не нужен вам ради даров, которые Он дает. Если вы достигали только ступени прошения у Бога различных вещей, то еще не достигли даже первой ступени преданности и стали христианином по собственному убеждению. Я просил у Бога Духа Святого, но Он не дал мне покоя и мира, которых я ожидал, говорите вы. Тут же Бог указывает на причину. Вы ищете не Господа, а чего-то своего. Иисус говорит, просите, и дано будет вам. Просите у Бога то, что желаете, но не просите чего-то неправильного. По мере приближения к Богу вы будете все меньше просить у Него. Отец ваш знает, в чем нуждаетесь вы. Тогда зачем просить? Для того, чтобы узнать Его. Ищете ли вы великого для себя? О Господи, крести меня Духом Святым! А если Господь не сделает этого, то лишь потому, что вы не в полноте преданы Ему, и есть что-то, что вы отказываетесь исполнить. Готовы ли вы спросить самих себя, чего желаете от Господа и почему? Бог беспокоится не о том, чтобы сделать вас благословенными и счастливыми сейчас. Он трудится над тем, чтобы вырабатывать совершенство, дабы были едино, как мы едино. Иоанна 17:22.

Бывают в жизни трудные минуты, когда, устав, ты хочешь отдохнуть, когда ты обращаешься к кому-то, а он не друг, а просто кто-нибудь, когда ты просишь друга о прощении, а ты не виноват, виновен он, когда ты замечаешь вокруг тление, и кажется, как будто это сон, когда не понимают тебя близкие, когда все рушится и валится кругом, тебе и небо уже низкое, так хочется скорее в отчий дом, когда любовь, казалось бы, утеряна, когда изнемогает и болит душа, когда любимый человек намеренно проходит мимо, не спеша, когда вокруг непонимание, когда ты в тягость сам себе, и не хватает так внимания, ты одинок и больно на душе. В такое время хочется открыться, поговорить об откровенном, о своем. Я дам тебе совет молиться. Давай в молитве мы проблемы вознесем. Давайте к Богу будем обращаться, к Творцу миров и Богу сил. Молиться вместе, не смущаться, и Он поможет нам во всем. Христос был искушаем, Он все знает. Не искушен Он только был грехом. Ты помни, Он все понимает. Он наш Отец, и Он нас доведет. В любое время обращайся к Нему с проблемами спеши, и верным Богу оставайся. Покой найдешь ты

Помысли в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Иоанна, глава 5. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Мое Слово и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца.
«Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Евангелие Иоанна, глава 6. После этого пошел Иисус на другую сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, подняв очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, как бы нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же

в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, другой не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедши его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое ж ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не верите. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я — хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий этот хлеб жить будет вовек. Эти слова говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо тот хотел предать его, будучи одним из 12. Евангелиана, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский поставления кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его,
тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышавши сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Восьмая глава Евангелия от Иоанна. Иисус же пошел на гору Елеонскую,
А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?»
Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». Это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя — ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он — Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее.

«Они да будут в нас едино» Иоанна 17:22. Личность – уникальная и безграничная часть нашей жизни, что отличает нас от всех остальных. Она безгранична, ее нельзя постичь. Остров моря может быть лишь вершиной большой горы, и наша личность подобна этому острову. Мы сами не знаем глубин своего естества, потому не можем измерить себя. Мы начинаем это делать, думая, что у нас получится, но вскоре осознаем, что есть лишь один, кто в полноте понимает нас, и это Он, наш Творец. Личность человека является характерной чертой внутреннего духовного человека. Точно так, как индивидуальность является характеристикой нашего внешнего, плотского человека. Нашего Господа невозможно описать при помощи индивидуальности и независимости, но лишь в рамках полноты Его Личности. «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Индивидуальность объединяется, и потому истинного отождествления можно достичь лишь при объединении с другой Личностью. Когда на человека сходит Любовь или Дух Божий, он преображается. Он более не будет настаивать на развитии своей индивидуальности. Наш Господь никогда не ссылается на Личность человека или его отдельное положение, но говорил обо всей Личности. «Они да будут в нас едино». Как только вы передаете права на самого себя Богу, ваша истинная природа начинает отвечать Богу в тот же момент. Иисус Христос приносит свободу всему вашему естеству, и даже ваша индивидуальность преображается. Это преображение происходит по причине любви, личного посвящения Иисусу. Любовь является вытекающим результатом настоящих отношений одной личности с другой.

Какая сила в твоем кротком взгляде, какая мощь в позоре на кресте, какая смелость там, где непрогляден казался путь, проложенный к мечте. Какая красота в твоем смирении, какая власть во всех твоих словах, величие в простоте, в твоем прощенье, безмерность силы в Божьих делах. Какая милость там, где суд решает, и сколько вдохновения в словах. О, скольких от погибели спасает твоя любовь, повержен ею страх. Таков великий Бог, я поклоняюсь, скрываю перед святостью лицо, и силою твоей я наполняюсь. Бог Авраама и моих отцов.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

1882 году Чарльз был в расцвете своей спортивной формы. После того, как он выиграл во встрече с австралийцами, его назвали лучшим крикетистом года. Знаменитый бэтсмен Грейс говорил, что Стад был самым блестящим игроком среди крикетистов Англии. Его удары подача мяча были превосходными. О спортивной карьере Стада в Кембридже писали как об одной знаменательной вспышке крикетной славы. Сам он говорил, что он очень серьезно относился к этой игре. В дальнейшем он никогда не сожалел о своей странной любви к крикету, но искренне сожалел, что делал из игры идола. Однако при этом он признавал, что именно игра в крикет дала ему уроки мужества, самоотречения, самоконтроля и выносливости, что позже ему очень пригодилось в его работе миссионера. Стад говорил, что в тот период жизни христианская мораль занимала одно из последних мест среди его приоритетов. Он назвал это несчастным и еретическим состоянием. И в дальнейшем он никогда не мог забыть этот черный период своей жизни и делал все от него зависящее, чтобы указать людям на опасность утраты веры. В начале своего пребывания в Китае он писал своим братьям, находящимся тогда в Итане: «Я не верю, что вы не играете в спортивные игры, крикет и так далее. Конечно, играйте, получайте от этого удовольствие и благодарите за это Иисуса. Только имейте в виду, чтобы эти игры не стали для вас идолом, как это было со мной». Что хорошего даст человеку в следующей жизни то, что он стал самым лучшим игроком в мире, писал Стад своим братьям. И потом подумайте о различии между этим и привлечением людей к Иисусу. Стад находился в большом смятении чувств под впечатлением того шока, который он пережил, наблюдая за своим набожным братом Джорджем, находящимся между жизнью и смертью. Он почувствовал необходимость еще раз послушать проповедника Муди, который снова приехал в Англию, и во время этой встречи он ощутил вернувшуюся к нему веру. «Лучшим из всего возможного, — говорил он об этом событии, — для меня оказалось то, что Бог отправил меня работать для Него, убеждать людей читать Евангелие и строить свою жизнь на Его учении». Но меня одолевало беспокойство и озабоченность. Здоровье мое ухудшилось, и мне пришлось отправиться в сельскую местность, чтобы восстановить силы. Вернулся я в гораздо лучшем состоянии, но все же еще точно не знал, что же хотел от меня Бог. Одно ему было ясно — нужно иметь силу, о которой говорил Христос. И Стад нашел к этому свой путь, читая книгу под названием «Тайны представления христианина о счастливой жизни». Приоритетом для него должна стать безграничная вера, такая же, как у ребенка, удвоенная решением доверять Богу во всем. К своему собственному изумлению он почувствовал тягу к миссионерской работе в дальних странах. Он был уверен, что такой страной для него должен стать Китай. Но его семья и особенно мать, которую он очень любил, категорически возражала против этого. Один из родственников сказал Стаду, что его планы разрывают сердце его матери на части. «Но я знал, что Бог приказал мне отправиться в Китай», — писал Стад об этой конфликтной ситуации. Он не собирался даже на шаг отступить от своего решения. Накануне отъезда в Китай он испытал большую радость, узнав, что его мать приняла его точку зрения. Будучи в Китае, Стад часто чувствовал, как его мать молится за него и просит Бога оберегать ее сына в этой языческой стране. Кое-кто из друзей Стада знал о работе китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны. По их совету он отправился в штаб-квартиру миссии в северной части Лондона. Это было во вторник, 4 ноября 1884 года. Там Чарльз познакомился с директором миссии. В эту же миссию обратился друг Стада Стэн Смит. Очень скоро за ними последовали 5 остальных друзей. Так возникла Кембриджская семерка.
Когда пришло время для Стада и Смита возвращаться в Кембридж, к ним присоединился Хадсон Тейлор. И там, в Кембридже, они создали миссию. Их прозвали «миллионеры духа». Завоевав большую популярность, они стали получать приглашения во все концы Великобритании для оказания миссионерской помощи. В первый раз кембриджская семерка появилась в полном составе в помещении Экзет-Холл в Лондоне 8 января 1885 года. Обращение Стада к аудитории было очень откровенным. Он говорил о том, как это замечательно иметь своего личного спасителя. И в этом же зале спустя месяц состоялось их последнее перед отъездом из Англии миссионерское собрание. «Я хочу рекомендовать вас сегодня вечером своему учителю», — так назвал свою прощальную речь Стад. «Я испытал много удовольствий в жизни. Я был в поисках самого лучшего для себя учителя. И слава Богу, я его нашел. В чем смысл вашей жизни? Примите его слово и безоговорочно подчинитесь ему. Это лучший совет для вас». Несколько позже, обращаясь к присутствующим в зале, он пророчески сказал: «Это собрание обладает достаточной силой, чтобы разбудить не только Лондон и Англию, но и весь мир». На следующее утро, 5 февраля, в половине 10-го, кембриджская семерка отправилась с лондонского вокзала имени королевы Виктории в долгий путь в Шанхай.

«Я не подпишу это», — сказал британский консул. Его слова прозвучали как категорический отказ. Уже не в первый раз Стад обращался к консулу с просьбой подписать бумаги, которые наделяли миссионера полномочиями поверенного в делах. Но на документе должна была стоять обязательно подпись официальных представителей королевы Виктории в Китае. Стаду такая бумага требовалась по следующей удивительной причине. Он решил отказаться от всех денег, которые его отец, умерший за 2 года до этого, оставил ему в наследство. Предварительная цифра составила свыше 25 тысяч фунтов стерлингов. В наше время это большая сумма, а тогда это было огромное состояние. К такому решению Стада привело чтение определенных мест из Нового Завета. Особенно ответ, который Иисус дал молодому богатому человеку на его вопрос о том, как получить вечную жизнь. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Последуй за Мною, взяв крест». По мнению Стада, это было справедливо и для его времени, а не только для той эпохи, в которой жил Иисус. Когда Чарли навестил консула в Чинкинге, он уже знал, как распорядиться деньгами. Он решил вручить 25 тысяч фунтов стерлингов праведнику Муди, чтобы тот смог начать свою работу в Индии. Там когда-то отец Чарса составил свое огромное состояние. Но Муди считал, что он еще не готов для такой работы –

покупки измените, то тогда я подпишу ваши документы». И все же, когда состоялась их встреча, именно консул неожиданно изменил свое мнение и пригласил стадо к себе. На этот раз он взял свои слова назад, ибо Чарли также настаивал на отказе от своего наследства. Полная сумма его наследства значительно превышала 25 тысяч фунтов стерлингов, и он решил еще пожертвовать крупные суммы денег на разные добрые дела. У себя он оставил около 3000 фунтов, но не для того, чтобы их тратить на жизнь, а на тот случай, если возникнут какие-либо трудности при распределении денег. В дальнейшем он предложил остаток денег своей невесте Присцилле Стюарт, как раз накануне их свадьбы, но она категорически отказалась их принять. «Чарли», — спросила она, — «что именно сказал Господь богатому юноше?» «Продать все, чем он владеет», — прозвучал быстрый ответ. «Ну вот, мы и начнем с нуля, и Господь будет на нашей свадьбе». И они отослали эти деньги генералу Буцу из армии спасения. «Иди и поступай подобным же образом». Эта фраза стала их девизом. Такой поступок был типичен для Сицилли Стюарт. Как и ее муж, она была убежденной христианкой, лишенной всяких эгоистических интересов. Сицилла была родом из Лисбурна. У нее были голубые глаза и золотистые волосы. Она обладала отважным характером. После своего обращения в веру, которое осенило ее во сне, она стала посещать собрания армии спасения. «Я участвовала в их шествиях», — рассказывала она впоследствии о днях своей юности. «И как это было важно для меня! Нас забрасывали старой обувью, деревяшками, камнями, тухлыми яйцами и гнилыми апельсинами. Никто из моих друзей не хотел со мной общаться. Встречая меня на улице, молодые люди, до этого интересовавшиеся мною, переходили на противоположную сторону». Чарльз Стад вернулся в Шанхай после работы в северных провинциях Китая приблизительно в то же время, когда туда прибыла Сицилла для того, чтобы начать свою миссионерскую деятельность. Сицилла плохо переносила местный климат и все же активно работала в санатории для военнослужащих. Именно там она встретила Стада, и их чувства оказались взаимными. Со временем Сицилле предстояло отправиться вверх по реке Янцзы, а Стаду было предписано вернуться в Тайвэнфу, расположенном на севере Китая. Двое молодых людей занялись длительной перепиской. Некоторые письма Стада были на 70 страниц. Когда Сицилла ответила отказом на его предложение выйти за него замуж, он заявил в присущей ему прямой манере: «Я намерен жениться на вас, хотите вы этого или нет. Поэтому вы лучше примите решение и признайте это как факт». Так она и поступила. Сперва у них было неофициальное бракосочетание, которое проводил один китайский евангелист, бывший в то время там, где работала Сицилла. По их собственным словам, они объединились для того, чтобы сражаться за Иисуса, и они обещали не быть помехой друг другу при служении. Официальное бракосочетание состоялось в британском консульстве. Когда после свадьбы они покинули консульство, у них при себе было только $5 и немного постельного белья. Вместе с мисс Бероуз они отправились в Лугантфу, чтобы в этом удаленном от центра Китая городе начать свою миссионерскую работу. Путешествие было исключительно трудным. Местное население считало их чужеземными дьяволами, и все несчастья, которые происходили в этих краях, в том числе и длительная засуха, они относили на их счет. В Луганфу они прожили 7 лет, и все это время слышали только проклятия в свой адрес. Один злой старик, как писала Сицилла, сдал им свой дом только потому, что его населяли привидения, и ни один китаец не хотел в нем жить. Сицилла не упоминает, сколько там было комнат, но все стены были побелены, а полы выложены кирпичом. В центре находилось место для огня. Матрасом служила

тонкое шерстяное одеяло. Вот такой была постель стада в течение 3 лет. Затем она стала прибежищем для скорпионов. В доме было еще много других нежелательных жильцов, одичавших приблудных котов, крыс, летучих мышей и москитов. Стады использовали газеты, чтобы украсить стены. Так делало большинство миссионеров в то время. Открыв для обозрения каждый уголок своего дома и таким образом удовлетворив любознательную натуру китайцев, миссионерам мало-помалу удалось наладить довольно хорошие отношения с определенной частью жителей. Постепенно, под их воздействием, несколько мужчин и женщин перестали поклоняться идолам и поверили в Христа. Обратившись в веру, эти люди рассказывали свои ужасные пороки и преступления. Вот рассказ одного из них. «Я убийца, совратитель, курю опиум. Я много раз нарушал законы. Ваш Бог ничего не сможет сделать, чтобы изменить меня». Так говорил человек, который остался наедине со стадом. И стад говорил с ним о любви Иисуса и о силе Святого Духа. Позже этот человек принял веру. Трудно было поверить в то, что он сказал сразу же после обращения. Но как это было замечательно! «Я должен сейчас же отправиться в тот город, в котором я совершал столько злых поступков, и рассказать людям все то, о чем вы мне рассказывали», — воскликнул этот человек. Так он и сделал. Послушать его приходили толпы людей. И это привело в ярость предводителей язычников. Они схватили его и привели к местному мандарину. В наказание он получил 2000 ударов бамбуковыми палками и был после этого в ужасном состоянии. Он бы так и умер, если бы кто-то из добрых людей не доставил его в больницу. Но как только ему стало лучше, он сразу же вернулся туда, где его публично наказали. На этот раз его бросили в тюрьму. Но в тюрьме были маленькие открытые окна и щели в стенах. Через них узник выкрикивал слова Евангелия. Снова люди собирались толпами, чтобы послушать его. И мандарин решил, что от этого человека будет меньше вреда, если его отпустить на свободу. «Мы не можем повлиять на каждого упрямца, как этот человек», — сказал мандарин. Среди тех людей, кому стад пытался помочь, самыми трудными были любители наркотиков. Стад проводил много времени в кофейне, где курили опиум. Господь избавил 2 китайцев от этого пагубного порока. После этого послушать проповеди Чарльза стали приходить одновременно до 50 наркоманов. Излечение некоторых из них занимало больше месяца. Лунган Тфу находился очень далеко от квалифицированной медицинской помощи. Когда пришло время родиться первому ребенку стада, Сицила себя очень плохо чувствовала. Но если бы она и нашла в себе силы куда-нибудь поехать для консультации с врачом, это означало бы остановку их миссионерской работы. «Не знаю, как справиться с этим делом», — сказал стад. «Но почему бы нам полностью не положиться на доктора Иисуса? Уверен, что нет необходимости убеждать тебя, дорогая, что он справится со всем этим блестяще». Так же, как когда-то ее муж в случае с израненной ногой, Сицила была смазана маслом, и их первая дочь Грейс благополучно появилась на свет. У них было 4 детей, все девочки. Вторую дочь назвали Хвала, 3-ю – молитва, 4-ю – радость. 5-я дочь прожила только 1 день. В то время стады жили только своей верой. У них было небольшое содержание от их общества. И хотя одевались и ели они как китайцы, все-таки часто приходилось оставаться без копейки денег и голодать. Иногда настоящее и будущее казалось совсем мрачным. Стад и Сицила не раз убеждались, что Бог обладает силой не только исцелять, но и снабжать пищей насущной. Однажды, когда после очередного появления почтальона, привозившего почту раз в 2 недели, они не получили ни одного письма с финансовой помощью для своей работы, стад сказал:
нужно смотреть фактам в лицо. Если через 2 недели почтальон не принесет нам извещение о материальной помощи, нам будет очень тяжело. Давай расскажем Богу об этом. Хотя Он, конечно же, все знает. Они опустились на колени и молились 20 минут. А когда поднялись, то у них возникло новое ощущение Его присутствия и силы. Спустя 2 недели, как обычно, появился почтальон, и они быстро вскрыли мешок с письмами. Почерк на одном из писем был им незнаком. Стад разорвал конверт, и оттуда выпал листок бумаги. Еще не подняв его с пола, Чарльз прочитал: «По той или иной причине я получил указание от Бога послать вам чек на 100 фунтов. Я никогда с вами не встречался, а только слышал о вас, и то нечасто. Почему Бог указал мне сделать это, я не знаю. Вам это известно лучше, чем мне. В любом случае, вот чек, и я надеюсь, он вам пригодится». «Пригодится? Это дело стоит гораздо больше». У Сицилы немного кружилась голова, когда она наклонилась, чтобы поднять чудо-бумажку, которую она протянула стаду с сияющим лицом. «Какой же замечательный Бог!» — вздохнула она. «Это действительно нам пригодится, не правда ли?» Она посмотрела вверх и добавила: «О, благодарю тебя, дорогой отец!» Чек был подписан неким Фрэнком Кроссли. Когда стад отправился в отпуск домой, он встретился с ним, и они стали близкими друзьями, а также сотрудниками по евангелистской деятельности. Стады уехали домой в 1894 году, когда в разгаре была война между Японией и Китаем. Местное население очень тепло проводило их, но путешествие к побережью с 4 детьми было весьма затруднительным. Они не решились нанять женщин для присмотра за детьми, потому что их могли бы обвинить в похищении этих женщин. А вот 2 слуг-мужчин оказались очень кстати. Часть пути они преодолели, сидя на носилках, которые были укреплены на 2 мулах. Потом они продолжили свое путешествие на грузовой лодке, а затем на лодке, пригодной для жилья. Когда стады добрались до Тьестина, обстановка вокруг выглядела довольно зловеще. В каком бы месте они ни собирались высадиться на берег, агрессивно настроенная громадная толпа людей окружала их. И вот тут-то на помощь пришла их дочь Грейс. Она умела говорить по-китайски и могла ответить на все вопросы, касающиеся чужеземных дьяволов. «Сколько вам лет и как вас зовут? Какую пищу вы едите? Есть ли у вас пища? Куда вы направляетесь и зачем?» Люди были поражены, что девочка могла отвечать на их языке. И по мере того, как Грейс давала ответы на бесчисленные вопросы, враждебное отношение сменялось дружеским. «Смотрите, ребенок говорит на нашем языке, потому что ест нашу пищу», — говорили они. Но когда Грейс и ее сестра прибыли в дом своей бабушки в Лондоне, язык действительно оказался для них проблемой, потому что никто из них ни слова не смог сказать по-английски. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Стада вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Момент творения. Древнейший из жуков не отличается от современных. Знаете ли вы, что выражение «по роду их» встречается в первой главе книги Бытия целых 10 раз? То, что растения и животные производят потомство по роду их, не только библейская заповедь, но и основной принцип в сфере сельского хозяйства и земледелия. Важно отметить, что в летописи окаменелости нет свидетельств существования переходных форм от одного вида к другому. Хотя многие виды растений и животных уже вымерли, ученые продолжают находить современные формы жизни в древнейших породах. Этот факт снова напомнил о себе, когда ученые объявили о находке ископаемого жука, который, по их оценкам, на 15 миллионов лет старше всех остальных известных ранее насекомых. Конечно, миллионы лет – это раздутая эволюционная шкала времени, но найденный жук заставит эволюционистов пересмотреть версию о том, как эволюционировали насекомые. Они просто не могут допустить, что жуки существовали на Земле дольше, чем считалось ранее. Ученые также отметили, что найденное насекомое очень похоже на современную чешуйницу. Другими словами, насекомые благополучно существовали уже тогда, когда, согласно теории Дарвина, они еще не эволюционировали. Это очередной пример научного открытия, которое ясно показывает, что все живые существа производят потомство по роду их. Более того, эти виды остаются неизменными с самого начала. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Вы слушаете международную радиопередачу. Дерек Принс интерпретирует Библию. Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжаем рассматривать нашу тему «Бог, объявленный в своих именах». Это та информация, которую мы получаем, изучая различные Божьи имена. Мы сказали, что у Бога есть 7 специфических имен или титулов, которые прямо связаны в Священном Писании с именем Иегова или Яхве. Эти 7 имен представляют собой 7 аспектов верности Бога в соблюдении им завета, заключенного с людьми. В наших 3 последних беседах мы рассмотрели также такие имена Божьи, как «Тот, кто обеспечивает», «Тот, кто исцеляет» и «Тот, кто является нашим знаменем». Сегодня мы будем говорить о 4 имени Иеговы, а именно «Тот, кто является нашим миром». Это имя объявлено в книге Судей, 6 главе. Речь идет об инциденте из жизни Гедеона. В это время языческий народ с востока, мадианитяне, безнаказанно топтали во всех направлениях землю израильтян и всячески притесняли их. Израильтяне жили в своей собственной земле как беженцы. В это время один молодой человек по имени Гедеон обмолачивал пшеницу в винном прессе и прятал ее от мадианитян. Потому что если бы они увидели его, то все забрали бы у него. И вот мгновенно ангел Господень явился Гедеону и сказал ему, что он будет Господним инструментом, который поразит мадианитян и освободит израильтян. Гедеону трудно было в это поверить. Он не видел в себе никаких способностей в данной области. Но ангел Господень сказал ему, что он будет сильным человеком и дал ему стратегию, при помощи которой он победит мадианитян. Тогда Гедеон пожелал узнать больше об этом ангеле и принести ему жертвоприношение. Это только часть истории, которую я сейчас буду читать. Книга Судей, 6 глава, от стиха 17 читаю. Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам. И вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Во времена Ветхого Завета люди верили, что если ты видел ангела Господнего, то по всей вероятности ты непременно умрешь. Вот почему такое чувство было и в душе Гедеона. Но Господь сказал ему: «Не бойся, ты не умрешь».
Поэтому в знак благодарности за это и в качестве ответа на объявление, которое он получил, Гедеон построил жертвенник. Вот что сказано в стихе 24. Читаю. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом, что значит «Господь мир». Он еще до сего дня в Офре Авьезеровой». Многие из нас помнят гебрайское слово, означающее «мир». Это слово «шалом». Это современное приветствие среди евреев на гебрайском языке. «Господь мир». Такое было название жертвенника. До сегодня он стоит в Офре Авьезеровой. Итак, мы видим, что здесь объявлен четвертый аспект Божьей верности в соблюдении завета с людьми, что он является миром для своих людей. Это мир в личности, а эта личность – сам Господь. Есть два применения объявления мира. Мы нуждаемся в двояком мире. Прежде всего, мы нуждаемся в мире с Богом. Личные взаимоотношения с Господом, которые уверяют нас в наличии Его благосклонности и благословения. Но везде в Священном Писании мир с Богом может быть обеспечен только через жертву. Без жертвы и без жизни, отданной за других, и без пролития крови, не может быть мира с Богом. Во-вторых, нам нужен мир, а не только взаимоотношения с Богом. В пучине всего того, что идет против нас, в пучине войны, смятения и суматохи, Бог дает своим детям мир. Мир – это не отсутствие войны. Мир – это покой в пучине и посреди войны, конфликта, потому что мир основывается на взаимоотношениях с Богом. Он не строится на обстоятельствах жизни. Глядя очень часто на обстоятельства, ты находишь, что в них нет и малейшего намека на мир. Но если мы понимаем, что в имени Иеговы кроется наш мир, мы можем иметь мир среди любых обстоятельств в жизни и любых военных действий. Я желаю теперь взглянуть на это с двух точек зрения. Прежде всего, наши взаимоотношения с Господом. И после этого, выработка этого взаимоотношения в нашей жизни посреди различных обстоятельств. Давайте посмотрим прежде всего, что говорит Священное Писание о мире между Богом и человеком. Понятно, что Новый Завет изобилует изречениями на эту тему. Я прочту только два текста. Прежде всего, послание к римлянам, 5 глава, 1 стих, читаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Иисус – наш мир. В послании к Колоссянам, 1 главе 19 и 20 стихах, мы читаем. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Здесь мы видим второй аспект этой истины, что мир может быть достигнутым только через жертву. Жертвой, которая в конечном итоге дала вечный мир между Богом и человеком, был сам Господь Иисус Христос, умерший на кресте и проливший свою невинную кровь. Через Него мы имеем мир с Богом. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия в 57 главе стихи 20 и 21. Читаю. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Итак, существует очень определенная разграничительная линия. По одной стороне, те, кто примирились с Богом через Иисуса Христа, получили Его праведность, знают, что значит иметь мир с Богом. Но для нечестивых, говорит Господь, нет мира. Грех никогда не может снабдить нас миром. Есть нечто в человеческом сердце, что

Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. А в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 33 стихе, евангелист Иоанн говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это и есть жертвенник. Господь – мир наш. Иисус – наш мир. Он победил этот мир, поэтому мир никогда не может победить нас, так как Он в нас и с нами. У нас есть также мир с теми, кто воссоединился с Иисусом Христом. Нет значения, какой национальности этот человек, каково его происхождение и так дальше. Примирение с Богом через Иисуса Христа рождает взаимоотношение мира с другими верующими. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 2 главе, стихи от 13 до 17, адресуя свое послание верующим языческого происхождения. Читаю. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким». Красноречием Голгофского креста есть мир, мир с Богом, мир в пучинах войн и битв, а также мир с собратьями по вере. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше. Иоанна 14:27. Когда в нашей личной жизни встречаются сложные переживания, мы склонны обвинять Бога. Но это мы ошибаемся, а вовсе не Бог. Обвинение Бога является признаком того, что мы отказываемся отпустить зависшее где-то в нашей жизни непослушание. Но как только мы отпускаем его, все становится ясно, как день. Пока же мы пытаемся служить двум господам, себе и Богу, в нашей жизни будут присутствовать трудности, переплетенные с сомнением и смущением. Наше отношение должно быть лишь отношением полного упования на Бога. Как только мы достигаем этого момента, для нас нет ничего легче, чем жить жизнью святого. Когда же мы пытаемся посягнуть на авторитет Духа Святого в своих целях, мы встречаемся с трудностями. Когда же мы послушны Богу, это неизменно сопровождается Божьей отметкой одобрения — миром. Он посылает нам неизмеримый, глубокий мир. Мир не в физическом понимании, но мир Христа. Если же мир не приходит, ожидайте или ищите причину, по которой он не приходит. Если вы действуете на основании собственных импульсов, мир Иисуса не придет. Дух простоты, ясности и единства рождается через Дух Святой, а не через наши решения. Бог отвечает на наши самовольные решения просьбой о простоте и единстве. Мои вопросы возникают тогда, когда я не проявляю послушания. Когда же я послушен Богу, то проблемы возникают не между мною и Богом, но как средство побуждения моего разума восхищенно исследовать истину Божью. Но любая проблема, возникающая между нами и Богом, является результатом непослушания. Любая же проблема, возникающая в то время, как я послушен, а их будет много, умножает мою радость, так как я знаю, что мой Отец знает и беспокоится, и я могу ожидать и наблюдать, как Бог разрешит мою проблему.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Духовные размышления на каждый день. Иное семя упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Матфея 13 глава, 5-6 стих. Хорошая и плохая почва. Почва второго типа была каменистой и с небольшим слоем земли. Упав на нее, семя быстро проросло, но не могло глубоко пустить корни. Когда стало светить солнце, оно завяло. Снова были использованы хорошие семена, однако радость оказалась кратковременной. Кто-то чувствует, что слово Бога коснулось его. Таковой может согласиться с тем, что он грешник, и рад, что Бог желает простить и благословить. Он также может наслаждаться общением с христианами, но тотчас с радостью принимает слово. Однако семя не пускает корни. Это значит, что коренного изменения не произошло. Человек не обратился, не рожден свыше и не имеет прочных отношений с Христом. Пока обстоятельства благоприятны, это может не бросаться в глаза. Но это сразу же обнаруживается, когда настает скорбь или гонение. Истинно верующие молятся Богу о сохранности и помощи в такие времена. Там же, где слово не укоренилось, все это быстро исчезает. И сегодня некоторые с энтузиазмом воспринимают слово Бога, но разве печаль и боль не являются первой реакцией, когда она выявляет наше состояние? Только тогда, когда человек обращается к Богу, искренне исповедуя свою вину и обретая прощение, тогда приходит неприходящая радость.

Волей судьбы одна юная мама сына родила на полюшке прямо. Еле сумела добраться к мосту, но ни одной здесь души на версту. Некого было на помощь позвать. Интуитивно несчастная мать роды сама у себя принимала. В пышные юбки дитя пеленала и, согревая груди, прижимала. Кофту последнюю, снявшей себя, сына укрыла, обняла любя. Это объятие разнять не смогли утром супруги, что мертвой нашли, маму, согревшую сына собой. И удивительно, был он живой, маму они у моста схоронили, а того мальчика усыновили. Эта чета никому не открыла, что то дитя не родное им было. Заговорил удивленный квартал, вот и бездетным Бог сына послал. Мальчик счастливым у них подрастал, волю любил, часто в поле гулял. Только куда б он гулять не ходил, мост его старый все время манил. Долго сидел он здесь, рыбу ловил. Речка заросшей была небольшой, но ему здесь было так хорошо. С церкви идя, все к мосту он стремился, будто здесь Богом благословился. Тихо смеялся и, плача, молился, цветы к незнакомой могилке ложил. Ведь жил человек и кого-то любил. Когда повзрослев, серьезным он стал, отец в поле чистое сына позвал. «Я должен тебе одну тайну открыть, дабы спокойно мне старость прожить. Мать умерла уж, не сможет сказать, да, я не отец, а она и не мать». Повел к той знакомой могиле к мосту и рассказал всю историю ту. Годиков 20 назад в январе была такая ж метель на дворе. Мы на повозке с женой проезжали, возле моста здесь вдруг увидали, женщина сына к сердцу прижала, новорожденного, и не дышала. Мы схоронили, вот холмик в тиши, здесь твоя мама родная лежит. Тайну от всех мы тогда схоронили из-за того, что бездетными были. Жизнью обязан не нам ты, сынок, Богу, что в материнских объятиях сберег. Нас же послал он тебе, чтоб спасти, взяв от холодной замерзшей земли. Помню, мы плакали, как увидали, что матери руки тебя обвивали, теплом своей нежной любви согревали. Она ведь все сняла, и даже белье укутала тельце, сыночек твое. И полуголая, очень любя, дыханием своим согревала тебя. Вот и пришел ты к ней на свидание, на место вашего расставания. Покоится мама, сынок, здесь твоя. Постой, поклонись, домой пойду я. Над полем кружилась метельная мгла, но громче кричал он: «Меня ты спасла, любимая добрая мама моя! О, чем же, родная, воздам тебе я? Тебе было зябко, ты замерзала, но все сняв с себя, меня ты спасала. Любовь твоя жертвенна, бедная мать, тебя не могу оживить я, поднять. Хоть сделать уже ничего не сумею, но холмик твой, мама, с собой я согрею». А рядом прохожий дивился, застыв, как плачущий, сняв всю одежду, укрыв, тот холмик обнял и рыдал. Маму собою, как мог, согревал. «О, дети, спешите, спешите скорей, и маму свою обнимите сильней. Пока живет мама и ждет вас всегда, согрейте ее, как согрела она. Во всем вам поможет, вовек не предаст, все лучшее вам своим детям отдаст. А если час трудный однажды придет, то мама собой защитит и спасет».

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Это казалось невероятным и неправдоподобным. Но Бенет Амстронг разрешил Иосифу переночевать у Фредди с субботы на воскресенье. Как эти два мальчика были привязаны друг к другу! Фредди Стокс был немного выше и сильнее, чем Иосиф. Волосы его были светлее, а кожа темнее. Они вообще не были похожи друг на друга, но зато у них было много общих интересов и занятий. Они говорили о самых невероятных вещах, они рассуждали о самых больших проблемах, как обычно делают мальчишки, которые друг друга хорошо понимают. Несколько раз в году семьи Стокс и Амстронг встречались по воскресеньям, и эти дни были для Иосифа просто сказочными. Бенет тогда бывал дружелюбным, а иногда даже веселым и довольным. Анни была ему благодарна за это, хотя сердце ее болезненно сжималось, ведь дома он никогда не проявлял этих черт своего характера. Чем дольше она с ним жила, тем меньше она его понимала. Но какая женщина проявила бы больше терпения и была бы готова перенести все его прихоти? Бенет был человек достойный внимания. Он был примечателен своей непроницаемостью. Анни также была человеком особенным. Она отличалась своей преданностью Богу. Ей не было равной в терпении, она была неповторимой во внешности. Ее любила вся община. Бенет почти не замечал, каким вниманием и уважением везде пользовалась его жена. Анни Амстронг имела еще одно замечательное качество. Это была ее выдержка, ее терпение, с которым она несла свои слабости и болезни. Надо признать, чтобы каждое утро вставать и снова приступать к работе, она черпала силы только у Бога. Да, это верно, что доктор Линквист редко ошибался. Он сказал ей совершенно откровенно и прямо, что ее дни на земле здесь из-за слабости сердца сочтены. Он говорил это с полным чувством ответственности, и его глаза и голос не оставляли места для сомнений. Но Иисус Всемогущий, в чьих руках все сущее и живущее на земле, с сочувствием и состраданием смотрел с высоты на Анни и ее сына. Может, он думал о своей собственной любви, что он питал к своей матери Марии, когда жил на земле. Милость, которую Бог иногда посылает, особенно страдающим, относится к самым чудесным и замечательным дарам, которые только можно себе представить. Анни хорошо понимала, что каждый день ее жизни зависит от милости Божьей. Иосиф видел, что его мать держится на ногах ценой нечеловеческих усилий. Разве он не находил утешения там, за дровяником, где он молился с глубокой верой? Вера ребенка иногда не только удивляет, но просто восхищает. Наблюдая за своей матерью день за днем, месяц за месяцем, его доверие к Богу тоже день ото дня крепло и становилось сильнее. И если он собственную мать ставил в один ряд со своими другими идеалами, такими как Амос Пеневел, дядя Том, Лодзи Вудс и Грисли Стеварт, то разве не ясно, какая высокая цель была в его жизни? Это было в высшей степени тяжелое испытание для такого еще совсем юного мальчика, как он. Жить в постоянном страхе. Вдруг его матери не будет больше рядом с ним. Но этот страх постепенно переходил в доверие, которое приносило ему необыкновенный покой в сердце. Кроме того, Анни имела на него большое воспитательное влияние, то есть, когда он пытался сделать какой-то неверный шаг, он слышал голос своей матери: «Дни мои сочтены». Необыкновенные пути часто использует Бог в воспитании человека. И, может быть, это была особенно решительная мера таким образом уберечь Иосифа от обычных грехов юности. Как-то замыслил Иосиф с одним своим одноклассником проделать такую глупость. Мелом они написали на заборе Микаэла Гунтера неприличный стих. Совершенно случайно здесь в самое это время проходил Бенет Амстронг и увидел это безобразие. Позже он от Микаэля узнал, что его собственный сын в этом деле был соучастником. Как следовало ожидать, Иосиф получил заслуженное наказание и еще немного больше того. Отец его не только выпорол, но еще и заставил пойти к Микаэлю Гунтеру и попросить прощения. Иосиф получил очередной жизненный урок. Отец его часто порол, часто заслуженно, а иногда и без причины. «Бенет», — сказала однажды Анне вечером, — «ты же намечал во время нашего путешествия какие-то хозяйственные дела. Тебе удалось их исполнить?»
1: «Какие дела?» — пробормотал Бенет.
0: «Когда мы тогда были в дороге?»
1: «Когда это было?»
0: «Позапрошлом году».
1: «И о каких хозяйственных делах ты говоришь?» — спросил Бенет, немного недовольный.
0: «Я не знаю, Бенет», — ответила Анна. «Я просто подумала, удалось ли тебе тогда задуманное».
1: «Но почему ты решила, что я во время этого путешествия собирался исполнить какие-то хозяйственные дела?»
0: Лицо его выражало явное недовольство. «Я просто вспомнила, что ты сказал Ирне, что должен по своим делам отправиться на север».
1: «Может, я и сказал»,
0: — ответ Бенета звучал сердито. «Я просто еще раз вспомнила об этом», — отважилась Анне нерешительно продолжать. Молчание. Потом.
1: «И я хотел кое-что сделать».
0: Он старался придать своему голосу соответствующее звучание.
1: «Я только подумала», — произнесла она снова. «Но путешествие было безрезультатным», — добавил он грустно.
0: «Я бы хотела знать о сути дела, Бенет».
1: «Ты же знаешь об этом так же хорошо, как и я, чем кончилась наша поездка», — ответил он.
0: «Что ты этим хочешь сказать, Бенет?»
1: «Ты от своего кашля не избавилась, хотя мы 3 месяца были в дороге».
0: «И это было то мероприятие, которое ты хотел выполнить?» Голос Ани звучал словно издалека.
1: «Ты, наверное, думала, что я хочу купить еще одну ферму?»
0: «Не знаю, Бенет. Ты об этом никогда не говорил. Вообще-то не принято рассказывать такое, но чтобы полнее раскрыть характеры героев этой книги, я не могу обойти их молчанием». Бенет Амстронг-младший никогда не считал нужным доверять что-то своей жене. Он никогда не спрашивал у нее совета при какой-либо покупке, что-то планируя или предпринимая.
1: «На моем письменном столе тебе искать нечего», — сказал он ей однажды.
0: И этого для нее было достаточно. Ящик своего рабочего стола он замыкал, и никто не знал, где он хранит ключ от него. Помимо своего регулярного посещения церкви, у Бенета было еще одно заслуживающее внимания правило, а именно, он без колебания доверял Анне все, что ей нужно было, чтобы приготовить пищу. Он знал, что без мяса она не сможет приготовить жаркого. Он знал, что ей нужна мука, чтобы испечь вкусный хлеб. А Бенет очень любил хлеб, испеченный Анне. Поздней осенью в доме Анни и Бенета родился Лавел. Он был белокожий, как Виргиния, и голубоглазый, как Иосиф. Таким образом, у них было 2 детей, кто продолжали бы фамилию Амстронгов. В воскресенье вечером, когда Аня оставалась дома, она всегда садилась в кресло-качалку. Виргиния и Иосиф сидели у ее ног или стояли возле нее, обняв ее за шею, а она читала им и рассказывала своими словами захватывающие истории из Библии. Бенет каждый воскресный вечер проводил в церкви. Иногда эти 3, оставшиеся дома, сидели вместе и пели христианские песни во славу Божию. Чарльз И. Литле написал прекрасную песню, в которой были примерно такие слова. «Когда отец вечером закрывает толстую Библию, из которой он к нашей всеобщей радости читал, то мы поем тихо и благоговейно старую песню, которую мы все так любим. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Когда отец вечером закрывает толстую Библию.
1: Но в этом случае это была мать, кто закрывал Библию. В такие вечера Иосиф неизменно вспоминал голос, который обращался к нему, когда он был во дворе и доил коров. И каждый раз у него мороз пробегал по спине, и хотя отец предупредил, что учеба в колледже для него равносильна путевке в ад, этот голос звал его снова и снова. Он называл его по имени, он звал его на служение Богу. Иосиф и Анни продавали всякого рода ягоды в сезон их созревания. Сначала шла клубника, потом следом малина и, наконец, ежевика. Господь, казалось, благословлял их труд. Анни купила себе 2 новых платья, а свои старые она распорола, чтобы сшить из них еще что-нибудь для Виргинии. То там, то здесь она умела немножко сэкономить, да и куры, наверное, знали, что Иосиф очень хочет отнести в воскресную школу свои 3 цента, потому что они давали, что могли. Мало-помалу Анни Амстронг стала известна во всей зажиточной части своего города. Ее вежливость и скромность делали ее в противоположность ко всем другим, очень желанной в каждом доме продавщицей. Это-то и давало возможность Иосифу каждое воскресенье сдавать в церковь 3 желанных цента в пользу бедных. Какой радостью наполнялось его сердце, когда он проходил вперед и бросал деньги в жестяную копилку. Лотти Вудс, конечно, думала, что эти деньги он получает от отца. Иосиф постепенно превращался в блестящего ученика во всех областях знаний. Особенно хорошо он читал стихи и играл роли во время представлений. Как-то Амос Пеннивелл поручил Иосифу и Фредди сыграть роль 2 закадычных друзей, которые встретились на улице. Эта история развивалась так. Фредди: «Ну ты, старый друг бледнолицый, где ты пропадал всю неделю?» «Почему бледнолицый? Я чувствую себя таким сильным, как никогда, сильным, как лев. Да-да, я в данный момент чувствую себя как лев». «А ты вообще-то когда-нибудь льва видел?» «Конечно, у него длинные уши, и он издает такой рев, что у меня коленки задрожали». На этом месте Иосиф выдавил громкое ослиное «иа», от которого вся школа покатилась со смеху. Сам Амос Пеннивелл весь покраснел от смеха. «А теперь, дети, — сказал он через некоторое время, — давайте успокоимся. Молодцы, ребята, хорошо исполнили. Рози, теперь твой черед. Выйди вперед и прочти нам стихотворение». Рози магией обеими руками расправила платье и сдвинула назад свои белокурые волосы. «Забудь одиночество, приди, забудь про холод отчуждения, забудь людей, что мучили тебя, они об тебя словно притыкались, забудь друзей, которых тебе так не хватало, когда рухнули твои надежды, иди на свет, иди с нами рядом по жизни».

0: «Творение самое лучшее было», — шепнул он ей, встретив ее на школьном дворе. Все трое детей Амстронга прекрасно понимали друг друга. Ни один из них не унаследовал вспыльчивый характер своего отца. Это были совсем обыкновенные дети, которые от случая к случаю ссорились, но их размолвки никогда не были продолжительными и резкими. Виргиния и Лавелл любили Иосифа самозабвенно, да они часто бывали им почти очарованы. Он всегда был с ними добр и играл роль посредника-примирителя, когда между ними возникали какие-то разногласия. Эта симпатичная мама и ее трое детей были вместе не разлей водой. Часто вечером, когда основная работа была закончена, они еще короткое время сидели вместе возле печки, и Анни рассказывала им о днях своего детства. «Мама», — сказал однажды Лавелл, — «почему мы не можем играть все вместе и вместе радоваться? Отец нас всегда разгоняет».
1: «Тш-ш, Лавелл, вон он идет».
0: Анни была далеко не так строга с детьми, как Бинет. Она считала, что 15 минут в день, по крайней мере, она должна посвятить детям и играть с ними. Маленькая послеобеденная пауза в жаркую погоду дня, которую они могли бы проводить вместе всей семьей, была бы для них просто незаменима. Но Бинет сказал «нет». Теперь и Виргиния уже пошла в школу, и она точно так же, как Иосиф, несмотря на дождь или снег, должна была прокладывать свой путь домой одна, сквозь холод и сырость. Если бы Анни не была категорически против, то бедная Виргиния ходила бы в школу, одетая в тряпье. Когда Анни впервые надела свое новое платье, Бинет как раз натягивал ботинки. Какое-то время он смотрел на нее, удивленно открыв рот.
2: «Ого!»
0: — наконец выдавил он.
2: «Откуда это у тебя?»
0: «Я его купила в городе, Бинет», — ответила Анни. «Тебе нравится?»
2: «Нравится ли?» — вскликнул он. «Ты мне скажи сначала, сколько ты за него заплатила, а потом я скажу, нравится оно мне или нет».
0: «Да, но недорогое», — тихо выдохнула Анни. 39 центов за метр. И причем это чистый шелк с поплином, Бинет».
2: «Шелк!»
0: — выкрикнул теперь Бинет сердито, почти негодуя.
2: «Почему это должен быть обязательно шелк? Разве хлопок был бы недостаточно хорош для тебя?»
0: «Я радуюсь всякой новой вещи, Бинет, а это мое первое новое платье с тех пор, как мы с тобой поженились». «Зато я шила для Виргинии два платья из моих старых, поношенных. Если сказать правду, от них лишь карманы еще куда-то годились. Я думаю, ты не должен сердиться, если я пошила себе это платье. Да, Бинет?»
2: «Ты это делала в то время, как нужно было выполнять другую работу? Недавно ты уже привезла из города несколько новых вещей».
0: «Да, ты прав, Бинет. Но...» Теперь она, наконец, могла ему все рассказать. Теперь было то самое время. «Знаешь, Бинет, когда я вчера вечером спекла овощной пирог, я одновременно спекла один для варигозы».
2: «Варигозы?»
0: Бинет сморщил лоб.
2: «Кто это?»
0: «Это одна женщина, с которой я познакомилась в городе».
2: «Ну и что?»
0: «А другой женщине по фамилии Ионес я продала 2 фунта масла».
2: 2 фунта масла?» — взорвался Бинет. «Как ты могла? Что тогда останется для нас? Да и кто давал тебе такое право продавать масло в городе?»
0: Бинет теперь соскочил. Он был в одном ботинке, а другой держал в руке.
2: «Это я делаю уже не первый месяц, Бинет».
0: «Не первый месяц?» — он кричал еще громче.
2: «И я ничего об этом не знаю?» «Что ты еще купила за моей спиной? Давай, давай, выкладывай, покажи мне все. Кто, в конце концов, тут хозяин, я или ты?»
0: «Пожалуйста, пожалуйста, Бинет», — тихо произнесла Анни. «Да ты сядь. Пока ты будешь надевать себе второй ботинок, я тебе все расскажу».
2: «Хорошенькое дело рассказывать мне об этом после времени».
0: «В общем, Бинет, дело в том...» Анни прислонилась к шкафу. Ее сердце стучало, готовое выпрыгнуть, и маленькие капельки пота выступали у нее на лбу. Руки

0: ее дрожали. Иосифу нужны были чулки, а мне тоже.
1: «Да-да, рассказывай, и мне тоже».
0: «Но мы не могли их себе купить».
1: «Да?»
0: «У меня уже давно не было белья, чтобы переодеваться. Иосифу нужны были варежки, чтобы ходить в школу. И вот мне пришлось искать путь, каким образом я могу это приобрести». Бинет смотрел на свой ботинок. «По субботам я продавала в городе плавленый сыр». Бинет обдал ее ледяным взглядом, и у Анни мороз прошел по спине. «А продукты из огорода мы ведь все не съедали. Если из огорода продавать было нечего, я пекла пироги и пряники и...»
1: «Да, ничего себе!»
0: Анни смотрела на Бинета. Он теперь совсем вышел из себя. Она чувствовала себя слабой, жалкой, больной.
1: «И кто еще об этом обо всем знает?» — выдохнул он. «Я могу себе представить, что все люди в городе и в церкви, наверное, об этом знают. Только я в неведении».
0: «Я не знала, Бинет, что мне делать», — промолвила Анни печальным, усталым голосом. «Мне нужно было искать какой-то выход».
1: «Почему ты мне не сказала, что тебе нужны эти вещи?»
0: Он действительно был вне себя, слюни летели во все стороны, казалось, в уголках его губ выступала пена. «Я же пыталась тебе сказать, Бинет». Аня опустилась на стул, ноги ее подкашивались, она готова была упасть. «И если бы ты меня любил, ты видел бы, в чем я нуждаюсь, без того, чтобы я тебя о том просила. Это было просто выше моих сил». И две крупные слезы упали на ее новое синее платье.
1: «Ну», — проворчал Бинет, отчаянно ища нужные слова, — «если ты имеешь такой успех в твоих хозяйских делах, то ты можешь мне...»
0: Иосиф появился в дверях спальни. «Отец!» — позвал он. «Мы опаздываем в церковь! Ты уже...» Он осекся на полусловии и затаил дыхание. Что случилось с матерью? Лицо ее было бледное, как полотно, и она выглядела совсем больной.
1: «Что?»
0: — воскликнул отец.
1: «Часы в кухне пробили 9:30. Виргиния и Лаэль уже сидят в коляске».
0: Еще никогда Бинет Амстронг-младший не опаздывал на богослужение. Теперь он окончательно разозлился.
1: «Тогда вы отправитесь одни», — ответил он взбешенный. «Мама и я останемся сегодня дома. А теперь иди. Если кто спросит, почему мы не приехали с вами, то скажи, что твоей матери нехорошо».
0: Всю дорогу в церковь Иосиф молчал. Необыкновенное выражение лица его матери пугало его. А почему отец был такой злой? Он был уверен, что голос отца был сильно раздражен. Иосиф понял это, когда шел из кухни в спальню, где разговаривали родители. «Что же случилось с мамой?» — уже в четвертый раз спросила Виргиния по дороге. «Не знаю». Уже тоже четвертый раз ответил Иосиф. «Мама в своем новом платье была такая красивая, когда она вчера его примеряла. А теперь, — сказала Виргиния с тихим сожалением в голосе, — она его даже никому не покажет». Виргиния и Иосиф хотели видеть свою мать в новом платье не меньше, чем она сама. Да разве и могло быть иначе? Они всегда помогали матери. Виргиния смазывала листы, приносила яйца из погреба, а Иосиф во всех ее приготовлениях и выездах всегда был настоящей поддержкой.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас и Божьих вам благословений!

Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Иоанна 11:16. Уверил ли вам Бог свое молчание, которое имеет важное значение? Молчание Бога, по сути, является Его ответом. Только подумайте о тех днях абсолютного молчания в доме Вифании. Есть ли в вашей жизни что-либо сравнимое с теми днями? Может ли Бог доверять вам, если вы все еще просите у Него видимого ответа? Бог даст вам те благословения, которые вы просите, если вы откажетесь двигаться без них. Его молчание является признаком того, что Он ведет вас к еще большему пониманию себя. Может быть, вы ропщите перед Богом, потому что не получили слышимый ответ? Когда вы не слышите Бога, вы узнаете, что Он доверял вам самым лучшим образом, с абсолютной тишиной. Но не тишиной отчаяния, а приятной, потому что Он видел, что вы можете принять даже большие откровения. Если Бог отвечает вам тишиной, прославьте Его. Он направляет вас к своей цели. Настоящим подтверждением своевременного ответа является вопрос о Его суверенитете. Время для Бога — ничто. Возможно, какое-то время вы говорили: «Я просил Бога дать мне хлеба, а Он дал мне камень». Он не дал вам камень, и сегодня знаете, что Он дал вам хлеб жизни. Что прекрасно в Божьем молчании, так это то, что Его молчание заразительно. Оно проникает в вас, побуждая вас обладать совершенной уверенностью, чтобы честно сказать: «Я знаю, что Бог слышал меня». Его тишина является подтверждением того, что Он слышал. Пока у вас будет понимание, что Бог всегда благословляет вас в ответ на молитву, Он будет это делать. Но вы будете лишены благодати Его молчания. Если Иисус Христос приводит вас к пониманию, что молитва служит для прославления Его Отца, Он дарует вам первый признак Его близости — тишину.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Слава Богу нашему, дорогая церковь, мир и благодать вам, возлюбленные. Я подумал так, что небо для каждого рожденного свыше христианина с момента крещения Духом Святым уже никогда чужим не будет. Оно становится своим. Дух Божий напоминает нам о том, что у нас есть небесный дом. В этом доме мы никогда не были, но к этому дому мы стремимся. Именно Бог устремляет нас туда, где Отче дом. Мы говорим о силе, которую приняли ученики. И подтверждение того, что эта сила была принята ими, это мы с вами, в том числе здесь сегодня, потому что они не остались там, в Иерусалиме, и даже не ограничились Самарией. И, в общем-то, даже иудеям было недостаточно. До края земли. И мы благодарны за то, что сегодня Церковь Божия, как мы пропели, строится. И строится не просто человеками, не просто проповедниками, не просто евангелистами, но мы понимаем, что это созидание обуславливает действие и сила Духа Святого. Без Него было бы все напрасно. И поэтому пусть ваша жизнь устрояется, пусть утешение, совершенное Божие утешение Духа Святого всегда сопровождает вашу жизнь. Обратите внимание, Господь не обещал нам избавления от скорбей. Иногда наличие этих скорбей приводит нас в какое-то разочарование. Ну как же так? Мы же дети Божьи. Господь, Ты же обещал, что мы будем благословены, а благословение Твое обогащает и печали собой не приносит. Друзья, Бог не обещал нам отсутствие скорбей. Знаете, что Он обещал? Что в этих скорбях Он будет с нами. Что в этих скорбях у нас будет абсолютное и совершенное утешение. И этим славным утешителем является для нас Дух Святой. Поэтому и утешение, и полноты радости, и присутствие небесного вам, всем нам в этой земной жизни. И я рад также еще подмечу, что сегодня здесь собраны люди разных поколений. И когда Петр цитировал, упоминал пророчество Иаиля, то там было сказано опять же о том, что и сыны, и дочери будут пророчествовать, и юноши будут видение видеть, и старцы будут сновидениями вразумляться. Сегодня я рад видеть старцев и старец, слава Богу, за это старшее поколение. Я рад видеть людей среднего поколения, с маленькими детками сегодня, младшее поколение, деток наших, подростков. Слава Богу за то, что Бог объединяет нас, прежде чужих, далеких, разных. А сегодня мы соединены в одном духе. За что Господу да будет слава вовеки. Я хотел бы, чтобы обратились к Слову Божьему. И давайте вместе прочитаем из книги «Бытия», 6 главы, 1 стихи. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Не очень, может быть, вдохновляющее место Писания, но для начала скажу, исходя из своих наблюдений, что всем людям свойственно любопытство. Иногда взрослое или старшее поколение приписывает это качество, может быть, деткам, маленьким деткам. Они очень любопытны, они всем интересуются, они везде лезут, им надо что-то, ну, познают мир, условно говоря. Но я, наблюдая, могу сказать, что не только детям свойственно любопытство, но, в принципе, и людям старшего возраста в том числе. Наверное, предположу, в природе человеческой есть вот это жажда, интерес к чему-то необычному, таинственному, не совсем понятному. И поэтому люди всегда интересовались чем-то таким сверхъестественным. Они были очень падки, да и сегодня остаются на подобные какие-то там секреты, тайны. Даже простой образ употреблю. Сделайте глухой забор, просверлите дырку, еще напишите там «не смотреть».
Будьте уверены, что очень много людей, вопреки этой надписи, обязательно подойдут и посмотрят, а что ж там за этим забором. Знаете, это природа человеческая такова. И, возвращаясь к этому месту Писания, мы можем совершить очень важную и очень серьезную ошибку, сосредоточив наше внимание на необычных каких-то вещах, потому что в Писании в целом достаточно много терминов, слов, образов, действий каких-то, которые вызывают у людей очень такой непритворный интерес, и они не совсем понятны. Люди начинают их толковать, люди начинают там какие-то предположения строить. Это позволяет им там в фантазиях, воображении своем строить какие-то картины и так далее. И это людям интересно. Леофана упоминает Писание. Что это такое? Кто это такое? Что это за животное? Люди пытаются это соотнести с тем, что сегодня в нашем синодальном переводе там и о ночном привидении написано в том числе. И люди говорят, ну вот же Писание говорит, что есть привидение. Там летающий там, дракон какой-то там упоминается там, и тому подобное. Достаточно много каких-то вещей. Один сказал, так вот, братья, что же вы там говорите, что НЛО не бывает? Так Писание же говорит про странников и пришельцев. А раз про пришельцев, то значит, ну есть НЛО. Знаете, пришельцы – это точно не НЛО, совершенно о другом там идет речь. Но иногда люди даже из контекста вырывают то или иное слово, толкуют его по-своему и строят на этом ну, даже свою определенного рода теорию, если на то пошло. И вот в этом месте Писания, возвращаясь опять же к нему, там нам, конечно, интересно, кто такие дочери человеческие, а кто такие сыны Божьи, а кто такие вообще исполины, как тут мы прочитали с вами, славные издревле люди. И мы потом читаем в некоторых местах Писания, и это еще больше нас как-то вдохновляет, когда читаем книгу Иова. Был день, когда пришли, написано, сыны Божии предстать пред Господа. Но явно там не могли люди прийти предстать пред Господа. Значит, наверное, это были ангелы Божьи. Читаем, когда Бог творил мир, там же в Иова написано, 38 главе, при общем ликовании утренних звезд, когда, опять же, все сыны Божьи восклицали от радости. То есть они присутствовали при факте творения, когда видели, насколько это творение замечательно, совершенно, прекрасно, восклицали. И, значит, это ангелы, сыны Божьи, дочери человеческие, начинают тут, в общем-то, много, скажем, разного рода споров всевозможных там. Вот, значит, от ангелов рождались эти исполины, от ангелов никто родиться не может, хочу сразу сказать, это уже домыслы человеческие. И поэтому, когда мы читаем про Рефаимов или сынов Енаковых, это такие великаны, с которыми столкнулись, в том числе израильтяне, когда им нужно было войти в землю обетованную, там определенные города были заполнены этими людьми. И это привело, когда они разведывали эту землю, привело их в изумление, даже страх, потому что они даже так о себе сказали, да мы так, как там саранча в виду или в глазах их. То есть это были рослые люди, и в общем-то Писание говорит о том, что один из них и Голиаф, кстати, и они были истреблены, эти высокорослые люди. И можно опять же вот интерес наш, любопытство наше сосредоточить на этом. Друзья, но суть этого места Писания в другом. Я сегодня не о сынах Божьих буду проповедовать, не об этих исполинах, кто они были, почему их Бог истребил. Третий стих – поставить фокус нашего внимания и рассуждения. И этот третий стих, ну, опять же, не вдохновляет нас, но тем не менее мы не выбираем Слово Божье, оно полноценно и совершенно. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Не так много времени прошло с момента творения. Бог создал человека, населил людьми землю. И вот он делает вывод, там написано «они плоть» или другой перевод «они развратились плотью». И это настолько огорчило Господа, что в Писании употребляется слово, которое в принципе должно употребляться исключительно к людям. Написано «Бог раскаялся». Вообще-то каются люди. Осознавая вину, свою греховность, осознавая свое несовершенство, людям нужно покаяние. Тут Бог раскаялся, посожалел, огорчился, видя, насколько велико развращение людей, видя, до какого состояния они дошли. Мы с вами читаем, нам сложно это предположить, но представить на самом деле, но написано о том, что помышления, их помыслы, мысли, их сердце были зло, и написано во всякое время. Во всякое время. Ночью зло. Но иногда люди говорят, ну днем хоть зло не творят. А у них и днем, и утром, и вечером. И всякое побуждение, и мотив, и действие, и слово – зло.
Даже среди тех, которые стали призывать Господа, там чуть выше в конце, если я не ошибаюсь, 4 главы написано, что начали Бога призывать. Даже те люди, которые стали как бы Богу поклоняться, даже эти люди развратились. О чем развращение? Мы об этом поговорим, но смотрите, Писание, Бог, и Он до того раскаялся, что принял решение уничтожить весь этот мир. Настолько было тлетворным влияние этого зла. Это серьезно, друзья. И я хочу обратить внимание на эту фразу: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Результат зла или причиной зла, зло, помышление о зле – это уже результат, это уже следствие. А причина – это то, что люди стали осознанно, это слово, которое здесь написано, «не вечно духу моему быть пренебрегаемым», это значит препирательство с Духом Святым. Это значит противление осознанное Духу Божьему, пренебрежение им. И знаете, Писание в целом говорит о том, что ветхозаветная история – это как образы для нас. Помните, даже Иисус приводил эту историю о Ное, и говоря о последних временах, о тех днях, которые будут пришествовать Его пришествию, написано о том, что как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть он проводит определенную параллель, что как тогда не думали, не ждали, выходили замуж, женились, жили своей жизнью, внезапно пришло поражение. Так будет и в это последнее время. Почему сегодня для нас очень важно обратить внимание, отмечая важность действия, присутствия, исполнения Духом Святым? Мы пели, поем: «Ты мне дорог, Дух Святой, Тебе я нуждаюсь». Не всегда мы даже до конца понимаем, насколько мы в Нем нуждаемся. И что с нами будет, и кем мы будем, если не будет с нами Духа Святого. Но особенность последнего времени, я хочу об этом говорить, сегодняшнего времени, в котором мы с вами живем, это активное и осознанное пренебрежение Духом Святым, друзья. Мы живем в эру Духа Святого, можно так сказать. С момента излияния День Пятидесятницы особое действие Божие продолжается в годах, в веках, тысячелетиях. Мы с вами сегодня также имеем эту особую благодать от Господа. То есть мы живем в то время, когда здесь, на земле, Бог созидает Царство Божие, Церковь Свою, действует Духом Святым. Это был Его план. Мы живем в эру Духа Святого. Но Писание говорит о том, что в последнее время настанут дни тяжкие или времена тяжкие. И Писание говорит о том, и не столько только лишь о каких-то там катаклизмах, о каких-то там бедствиях природных, о каких-то других вещах, но написано о том, что сердца людей будут злыми, что люди станут в последнее время ожесточенными, горделивыми, надменными, родителям непокорными. Там перечисляется, вы знаете, это место Писания. И все это, друзья, по сути дела, опять же, следствие того, что люди, так как и тогда, во времена, скажем, допотопные, они осознанно пренебрегают Духом Святым. Они осознанно выбирают путь противления Духу Святому. И поэтому не просто войны, не просто конфликты, не просто моры, болезни, но вот это состояние,

Может быть, потому что женились, но Господь сам определил это, институт семьи создан Богом. Может быть, потому что рождались эти дети, но Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. И деторождение никогда не было неугодным Богу действием. Это то, что, к чему Бог призывает. Но контекст этой истории говорит о том, что вот эти смешанные браки в лице или в глазах Божьих были нечестивыми браками. То есть они не были определены Богом. И Господь запретил подобные браки. И Господь, когда мы идем, идет речь, и когда исследуем, мы видим, что, по сути дела, люди пренебрегли этим Божьим повелением, этими принципами. И опять же можно задаться вопросом, был ли тогда закон Моисея? Вы правильно скажете, тогда и Моисея еще не было. Аминь. Закона не было, друзья. Но был ли грех? Он не только был, но он и процветал. Иногда люди сегодня утверждают и говорят, что ну, если нет, скажем, закона, значит, нет нарушения закона, соответственно, нет греха. Тогда еще и закона не было. Но люди уже грешили. По сути дела, заповедь закона выявляет грех, легализует грех, имеется в виду, показывает его. И поэтому и до закона Моисея люди грешили. Люди допускали беззаконие, неправду в своей жизни. Люди поступали нечестиво, и поэтому, когда люди сегодня, например, обличаемые кем-то, говорят, а где написано? Где в Писании, покажите место Писания, что условно нельзя там вейп курить, например. Нету такого, это правда, не написано, ни одного стиха не найдете. Правда, написано про то, что курение там отвратительное для меня, Господь говорит, но это не про те курения, хотя и это иногда можно применить, хотя это не о том идет речь на самом деле. И люди могут целую цепочку назвать тех сегодняшних асоциальных либо каких-то порочных действий, о которых Библия не говорит. Они говорят, ну раз не написано, значит можно. Но это совершенно не значит, что можно. И когда мы говорим, вот опять же возвращаясь к этой истории, друзья, грех существовал, грех разлагал. И на самом деле, как тогда, так и сегодня, Писание говорит о том, что, по сути дела, даже если еще не было скрижалей Моисея, даже если не было еще 10 заповедей, но написано о том, что дело закона написано в сердцах их. И совесть человеческая, она всегда, если она не сожжена, если она не отвергнута, она обличает человека. То есть состояние правильного, неправильного заложено Богом от начала. И я хочу, чтобы этот голос Духа Святого, это не просто голос в нашей какой-то, может быть, плоти чего-то там, это голос Духа Святого, который нежно, но обличает, который показывает, что то или иное в нашей жизни беззаконно или, наоборот, славно и праведно. И люди имели это дело закона, записанное в сердцах. Они не были оставлены без ведения. Бог не судился с ними, потому что они не знали. Нет, они знали. И даже интересное место Писания Иуды, послание, 14 стих, написано, о них пророчествовал и Енох, 7-й это Адама, говоря, вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Интересное место Писания, потому что он говорит, оказывается, Енох, тот, который ходил пред Господом и не стало его, был пророком Божьим, был человеком, который, помимо всего прочего еще, которого Бог употреблял для того, чтобы говорить, для того, чтобы возвещать волю Божью, правильную, святую, угодную. Но они ему не внимали, но они его не слушали. Они не обращали сердца своего к тому, чтобы услышать или принять то, что Бог говорил через этого Еноха, который пророчествовал в то время. Я хочу показать, что Бог, видя тенденцию разложения моральной внутренней людей, не молчал и не искал повода просто так их уничтожить. Бог пытался достучаться до их сердца. Интересен вердикт, написано, да будут дней или лет, годы их жизни 120 лет. Для нас сегодня живущих пожелание, чтобы ты жил 120 лет, звучит не как проклятие явно, но как благословение. Почему? Потому что тут и до 100 лет не все доживают. Есть долгожители, безусловно, но по статистике посмотрел, среди народов мира долгожителями являются японцы, жители Японии, там женщины 86, средний возраст мужчины 80, ну, по крайней мере, был несколько лет назад. Знаете, ну и они далеко не дотягивают до этих 120 лет.

Поэтому для нас сегодня живущих 120 лет, это, ну, слава Богу за такой возраст. Но, друзья, когда мы проводим сравнение, и когда мы находим о том, что время в то, например, Иорет жил 962 года, Мафусалдок вообще удостоился 969 лет, я посмотрел по этому самому, то смотрите, по сравнению с больше, чем 900 лет, 120, согласитесь, это очень мало. Представьте, что нашу жизнь сегодня уменьшили 8 раз. Это было бы трагедия, на самом деле. Вот живут 70-80 лет, а Господь говорит, все, хватит. Будет дней их жизни 10 лет. Я просто пропорцию сохраняю. Мы возопияли, Господи, за что? Всего лишь не успел родиться, уже помирать надо. Вот нечто подобное было у них. Было больше 900, стало 120, если такое истолкование, повторяюсь, применить. То есть дни жизни сокращены. Но мы читаем о том, что даже и после потопа Авраам жил 175 лет, Исаак 180 лет, Иаков 147 лет. Поэтому есть или возможно еще одно толкование, что Господь дал время определенное, это время 120 лет на то, чтобы люди осознав то, что происходит в их жизни, остановились. Условно говоря, Бог включил таймер. Это так же, как с Ниневией. 40 дней Ниневия будет разрушена. И люди поняли, что надо что-то делать, потому что Бог не шутит. И написано, от проповеди Ионы Ниневия, языческая Ниневия покаялась, успели. И Бог помиловал, и Бог простил. И Бог в своей сути показывает, что его медление – это не просто потому, что он закрывает глаза на грех. Написано во втором послании Петра, 3 глава, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением». Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Друзья, это сущность Бога. Бог не ищет смерти грешника. Бог не наслаждается казнью грешника. Бог, написано, милует, долготерпит, дает шанс людям остановиться, осознать, вразумиться, обратиться, переменить свою жизнь. И он рад отменить приговор. От проповеди Ионы, Ниневия покаялась. Но, по сути дела, люди к этому и сходятся. Ной строил ковчег больше 100 лет. От проповеди Ноя тот допотопный мир даже не подумал каяться. И это привело к катастрофе. Он был полностью уничтожен. Они пренебрегли предостережением и обличением Духа Святого. Последующая история показывает нам историю Израиля. И его история – это тоже показательная для нас, потому что это не просто история постоянного отступничества. Это не просто история, когда они постоянно и упорно нарушали заповеди Господни, проявляли неверность свою, уклонялись в язычество. Книга Судей показывает нам тот ужас состояния, когда практически целое колено израильское было уничтожено самим Израилем. До чего может дойти народ? Причина. Я хочу сказать, друзья, что это не просто потому, что они заповеди Божьи не соблюдали. Книга Неемии, выборочно, 9 глава, 19, 20 стихи. И здесь Неемия говорит, но ты, говоря о Боге, опять же, по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И 20 стих, «И ты дал им Духа твоего благого, чтобы наставлять их». Чуть ниже там он перечисляет, что Бог ожидал их обращения, покаяния. И там написано, «Ты медлил многие годы, и опять же, и напоминал им Духом твоим через пророков твоих, но они не слушали». И написано, «И ты предал их в руки иноземных народов». Израиль имел особую привилегию. Он воочию видел действие Божье. Никакой иной народ не видел реального присутствия, не переживал реального присутствия Божьего. И не просто столб облачный или огненный, который Бог дал, не просто манна, сходящая с небес. Здесь, как и во многих местах Писания, оказывается, Дух Божий – это не только в Новом Завете. Оказывается, Дух Святой – это и то время, когда Израиль, будучи избранным народом Божьим, должен был войти в обетованную землю. И это было невозможно без Духа Святого. Почему здесь вот я прочитал? Он наставлял их. Он напоминал им Духом. Он брал в удел пророков.
Он возвещал им, он обличал их. И это было действие Духа Святого. Это не просто мертвая скрижаль каменная, на которой выбиты слова. Это было важно. Но исполнить эту заповедь без Духа Святого, без подчинения Ему, они были не способны. И история эта печальна, потому что Исаия 63 глава 10 стих, Господь говорит: «Но они возмутились, они, Израиль, и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Смотрите, какая страшная картина. Воевали не филистимляне, оказывается. Воевали там не Амалек какой-нибудь. Воевали не иные какие-то народы. В определенный момент, и этот момент – это огорчение Духа Святого, написано: «Бог сам не просто стал в сторону». Ну, живите, как хотите. Написано, Он обратился и стал как неприятель для них. Он сам воевал с ними. Почему? Да потому что они прежде вышли на эту войну. Как вы думаете, какие шансы в этой войне победить? У человека, я имею в виду. Ноль. Никаких шансов. И поэтому вся их история, по сути дела, это вот опять же образы для нас. Да, избраны. Да, Бог нашел вас. Да, Бог вел. Да, у Бога была цель. Да, была земля обетованная, богатая, прекрасная. Но Господь ожидал послушания, повиновения. С любовью к ним обращаясь, Он ожидал любви к тебе. Но они, написано, противились и огорчали Духа Святого. Даже история Давида, о которой сегодня уже было здесь упомянуто, друзья, это тоже очень такая трагичная история, запечатленная на страницах Писания. Мы знаем Давида, мы читаем его псалмы. Писание само, Бог засвидетельствовал, что это был муж по сердцу Божьему, что это был тот человек, который послужил изволению Божьему, то есть исполнил всю волю Божью, кроме одного момента. Это стало трагедией для него. Его падение с Версавии, его холоднокровный такой рациональный просчет, что нужно сделать, чтобы этот грех скрыть, отправляет верного слугу Урию в самое опасное место. Это не Иав занимался этим. Он был в сговоре с Давидом. Давид это делал. Урия был умерщвлен. Дело сделано. Версавия уже жена Давида. Живи, царь, радуйся. А радости-то нету. А радости нету. И обратите внимание, что тот человек, Давид, который умел слышать голос Духа Святого, он не слышит. Бог посылает Нафана. Бог берет другого человека. И через этого Нафана Господь начинает говорить к Давиду. Начинает обличать Давида. И я уже не буду всю эту историю пересказывать, но смотрите, вторая книга Царств, 12 глава, 10 стих. Итак, это уже как вердикт определенный: не отступит меч от дома твоего вовеки. За что? За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. Очень важная фраза: ты пренебрег меня и потом уже взял жену Урии хитиянина. Он пренебрег, он знал. Он в неведении был. Бог даже ему говорит: если бы ты еще захотел, я бы тебе еще там дал. Хотя Писание утверждает брак, семью, как один мужчина, одна женщина. Но ты позарился на то, что тебе не принадлежало. Ты мною пренебрег. И знаете, когда Давид понял, что произошло, да, ужас измены, да, коварство с точки зрения отношения к Урии, по сути дела, кровь эта Урии была на Давиде, если уже на то пошло, хотя он не сам его убил. Но вот то, что сегодня упоминалось, Псалом 50, 13 стих, он говорит: «Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Он понимал не просто ужас греха, он понимал, что остаться без духа святого – это ужас. И вот он увязывает лицо Божье, пред которым он ходил, и дух святой, который был с ним, они взаимосвязаны. Нет Духа Святого, нет лица Божьего, нет присутствия Божьего. Все, Давид, ты сам по себе. И более того скажу, что он видел состояние человека, от которого отошел Дух Святой. Состояние Саула было перед его глазами. Это был помазанник. Бог его избрал. Написано, что и на него сошел Дух Святой. Но в определенный момент, это даже не было одноразовое действие, но его непослушание –
его плотский, горделивый образ жизни приводит к тому, что Дух Божий отступает. А знаете, что происходит, когда отступает Дух Божий? Приступает совершенно иной Дух. Я говорю неприятные вещи, друзья, но услышьте сердцем сегодня. Народ Божий, крещенный Духом Святым. И Давид видел, какое состояние может прийти человек, на котором когда-то был Дух Божий. Поэтому он и просит: «Господи, не отними». Да, дети, да, меч не отступит, да, все болезненно, все плохо. Но самое страшное, когда Дух Божий отступит. Саул закончил свою жизнь, ну, если не в объятиях, то на коленях этой айндорской волшебницы. Вот результат жизни человека, который потерял, который огорчил Духа Святого. И потому молитва Давида, она действительно искренняя, его покаяние было принято Господом, хотя определенные, тем не менее, последствия его согрешения, они оставались. Я перехожу к Новому Завету, и мы говорим сегодня о нас, как о народе Божьем, о Церкви Божьей, и сегодня это место уже Писание было зачитано, но я еще раз хотел бы обратить, потому что это слова Иисуса, потому что Он говорил о том, что всякая хула на Сына Человеческого будет прощена, но не дай Бог похулить Духа Святого. Он говорил о тяжелых последствиях и то, что это непростительный грех хулана Духа Святого. И вот в Иоанна, Евангелие Иоанна, 16 глава, давайте вместе прочитаем выборочно, не всю эту главу, но прочитаем с вами 16 глава с 8 по 11, 13, 14 стихи. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что я жду, иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». И чуть ниже еще эти два стиха, 13 и 14, и там написано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Удивительное, славное обетование Иисуса. Он знает, что Он должен оставить учеников Своих. Он знает, что они еще не в полной мере готовы. Они еще между собой там разбираются, кто более главный, кто с какой стороны будет сидеть там. Он знал и видел, что Петр пойдет опять рыбу ловить. И вот он дает им славное обетование. Говорит: я уйду, но Он, Дух Святой, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, и Он прибудет с вами, Духа истины. И вот здесь идет речь о важности, о присутствии, о роли Духа Святого в нашей жизни и Его роли в нашем христианстве, в созидании Церкви. Несколько вот этих моментов, о которых здесь сказано. Первое – это обличение. Дух Святой назван утешителем, и в то же время Он обличит. Сегодня, друзья, немало христиан, немало людей верующих, рожденных свыше, почему-то, я не знаю, на каком основании, считают, что Бог не может обличать, что пророчество не может обличать, или Дух Божий через пророчество не может обличать. И люди занимают такую позицию: не надо мне говорить о неприятном. Почему я сегодня понимаю, что говорю, может, не очень приятные вещи, но тем не менее. Сегодня людям не нравится слушать что-то негативное, что-то тяжелое, что-то страшное. И даже люди говорят о таком, о позитивном мышлении. Говорите мне позитивное. Говорите мне доброе, иными словами или образно говоря, гладьте мне там, как это, по шерсти, да? Я хочу приятное слушать. Знаете, когда мы в детстве были, ну, все дети были непослушны в какой-то степени, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, очень часто я от своих родителей слушал или слышал эту фразу: «Дети, успокойтесь, дети, успокойтесь, дети, успокойтесь, иначе я вас сейчас успокою». Знаете, и что значило «иначе я вас успокою»? О, наверное, это мама, папа возьмет на ручки, там, погладит тебе по голове, там, слезки утрет, там, и так далее. Это тоже важно, безусловно. Есть разные ситуации. Но когда они говорили, что я вас сейчас успокою, это говорило о чем-то более серьезном. И не очень приятно. Потому что средства успокоения, это там, ну, разного, там разные эти средства успокоения висели в доме. Это было напоминание. Не потому что родители жестокие, а потому что родители имели власть с любовью воспитывать своих детей, как, впрочем, и сегодня. И поэтому, когда они говорили: я вас успокою, это значит, я вас сейчас отрезлю немножко.
Все, успокойтесь, вас там эмоции ваши пышут, вас там носит, как там один говорит. А надо остановиться, поразмыслить, оглядеться и, скажем, быть осторожным, благоразумным. Я почему эту историю детскую привожу, потому что она, я думаю, что большинство что-то похожее в нашей жизни происходило. Вот суть или роль Духа Святого в его утешении – это не замазать грех, это не обойти его стороной. Это не проявление какой-то ложной такой гуманистичной доброты. Ну, не надо неприятным, ну, зачем? Ну, может быть, не грех, ну, проблема. Грех грехом называют, а не проблемой. Проблема – это пенсию не выплатили, это проблема. На работу опоздал – это проблема. Зарплату вовремя не выплатили – это проблема. Но она тебя не решит вечности. А грех, если ты его совершаешь, он может лишить тебя вечности. И вот когда мы говорим о роли Духа Святого в обличении, мы должны понимать, что почему Писание говорит, что печаль по Богу производит что? Неизменное покаяние. Печаль мирская производит смерть. И сегодня люди не знают, как от депрессии спасаться. Потому что при всем том желании позитивного мышления, они настолько заражены негативом, безысходностью, страхами. Вы поговорите с людьми, вы услышите, чем они живут и чего они боятся. Болезней, войны, катастроф, там кусты, там голубики не дадут свой результат, там плод не принесут, там что же будем делать, деньги вложили. Я образно говорю. Они живут страхами. И когда сегодня мы говорим о важной роли Духа Святого, то написано, что та любовь, которая изливается Духом Святым в наши сердца, она изгоняет всякий страх. Она удаляет всякую эту тревожность, беспокойство. И когда Бог даже неприятно говорит нашу жизнь, не для того, чтобы нас опозорить. Кому приятно, когда нас обличают? Никому. Потому что это неприятно нашей плоти, нашему «я», нашей гордыне. Как так? Меня выставили, меня обличили. Да ты на себя посмотри. Нам неприятно. 140-й Псалом, 5 стих. Псалмопевец говорит, «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Интересно. Оказывается, обличение человек Божий сравнивает с елеем. Конечно, это обличение, я хочу сразу сказать. У нас такие есть обличители, что там не только елеем не пахнет, там как в мазут выможешься. Это не обличение Божье, я должен оговориться. Обличение с любовью, тактично, с добротой, желанием блага. Такое обличение, оно именно от Духа Святого. И вот он говорит, это как елей. Это как исцеляющее некое средство для меня, для того, чтобы это не, и это точно не повредит голове моей. Но мы всячески пытаемся избежать обличения. По-разному пытаемся. Кто-то просто игнорирует, просто не обращает внимания, живет, как и жил, ни на что не обращает. Кто-то еще глумится даже порою, легкомысленно насмехаясь над какими-то вещами греховными. Кто-то сказал, по-моему, это восточная поговорка есть такая, не смейся над тем, чего нельзя делать. Это мудрая поговорка. Потому что когда ты шутливо относишься с насмешкой к серьезным вещам, к греху, то это становится просто твоей привычкой, естественным образом твоей жизни. Для тебя грех перестает быть серьезным. Он не серьезный, с него можно посмеяться. Сколько сегодня разного рода притч или анекдотов про грех, про измены, про пьянство, про еще что-нибудь, и люди смеются. Друзья, нельзя смеяться над тем, что ведет тебя к погибели. Иногда люди достаточно болезненно реагируют, ожесточая сердце свое, как я сказал, негодуя. Я что, хуже, чем все остальные? Да вон остальных посмотрите. Кто-то шутку сказал, как совет, давая сестрам, если вы хотите быть молодыми и стройными, старайтесь фотографироваться с полными и уже пожилыми. Тогда вы будете молодыми и стройными. Знаете, и в этом тоже есть своя суть. Средневзвешенное окружение наше, конечно, может быть хуже нас. И у нас аж плечи распрямляются, мы такие святые. Знаете, блудный сын у корыта свиньями там был самый праведный. Окружение там было вообще нечестивое. Хрюкали там у этого, я извиняюсь, что же я так говорю, сарказмом немножко. Так он среди них праведником был. А Бог показывает образец Божьей праведности. Не средневзвешенная праведность, в кавычках, людей, может быть, по сравнению с которыми очень мы респектабельные, благочестивые люди. А Бог показывает свой талант. А Бог обличает, почему написано и в том числе о праведности, открывает Божий стандарт этой праведности.
И этот стандарт не только для неверующих людей, но и для верующих, уже вошедших во спасение, совершающих свое спасение. И поэтому Бог предостерегает и говорит, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Дух Святой убеждает нас и напоминает нам и о суде в том числе. И Писание говорит об этом, что Бог будет судить всю вселенную. И, кстати, когда мы говорим о доброй вести, то напоминание о суде Божьем – это тоже часть доброй вести. Мы никогда не думали об этом. Мы говорим людям о любви Божьей, о милости Божьей. Это правда, да, действительно так. Но это не полное Евангелие. Для каждого уверовавшегося, покаявшегося, рожденного свыше, Бог дает изобилие и благословение, богатство небесное, да и в земной жизни поддерживает и благословляет. Но добрая весть – это весть и о суде. Поэтому написано, он и о суде говорит, в том числе, что каждому человеку надлежит когда-то умереть, и потом будет суд. И за каждое свое слово, мысль, мотив, поступок перед Богом человек будет давать отчет. И причем Писание говорит, что шансов оправдаться, найти стрелочника, объяснить все там ситуации, родители не воспитали, школа не научила, такая экономическая, политическая ситуация была, шансов никаких нету, это не оправдание. Ты это делал, ты так жил, ты это творил. И Бог представит на свой суд эти дела. Друзья, это роль Духа Святого. И вот когда люди говорят, я не верю ни в какой суд, мне не надо, это ваша праведность, потому что я хороший человек и очень добрый человек, я скажу, может быть, радикальную вещь. В аду будут не только страшные грешники. В аду будет немало добрых людей. Вы об этом думали когда-нибудь? Добрых самих по себе, но которые никогда во Христа не веровали и в нем никогда не нуждались. Я сам по себе. Я воспитанный, я не матерюсь, я не пью, я не курю. И множество других каких-то своих подвигов, заслуг, орденов, каких-то дипломов. А Бог это не впечатляет. А Бог впечатляет сокрушение, смирение, вера во Христа Иисуса. И такого человека Бог оправдывает. Второе – это то, что написано, что Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Это вот тоже очень важно, потому что сегодня то время, в которое мы живем, это время, когда люди активно подавляют правду ложью, истину неправдой. Мы живем то время, когда все поменялось, люди перевернули все понятия о морали, о правильном и неправильном, и люди сегодня верят лжи, считая, что это правда. И это делается осознанно. Разные критерии есть. Люди говорят, это истина, во-первых, потому что это искренне. И очень часто можно слышать, ну он такой искренний, или она такая искренняя, ну точно это истина, знак равно. Это не знак равно, друзья. Саул был, до того, как стать Павлом, очень искренним человеком. Но однако же он был гонителем церкви. И он говорит о себе, я был как бы некий изверг даже, так себя он называет. Но он был искренним. Да, Бог видел его искренность, Бог видел его сердце, Бог дал ему покаяние, это личная встреча со Христом, это уже потом было, и он стал Павлом, но он был искренним. Кто-то говорит, ну так большинство считает, поэтому если уж большинство так считает, то это да, действительно правда и истина. Откройте Писание, и вы найдете множество мест, где большинство, оно утверждало ложь, оно утверждало неправду. Написано про Самуила, когда пришел к народ к нему, и помните, что они потребовали у него? Они потребовали себе царя. Говорит, дай нам царя, как прочие народы, чтобы он ходил там перед нами, там, на войны нас водил, все остальное. И потом Бог говорит ему, Самуил огорчился. И Бог говорит ему, послушай гласа народа. Вот фраза «глас народа». Очень часто сегодня можно услышать, глас народа – это глас Божий. Друзья, это не библейский. Глаз народа далеко не всегда глаз Божий. И Господь говорит, да, ладно, послушайся. Они не тебя просто огорчили, они меня огорчили. Потому что они мне предпочли земного царя. Глаз народа кричал, распни его, это было большинство. Друзья, это был глаз народа. Это было большинство. А было ли это правильно? Можно список продолжать. Поэтому большинство... И мнение большинства, от которого мы так порой зависим, я не говорю о том, что не нужно прислушиваться, не нужно соотносить, что там только вот я и все, и мое мнение единственно правильное. Я сейчас не про это говорю.
Я говорю, что далеко не всегда большинство, оно утверждает истину. Кто-то говорит, это приносит неудовольствие, значит, это истина. Кто-то, например, говорит о том, что ну, это доказано наукой, это научно. Знаете, я хочу сказать, что рационализация веры приведет к катастрофе церкви. Я не говорю, что мы должны отключить наш ум, нашу способность мыслить. Бог дал эту способность. Я не говорю, что мы должны быть невежными. Сейчас чуть ниже скажу там по поводу этого. Но сегодня все больше и больше критерием истинности является, доказала эта наука или не доказала. И даже верующие люди, один из преподавателей своим студентам говорит, посмотрите, вот фильм там кто-то видеоролик снял про 10 казней в Египте, и вы там поймете, что это было просто-напросто там, природное явление, там, мошки там расплодились, там, вода стала красной, потому что там водоросли. Я, в общем, не буду вам рекламировать этот самый, не хочу это делать. Но суть какая? Что это было не сверхъестественное вмешательство Божье и суды Божьи. Это было просто природное явление, объяснимое наукой. Друзья, сегодня все чудеса люди попытаются объяснить научно. Но никто этого не объяснит. Потому что воскрешение из мертвых – это чудо Божье. Например, никакая наука это не объяснит. И потому это не есть, скажем, критерий истинности. Люди говорили раньше, что скорость света – это самая максимальная скорость во Вселенной. Сегодня есть процессы, которые происходят в десятки раз быстрее. И та же наука пересматривает свои догмы и говорит, ну да, мы ошибались. Сколько раз наука ошибалась? К сожалению. Я не говорю, что она не нужна. Мы живем в ее плодах, результатах. Но я говорю о том, что далеко не всегда то, что научное, является истинным. Иногда истинным люди считают авторитет человека. Но, друзья, даже каким бы ни был человек, авторитетным, признанным, популярным, убедительным, не знаю, там, суперобразованным, мы в конечном итоге должны четко и ясно понимать, что для нас единственным авторитетом может, должно быть только то, что открывает Дух Святой. Он Дух истины, Он напомнит вам все, Он наставит вас на всякую истину. Слово Божье написано, Бог и вдохновенное Слово Божье. Это не что-то устаревшее, это не какой-то раритет, это не что-то уже пережившее и сегодня не актуальное. Оно по-прежнему актуально. Хотите знать, как нужно работать, читайте Слово Божье. Хотите строить отношения правильные, здоровые семьи, читайте Слово Божье. Хотите знать, как воспитывать детей, читайте Слово Божье, потому что оно оживляется и говорит через действие Духа Святого в нашу жизнь. Любой аспект нашей жизни, даже земной, не говоря о небесной. Потому что Бог говорит о том, что не только есть, а то, что будет. И поэтому давайте будем бодрствующими, не позволим, чтобы какая-то ложь заменила истину Божью, хотя она будет все более и более, эта ложь, изощренная в последнее время. Я как-то проповедовал о силе обольщения, я думаю, это актуально для церкви последних времен. Бог предупредил, Иисус Христос говорил о том, что в последние времена многие обольстители войдут, что сила обольщения будет явлена в особой мере. И люди будут растеряны, то они не будут способны отличить, что истинное, что не истинное. И для нас очень важно все-таки бодрствовать, хранить свой ум, хранить в правильном состоянии. Знаете, сегодня есть такое послание, не задумывайся, вот, не попытайся все это там дело осмыслить, не проверяй, открой свое сердце, расслабься, принимай, вот благодать Божья сойдет на тебя, и все будет хорошо. Знаете, это учение из ада, я так, может, резко скажу, но тем не менее. Потому что Писание говорит, рассуждайте. Даже по пророчествам, один пророчество и прочее, следуйте, рассуждайте. Бог не учит нас отключить мозг наш. Бог не учит нас какой-то внутренней духовной, интеллектуальной пассивности. Бог не учит этому. Я помню время, 10-15 лет назад, я никак не мог понять, для чего спиннеры. Вы помните, что это было? Детям покупали подарок такой, спиннер назывался. По сути дела, там, я не знаю, подшипник колесика, которые там крутили. Я даже у своих детей, они там этим не занимались. Говорю, поясните мне, в чем смысл этой игрушки? Там на день рождения, там большой, маленький, розовый, голубой, там крутят эти колесики. Вы помните это время там? Покупали сами когда-нибудь, тоже играли с этими штучками там. В чем смысл? Мне так никто не объяснил. Может, я слишком уже рациональный человек, но в моем понимании, ну, понятно, машинка, понятно, кубики, понятно, кукла, если для детей мы говорим игрушки, но что толку от этого спиннера?
Я стал лазить, искать, откуда что пошло, и нашел одну очень трагичную историю. В годы войны, когда наступали немцы, нужно было эвакуировать в зоне их наступления больницу для людей с нарушением психики. И так как эти люди очень легко приходили в состояние страха, ужаса, их надо было сохранить максимально спокойными, чтобы можно было вывести, посадить где-то какие-то грузовики и вывести, чтобы они не разбегались, чтобы они не поддались истерике, панике. И вот то, что я читал, это непридуманная, надеюсь, история. Вот главный врач этой больницы, он придумал или как-то его осенило там, просто дать каждому из них этот подшипничек такой. Вот, и он крутанул так, и вот он крутится, подшипник. И все внимание этих людей, оно было сосредоточено на этом подшипнике. Их выводили, там, их садили в машину, их там и так далее. То есть это благодаря этому их смогли эвакуировать и сохранить им жизнь. Знаете, я почему эту историю, может, кому-то она покажется не очень интересной, я образ хочу вам показать. Что сегодня дьявол эти спиннеры, в кавычках, раздает людям, верующим, в изобилие. И цель одна, основная, это сосредоточить внимание не на Боге, не на Божьем, не на святости, не на целях Божьих, а на чем-то постороннем. Сон ума – это страшное состояние. Уснувший дух – это страшное состояние церкви. Она смотрит, она крутит колесико, забот, суеты, бесплодных вещей, и она радуется жизни, счастлива. А чего счастлива? Ты теряешь суть. И поэтому мы должны быть бодрствующими, внимательными. И третье, то, что тут написано, мы прочитали, «Он прославит меня», говорит Иисус. Прославление Иисуса – это основная цель Духа Святого здесь, на этой земле. Все, что Он делает, Он направляет нас, в том числе и к этому, чтобы мы прославили Иисуса. Поэтому так мало, например, говорится о личности Духа Святого. Он сосредотачивает или фокусирует наше внимание исключительно на личности Иисуса. И поэтому, когда воздается кому-то иному слава из людей, из организаций, из церквей, Бог не просто лишается той славы, которой Он достойный, причем единственный достойный этой славы. Оказывается, мы еще и Духа Святого огорчаем, потому что мы поступаем против Его воли, Его желания, Его воля, чтобы во всем, как написано, да будет Господу вся слава. И вот когда об этом идет речь, и когда сегодня видишь, например, известных, популярных там, блогеров, проповедников и так далее, знаете, может, они сами по себе и не ищут славы, хотя некоторые откровенно этой славы ищут. Подписчиков, лайков, это еще материальными там, вознаграждениями подтверждается, как-то мотивируется и так далее, то я понимаю, что вся их публичная духовная деятельность перечеркивается. Потому что, помните, Павел говорил, мы не себя проповедуем. Он говорил о себе, как о служителе Евангелия. Он говорит, мы не себя проповедуем. Кого он проповедовал? По проповедуем Иисуса Христа. И мы рабы, и его, и ваши. И вот это состояние должно быть в жизни каждого человека. И еще одна фраза, за которую тоже как-то меня Господь зацепил, потому что он от моего возьмет. Он от моего возьмет. Он не возьмет что-то от этого мира, он не возьмет от нечестивого какого-то человека, он не возьмет от каких-то порочных вещей. Он говорит, от моего, от небесного, от моего жертвенника возьмет, от моей праведности, от моей мудрости, от моей любви, от моей славы. И он прославит меня. И вот я тоже задался вопросом, Господи, а мы иногда чего берем? Сегодня, к сожалению, то время, опять же, на это время я ссылаюсь, когда сегодня даже проповеди, в общем-то, некоторым проповедникам не надо стараться там готовить, напрягаться, молиться, искать лица Божьего, что сказать, Господь. Знаете, задал искусственному интеллекту заданием тебе составить проповедь, прочитал там, чтобы явных ошибок не было, как у одного в работе, списал с интернета. Там женщина писала дипломную работу, так он даже не удосужился исправить там. Я исследовала, я прочитала, и вот он пишет, мужчина, я исследовала, я прочитала. Даже не прочитал этот диплом, чтобы хоть исправить на свой род. Так вот некоторые проповедники сегодня выходят и проповедуют, я знаю такие ситуации. То, на чем они даже и не старались, ну, исключительно это только то, чтобы дать задание искусственному интеллекту. Все. От чего это взято? От Бога? От его источника.
Друзья, я очень осторожно говорю сегодня, больше это может быть к молодому поколению. Я не гноблю сегодня полностью искусственный интеллект. Есть какие-то добрые вещи, правильные. Мы им пользуемся, навигация, там какие-то другие вещи. Но есть вещи, когда мы говорим вот о церкви, мы говорим о проповеди, мы говорим о молитве, мы говорим о душепопечении. Никакой искусственный интеллект здесь не сможет сделать то, что может и должен делать Дух Святой. Мы можем оставить естественный интеллект и сверхъестественный, употребляя это слово, интеллект Духа Святого, и жить просто искусственным. Это искусственное христианство в результате, это искусственная церковь, это искусственное небо, продолжу список. Это серьезно на самом деле. И поэтому нам важно рассуждать, что мы из жизни от Него, или от моей плоти, или от моей гордыни, и от моего там возмущения, зависти. От чего? Бог осветил уста наши. Я подвожу к завершению, друзья, это слово. Для того, чтобы эти уста изрекали благое. Написано, чтобы слова наши были приправлены благодатью. И Он осветил и сердце, и уста. Но когда мы не от Него, не от Его источников берем, друзья, тогда на наших устах и сплетни могут быть, и клевета определенного рода, и неправда даже иногда, которую мы пытаемся облечь в одежды праведности. Завершая это слово, хочу сказать, друзья, Дух Святой – очень нежная личность. Сегодня много проповедуется в этот день о исполнении Духом Святым. Дай аминь. Нам нужно быть исполненными Духом Святым. Но мое сегодня послание – это предостережение, чтобы мы, ревнуя об исполнении Духом Святым, не пренебрегли им тогда, когда Он нас наполнил. Чтобы мы не огорчили Его, получив крещение Духом Святым. Чтобы мы не приписали те или иные духовные действия, которые не от Него, или наоборот, не огорчили Его, отвергая Его Божьи действия. Чтобы мы максимально бодрствуя и молясь, сохраняли сердце свое способным к обличениям Божьим. И не бойтесь обличения от Господа, потому что это всегда ко благу нашему. Оно поправляет нашу жизнь. Оно наполняет действительно силой. Не бойтесь тогда, когда Бог говорит то, что истинно и праведно, но оно не соответствует нашим ожиданиям, и мы разочаровываемся. И мы там, да там, мне не надо такая истина, мне не надо такая правда. Друзья, никогда не занимайте такую позицию. Потому что в конечном итоге, помните это слово, что то, что от Бога, Его намерение всегда во благо, любящим Его и призванным по Его изволению. Божье всегда к лучшему содействует в нашей жизни. Пусть свидетельство Духа Святого будет всегда в нашей жизни. Это свидетельство как Духа усыновления о том, что Отец имеет с нами отношения, что у нас есть твердое внутреннее основание иметь эти отношения как детей, искупленных, оправданных, возлюбленных. И я желаю, чтобы действительно наша жизнь была во славу только Его, только Иисуса. Не нашего имени, а Его святого имени. Я хочу сказать, что это время своего рода и обновления в том числе. Может быть, для кого-то это прозвучало сегодня рисковато. Может быть, для кого-то прозвучало огорчительно. Я не ставил цель огорчать вас, но, передавая Слово Божие, хочу сказать, что Бог, если сегодня ваше сердце где-то опечалилось, и это печаль от Бога, то Бог здесь сегодня, чтобы преобразить вашу жизнь, обновить вашу жизнь, духовную жизнь. Может быть, какая-то физическая немощь преследует, и отчаяние пришло, и даже страх смерти. Бог сегодня здесь для того, чтобы утверждать жизнь, утверждать нас в свободе Его истины. Мы будем молиться. Друзья, если у вас есть сегодня это побуждение Духа Святого, что-то нужно поправить в моей жизни. Я был наполнен силой, я был наполнен радостью, сегодня этой радости нет. Сегодня я уже смирился с состоянием такого полугреха, полуправды. И меня это удовлетворяет. Друзья, Бог сегодня, чтобы поменять что-то в вашей жизни. Может быть, даже есть люди, которые первый раз вообще в Евангельской церкви. Вполне возможно. Я хочу сказать, что Бог любит каждого человека. И что Бог желает, чтобы Дух Божий, Дух любви Божией вошел в сердце каждого человека. И для него это было не просто умственное познание, что Бог любящий, Бог благий. А это было свидетельством сердца нашего, что да, действительно, Бог ради меня и спасения моего самым дорогим пожертвовал. Мы будем молиться. Но если есть такая необходимость у вас, давайте воззовем Господа, будем молиться.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Неси свой крест. Не говори, что тяжко. Кому-то в этот миг 100 раз сложней, но не носивши ближнего рубашку, судить его грехи вовек не смей. Но не истоптав его лаптях дорогу, ты о его ошибках не суди. Неси себе не гнев на мир, а Бога. И даже если нету сил, иди, неси свой крест, когда тоска сжимает твое больное сердце до крови, когда тебя уныние съедает и кажется, что в мире нет любви. Себе тверди, что счастье есть на свете, ведь это не обман, и есть оно. К примеру, мама, дом, семья и дети. Любовь всегда со счастьем заодно. Неси свой крест, когда друзья стреляют –

последний раз. Когда ты хочешь новую машину, кричишь, молитвы Богу не слышны. Он может сделать так, что ты захочешь мира в стране, что погибает от войны. Неси свой крест, чужой не примеряя, как стать дельфином птицу не учи. Но если миллион свечей сгорает, то их спасет огонь одной свечи. Вот так и ты, тепла отдай немного, и ничего не требуя вернуть, почувствуешь, как сердце много Бога. А хочешь быть счастливым, значит, будь.

Дорогие дети, читая Библию, невозможно не чувствовать, что она непростая книга. В ней сила, которой нет ни в каких других книгах, и только она говорит о спасении души и живом Спасителе, которого можно найти сегодня. Сейчас мы с вами продолжаем проходить первую часть Библии, то есть Ветхий Завет. Нам не будет вполне понятен Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, если мы сначала не пройдем Ветхий Завет и историю народа, от которого произошел Спаситель. Я рассказала вам о том, как этот народ путешествовал в пустыне 40 лет, и вот, наконец, пришел снова к берегу Иордана, и теперь ему остается только войти в обетованную страну. Посмотрим же, что там происходило, и как прошел их последний этап. В прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне победили в пути в Ханаан амореев. А теперь перед ними был другой народ, моавитяне, до которых уже дошел слух о победе над амореями. Царя моавитян звали Валак, и он тоже знал о судьбе амореев и боялся, что то же самое приключится и с ним. Его старейшины распустили слух, что народ израильский поедает все вокруг, как вол траву, и все страхи ожидали их приближения. Валак даже думал, что у израильтян армия больше, чем у него, хотя у них вовсе не было армии. Но Господь был на их стороне и очищал для них путь в Ханаан. Валак не знал живого Бога и не знал, что он защищает израильский народ. И думал, что этот народ побеждает своей силой. «Они придут и захватят мою землю, и, может быть, даже убьют меня», — говорил он своим приближенным. Он послал за мудрым человеком Валаамом из Мадиама, чтобы посоветоваться с ним, как поступить. Послание говорилось так. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в силах поразить его и выгнать его из моей земли. Я знаю, что кого ты благословишь, благословлен, и кого проклянешь, тот проклят». Послы пошли к Валааму с этим посланием и с деньгами, которые Валак дал в уплату за помощь Валаама. Когда они пришли к этому мудрому человеку, тот сказал им, что не знает, хочет ли Господь, чтобы он шел с ними, и что он спросит у Господа вечером, и наутро будет знать точно, как поступить. Ночью Господь спросил Валаама: «Что это за люди у тебя в доме?» Валаам ответил: «Валак, царь моавитский, прислал их ко мне сказать, что какой-то народ вышел из Египта и идет на него, и он просит меня проклясть этот народ, чтобы он мог выгнать его из земли своей». Бог сказал Валааму: «Не ходи с ними и не проклинай народ тот, потому что он благословлен мною». Утром Валаам сказал посланникам Валака, что Бог не позволяет ему идти с ними и проклинать народ, вышедший из Египта. Послы пошли с этой печальной вестью обратно к своему царю. Валак послал еще более важных послов к Валааму и обещал оказать ему великую почесть и сделать для него, чего бы он ни попросил.

что я буду говорить тебе». Валаам встал утром, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Но по дороге ангел Господа заградил путь ослицы, и она видела его с мечом в руке и своротила с дороги и пошла в поле. А Валаам начал бить ее, чтобы возвратить на дорогу. Они пришли на тропинку, которая вела через виноградник, и по обе стороны была каменная стена. Валаам так злился на ослицу, что снова начал бить ее. Тогда ангел Божий встал на этой узкой тропинке и преградил путь ослицы, и она не могла идти дальше и села на землю. Валаам кипел от злости и ударил животное посохом своим. Господь дал человеческий голос ослице, и она спросила Валаама: «Что я сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам в своем припадке злобы даже не заметил, что ослица говорит с ним, как человек, и отвечал ей: «За то, что ты издеваешься надо мною, я даже убил бы тебя, если бы у меня был меч». Потом ослица напомнила ему о том, что она всегда была послушна ему, и Валаам должен был согласиться. Тогда Господь показал ему ангела, и Валаам пал на лицо свое пред ним. Ангел сказал Валааму: «За что бил ты ослицу три раза? Три раза она видела меня на пути, и три раза спасала тебе жизнь». «Я виноват», — сказал тогда Валаам, — «я не видел тебя на пути, а теперь возвращусь домой, если ты не желаешь, чтобы я шел дальше». Но ангел сказал, что Валаам может идти к царю Валаку, но только непременно говорить слова Господа и ничто другое, и все будет по воле Божией. Дорогие дети, в следующий раз вы услышите окончание этой истории о Валааме и его встрече с моавитским царем и о том, как продолжалось путешествие израильтян в обетованную страну Ханаан. Я вам уже говорила раньше, что их путешествие в Ханаан символизирует наше христианское путешествие в нашу обетованную страну, которую приготовил для нас Иисус Христос. Я прочитаю вам маленькое стихотворение, которое называется «Страна». На карте мира не найти страну, где Царь Христос. Но как же нам туда войти, является вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить, ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет. Но где же, в самом деле, где? Кто может дать ответ? Здесь география проста. Кто хочет знать, сейчас примите верою Христа, и царство будет в вас. Да, дети, когда мы принимаем верой Иисуса Христа, его царство начинается в нас. Но это не значит, что нет места, в которое он заберет нас после нашей смерти. Он сам обещал пойти и приготовить для нас место. Вы, наверное, не раз спрашивали себя, что происходит с человеком, когда он умирает. Вот упал самолет, 80 пассажиров погибли мгновенно. Корабль затонул, несколько сот человек пошли на дно с ним. Автомобиль столкнулся на ходу с другим автомобилем, и 5 человек были убиты на месте. Неужели это конец этих людей? Если нет, то что произошло с ними? Кто-то близкий умер в местной больнице. Неужели этой смертью окончилось существование дорогого вам человека? Есть люди, которые уверяют, что это и есть конец. Мы видим только тело, говорят они. Невозможно доказать, что внутри тела есть живая душа или дух, который не умирает с тела. Верно? Трудно доказать научно, что дух или душа есть, потому что мы видим только тело, как оно двигается, питается, спит, работает, наконец перестает жить после автомобильной катастрофы или болезни и старости. Я много раз видела умирающих людей и не видела, чтобы их душа, видимо, покидала их тело. Но я также не видела любовь, страх, ненависть, благодарность, радость. Но разве их нет? Мы видим их проявления и знаем, что они есть. Я никогда не видела Иисуса, но знаю, что Он есть. Моя душа знает это, имеет общение с Ним. Я никогда не видела Бога, но Он есть, потому что мы видим Его проявления всюду. Я никогда не видела силы притяжения, но разве я могу сказать, что притяжения нет? Что же происходит, когда мы умираем? Куда идет наша невидимая часть тела, наш дух? Мы не можем сказать точно, но одно мы знаем, что куда бы она ни пошла, Иисус Христос будет там и встретит ее. Но где же это будет?
Где то небо, о котором говорил нам Иисус и говорят нам те, которые преподают нам христианство?

Есть ли такое место, страна, город? Или это просто масса прекрасных домов, садов, цветов, полей, полян и парков? Будут ли дома эти сделаны из золота с диамантами вместо оконного стекла? Если кто-то видел это место, почему у нас нет картин с его изображением? Мы имеем изображение луны, солнца и звезд. Почему Иисус Христос не дал нам картин неба, в которое Он сам зовет нас? Обо всем этом я много думала сама, когда была маленькой. А иногда думаю теперь. Но чем старше я становлюсь, тем больше радуюсь тому, что Христос не совсем ясно представил нам картину неба. Допустим, Он бы рассказал нам все. Нам было бы слишком трудно себе представить то, что нас ожидает. И небо показалось бы нам слишком невероятным. Многие, наверное, сказали бы, все это сказки, кто может поверить этому? Не говорят ли это многие и теперь, когда описания неба даны нам в образах? Если бы Господь открыл нам все, у нас бы ничего не осталось для воображения. Не было бы сюрприза, а мы все так любим сюрпризы. Что было бы, если бы мама позволяла нам открывать рождественские подарки в любое время года? Разве мы хотим знать заранее? Ведь это неинтересно. Нам хочется быть приятно ошеломленными неожиданностью. То, что ожидает нас в будущем, подобно рождественскому утру, полному сюрпризов. Иисус хочет, чтобы мы любили Его, были послушны Ему не за что-то, не за награду, а потому что мы любим Его как нашего Спасителя и сами хотим быть хорошими. Верующим в Него, любящим Его, Он дал обещание: «Я иду приготовить место для вас. Одно то, что там будет Он, достаточно для меня. Небо там, где Иисус. Если Он у нас в сердце, небо у нас в сердце, и после смерти небо в нашем сердце соединится с небом, которое приготовил для нас наш Спаситель».

Обида и прощение. У окна сидит Сережка, хмурится и злится. Я теперь не буду с Лёшкой ни за что водиться. Не пойду я больше в школу и во двор не выйду. И не буду я веселым, у меня обида. Хорошо, что не погода, ветер, снег колючий. Пусть и солнце не выходит из-за серой тучи. Пусть окошко от мороза станет мутной льдинкой, чтоб не видеть, кто идет к дому по тропинке. Нет, немножко подышу и потру ладошкой, и во двор я погляжу. Ой, идет Алешка! Быстро форточку открою, крикну: скоро выйду. Солнце вышло, лед растаял, и прошла обида. Иисус учил: обиду в сердце не храните, злом на зло не отвечайте, а тепло дарите.

0: Но вот пришел первый день летних каникул. Самый лучший день в году.
1: «Ах, вот бы нам куда-нибудь поехать в этом году!» — мечтательно протянула Дженни. «Многие разъезжаются кто куда».
0: «В этом году у нас просто нет на это денег, малышка», — сказал господин Джарвис. «Но послушайте, что мы можем сделать. Завтра я не работаю. Каждый из вас может пригласить кого-нибудь из своих друзей. Тогда мы все втиснемся в машину и отправимся на природу».
2: Дженни завизжала от восторга.
1: «Я приглашу Энн!» – сказала она и выскочила из дома, чтобы подкрепить слова делами.
0: Джек был в растерянности. У него не было друга, которого он мог бы пригласить. Тут его глаза встретились с глазами Питера. Он почувствовал, что тот его понял.
3: «Ну, а я тогда приглашу в качестве друга Джека, если он, конечно, на это согласен», — сказал Питер, широко улыбаясь. «Да и места в машине у нас тогда будет побольше».
0: Джек почувствовал облегчение, но в то же время и злость на Питера. На следующий день они рано утром отправились в путь. Дженни и ее подруга Энн, недосчитывавшаяся нескольких зубов, хихикали всю дорогу. Когда же они прибыли на место, то все согласились, что ради этого стоило проделать такой дальний путь. Они были в заповеднике, привольно раскинувшемся на заросших густым лесом холмах. С высоких утесов открывался вид на пролив Ла-Манш. Родители девочки и Хэппи, собака Джарвисов, были довольны пребыванием на пляже, усыпанном галькой. Питер и Джек пустились в многокилометровое исследовательское путешествие. Это было действительно здорово. Что-то делать вдвоем ведь намного интереснее, чем одному. Джек втайне желал, чтобы этот день никогда не кончился. После пикника мальчишки решили отправиться за покупками в магазинчик возле автостоянки. Джек вдруг почувствовал такую благодарность по отношению к Питеру, что решил сделать ему приятное. Он подождал, пока Питер с головой уйдет в просмотр путеводителей и брошюр. И, удостоверившись, что никто не смотрит в их сторону, доверху набил карманы сладостями, лежавшими на полках.
3: «Слушай, давай пойдем вдоль реки по течению», – предложил Питер, когда они вышли из магазина. «Может, увидим пару цапель?» «У меня есть кое-что для тебя», – гордо сказал Джек и хвастливо выложил все сладости на стоявший под деревьями маленький столик.
4: «Спасибо», – облизнулся Питер. «У тебя действительно куча денег, если ты можешь позволить себе такое».
3: «Ну, покупать я их не собирался», – усмехнулся Джек.
4: Питер наморщил лоб. «Не хочешь ли ты сказать, что ты их украл?»
3: «Ясное дело», – беззаботно отозвался Джек. «Все так делают. Продавцы должны лучше смотреть за своим товаром, если не хотят, чтобы у них что-то украли».
0: Питер, казалось, вопреки своему обыкновению, лишился дара речи. Он не знал, что и возразить на это. Внезапно на столик легла чья-то тень, и оба мальчика, осознавая свою вину, одновременно взглянули вверх. Это был почтальон.
3: «Ну, естественно, как же могло быть иначе?» – огорченно подумал Джек, стараясь прикрыть сладости полой куртки.
4: «Ты за все это заплатил, Джек?»
3: «Разумеется».
0: «Джек», — сказал спокойно почтальон.
3: Мальчик начал уже всерьез злиться. «Этот нелепый картышка читает чужие мысли».
1: «Но ведь все так делают», — повторил он запальчиво.
3: «Ты стал членом нашей семьи, и поэтому прекрати воровать», — сказал господин Джарвис с тоном, который Джеку еще не приходилось от него слышать. «Сейчас мы все это отнесем в магазин, и ты извинишься».
1: «Ха-ха-ха! Ну и шутник же вы!» – отозвался Джек.
3: «Нет, в этот раз я говорю совершенно серьезно», – твердо сказал господин Джарвис.
4: «За кого он меня вообще принимает?» – взволнованно подумал Джек. «Ростом он ничуть не выше меня. Как же он собирается заставить меня делать то, что мне не хочется?»
1: Но настойчивый взгляд этих глаз, казалось, пронизывал Джека насквозь. Ему не оставалось ничего другого, как снова собрать конфеты и вслед за ним отправиться в магазин. 3 месяца назад такое не могло ему присниться и в самом страшном сне. Следующие несколько минут были для всех участников ужасно мучительными. Владелец магазина сказал, что не заявит на Джека в полицию, потому что он вернул сладости. И тем не менее Джек был готов выцарапать ему глаза. Когда все наконец закончилось, он пулей выскочил из магазина. Так было здорово целый день быть с Питером, как с другом, но сейчас же он снова сам себе все испортил. Питер наверняка больше не захочет с ним водиться. Он бросился бежать по тропинке, ведущей к вершине утеса. «Дай ему побыть одному, Питер», — сказал почтальон мягко. «Ему нужно сначала успокоиться. Он обязательно вернется, если мы оставим его в покое». Джек так хотел, чтобы Питер пошел за ним. «Сегодня вечером они наверняка позвонят инспектору Льюису», — размышлял он подавленно. «Сейчас-то они точно не захотят, чтобы я и дальше оставался у них». У него и в мыслях не было бросаться вниз, с утеса. На это у него никогда бы не хватило мужества. Джек просто хотел причинить боль семье Джарвисов, вселить в их сердца тревогу. Он стоял на самом краю. Далеко внизу рокотало и пенилось море. Справа виднелись фигурки людей на берегу. «Когда-нибудь им все-таки придется идти меня разыскивать», — с горечью подумал он. Так и получилось. Когда солнце начало медленно погружаться в море, он увидел почтальона и его сына, шагавших вверх по тропе. «Я подожду, пока они подойдут близко, а потом сделаю вид, что хочу броситься с утеса», — думал он. «Вот тогда они обо всем пожалеют». Но все произошло далеко не так, как задумал Джек. Медленно подойдя к самому краю, он внезапно потерял равновесие. Он отчаянно пытался хоть за что-нибудь уцепиться. К счастью, этот склон утеса был неотвесным. Джек пролетел всего 5 метров и оказался на маленьком уступе, где гнездились чайки. Он перекатился через край уступа, но в последний момент смог ухватиться за маленький куст. Корни у куста были совсем коротенькие, и было просто чудо, что он вообще мог выдержать вес такого большого мальчика. Вися таким образом над морем, Джек заметил, что корни куста один за другим начинали показываться из земли. Тут над ним замаячили 2 лица, белее, чем меловые глыбы утеса. «Я больше не могу!» – завопил Джек, объятый смертельным ужасом. «Беги за подмогой, Питер!» – приказал почтальон. «Я спущусь и подниму его на уступ!» «Так не пойдет, папа!» – запротестовал Питер. «Это же чистое самоубийство!» «Он продержится в лучшем случае еще 2 минуты!» – возразил отец. «Не могу же я сидеть и наблюдать за тем, как он сорвется!» Не говоря ни слова, Питер помчался вниз. «Крепче держись, сынок! Я уже иду!» Закричал человек, которого Джек раньше так презирал. Без страховки и не имея навыков в скалолазании, это был неслыханно рискованный поступок. Джек сознавал, что почтальон рискует своей собственной жизнью. В то же время он чувствовал, как судорога сводит мышцы его рук. Стоило немного пошевелиться, как кустик начинал угрожающе трещать. Далеко внизу волны с грохотом разбивались о скалы. Море с нетерпением ожидало их обоих. Сантиметр за сантиметром спускался почтальон все дальше вниз. Он всем телом прижимался к скале и в то же время не замолкал ни на минуту, стараясь успокоить Джека. Чудом оказавшись на выступе, спиной прижимаясь к скале, он вытащил Джека, почти парализованного от страха.
5: «Вообще-то тебя надо было бы сейчас хорошенько выпороть», сказал он с улыбкой, когда зубы Джека наконец перестали выбивать лихорадочную дробь. «Но боюсь, что тогда мы оба очутимся в море».
4: Джек удивленно посмотрел на него. Этот человек смеялся так, как если бы сидел, лакомясь мороженым на пляже. Он уже не раз задавал себе вопрос. Что могли все эти здоровые парни, собиравшиеся у них в доме по субботам, найти в этом нелепом коротышке? Сейчас он знал на него ответ. «Он отважен, как лев», — подумал Джек, и при этом крепко-крепко зажмурил глаза. Благодаря быстрым ногам Питера команда спасателей не заставила себя долго ждать. Вскоре все они уже шагали по тропинке вниз, к морю.
6: «Об одном я вас прошу. Матери об этом ни слова», — обратился к ним почтальон.
1: У всех троих кружилась голова от облегчения. По дороге домой они шутили без остановки и смеялись над каждым пустяком.
7: «Такое впечатление, что вы что-то натворили», — подозрительно покосилась на них госпожа Джарвис. «Вы ведете себя хуже, чем девчонки. И как только не стыдно вам, взрослым мужчинам, так глупо хихикать».
6: «Спокойной ночи, сынок», — сказал почтальон позже. Почувствовав руку на своем плече, Джек понял, как же страстно он хочет стать настоящим членом семьи.

0: сегодня мы хотим вам рассказать о Боге и попытаться объяснить, кто Он такой. Нашу передачу мы начнем с интервью. Ой, какая маленькая девочка! Сколько ж тебе лет?
1: 8.
0: 8? А как тебя зовут?
1: Анжелика.
0: А ты веруешь в Бога?
1: Да.
0: Да? Ты его знаешь?
1: Да.
0: А как ты его себе представляешь?
1: Что он очень-очень большой, даже больше нас.
0: А ты его когда-нибудь видела?
1: Нет, только на картинках.
0: А где ты видела, на каких картинках?
1: Ну, в Библии.
0: В Библии? У тебя есть такая Библия с картинками?
1: Да.
0: Он тебе нравится?
1: Да.
0: Ой, ну как хорошо, спасибо тебе. До свидания.
1: До свидания.
0: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Женя.
0: А еще в какую-нибудь школу ты ходишь?
2: Да.
0: В какую?
2: Воскресную.
0: А что тебе там рассказывают?
2: Про Бога.
0: Про Бога?
2: Да.
0: А ты знаком с Богом?
2: Да.
0: Ты как представляешь себе Бога?
2: Ну, что он весь такой сияющий, белый.
0: А почему он белый?
2: Ну, потому что он святой, у него нет греха, чистый.
0: Очень интересное представление. Спасибо тебе большое, Женя. До свидания.
3: Ты ходишь в воскресную школу?
2: Нет.
3: А в церковь?
2: Нет.
3: Ну, а вообще ты вот что-нибудь слышала о Боге?
2: Ну, так, немного.
3: Ну, как ты себе представляешь Бога? Какой он?
2: Ну, надо подумать вообще-то.
3: Ну, хорошо, подумай. Может быть, ты что-то где-то слышала о нем?
2: Ну, я думаю, наверное, это отец Иисуса.
3: Ну да, ты правильно думаешь.
0: Конечно, это очень трудный вопрос. Бог такой великий, что мы никогда не сможем все узнать о нем. Мы не способны до конца понять Бога.
4: Никто не знает, как выглядит Бог, потому что Господь невидим, и у Него нет физического тела, как у нас. Бог — это Дух. Бог живет повсюду. Существует только один истинный Бог.
0: Но Библия говорит нам и о том, что Бог открывается нам в трех личностях. И хотя Он существует в трех личностях, все-таки Он единый Бог. Это то, что мы не можем понять своим разумом. Библия говорит нам о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом. Это три личности, которые составляют единое Божество. Но это не значит, что существует три Бога. Мы имеем одного триединого Бога.
5: Как же эти три личности, Отец, Сын и Святой Дух, могут быть единым Богом?
6: Может быть, Иисус только другое имя вечного Бога?
4: Нет. Отец, Сын и Святой Бог – не просто различные имена одного и того же Бога. У Бога существует, так сказать, распределение обязанностей. Бог-Отец находится на небе. Иисус Христос тоже живет на небе. Но однажды Он пришел на землю, родился как дитя, умер на кресте, но затем воскрес и вознесся на небо.
0: Когда Иисус жил на земле, Он сказал: «Я и Отец одно». После того, как Иисус вернулся на небо, Он послал Духа Святого, который также является Богом. Этот Дух Святой пребывает в людях, уверовавших в Иисуса Христа.
5: Давайте представим себе, как три личности могут быть одним Богом.
4: Посмотрите на лист клевера.
6: Он имеет три лепестка, и все же это один лист.
4: Или возьмем, к примеру, воду. Обычно она находится в жидком состоянии, но при сильном охлаждении она замерзает и превращается в лед, а при сильном нагревании – в пар.
3: И все же вода, лед и пар имеют один и тот же состав. Эти примеры могут нам немного помочь понять триединство Божие, но полностью мы поймем его только на небесах.
0: Нам очень важно знать это, потому что многие не верят, что Иисус есть Бог. Если бы Он не был Богом, Он бы не мог быть и нашим Спасителем.
3: Не огорчайтесь, если вы не можете полностью понять учение о триединстве. Несмотря на это, вы можете быть послушными Богу, исполняя Его повеления.
0: Библия учит нас, что Бог – это Творец, и Он всегда был, есть и всегда будет.
3: Бог всемогущ. Единственное, что Он не может делать, это грешить, то есть делать что-либо плохое. Он безгрешен, совершен и святой.
0: Бог знает все. От Него не сокрыто даже движение мыслей. Библия рассказывает нам о том, что Бог знает каждого человека, его имя и все о нем. Библия говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены».
3: Бог милостив. В Библии мы читаем: «Милости Господней полна земля». Все, что Он сделал на земле, доказывает нам это. Бог дает солнце и дождь. По Его милости у нас есть пища.
6: Друзья, с которыми мы играем.
5: Дома, где мы живем.
3: И еще много-много хорошего.
0: К тому же наш славный Бог любит тебя и меня.
6: Как это чудесно!

0: Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий включает в себя и мальчиков, и девочек.
1: А сейчас мы с вами поблагодарим Бога за Его милость и любовь к нам.
2: Дорогой Господь, мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты так чудесно все сотворил и заботишься о нас. Аминь.
1: А в заключении мы с вами разучим один стих из Библии. Он будет у нас называться «Золотым стихом».
0: Бог есть любовь. Он записан в первом послании Иоанна, в 4 главе, 8 стихом.
1: Повторим еще раз. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Доверьте Богу все ваши завтра». Однажды Господь явился Аврааму, дал ему невероятное повеление – пойти из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Какой удивительный случай! Неожиданно Бог избирает человека и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты встал и пошел, оставив все – твой дом, твоих родственников, даже твою страну. Я хочу послать тебя в определенное место, и я буду направлять тебя по пути». Как Авраам отреагировал на такое невероятное слово от Господа? И мы читаем: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Что замыслил Бог? Зачем ему понадобилось искать среди народов одного единственного человека, чтобы затем призвать его оставить все и отправиться в путь без карты, без знания о том, куда идти и зачем идти? Вы только задумайтесь над тем, чего Бог просил от Авраама. Господь ни разу не показал Аврааму и даже не намекнул на то, как он будет кормить или содержать свою семью. Он не сказал ему, как далеко предстояло ему идти или когда он прибудет на место назначения. Сначала Господь сказал ему только две вещи: «Иди, и я покажу тебе путь». Какое невероятное повеление Бог требовал исполнить. По сути, он сказал Аврааму: «С этого дня я хочу, чтобы ты отдал мне все твои завтра. Отныне и до конца твоей жизни ты должен будешь жить каждый день, вверяя твое будущее в мои руки. Я прошу тебя доверить твою жизнь обетованию, которое я даю тебе сейчас, Авраам. Если ты послушаешься и сделаешь это, я буду благословлять тебя, направлять тебя и приведу тебя в то место, о котором ты даже не мечтал». Страна, в которую Бог хотел вести Авраама, это место, куда он хочет привести и каждого члена тела Христова. На самом деле Авраам – это человек-образец, как говорят некоторые богословы. Человек, который служит примером того, как ходить перед Господом. И пример Авраама показывает нам, что требуется от всякого, кто желает угодить Богу. Не подумайте, что Авраам был молодым человеком, когда Бог призвал его к такой самоотдаче. К тому времени он уже был дядей Лоту, и, вероятно, у него были выработаны свои планы относительно того, как обеспечить будущее своей семьи, поэтому ему нужно было взвесить многое, когда он обдумывал призыв Бога. Это значило бы отделить свою семью от родственников и друзей и доверить заботу обо всех полностью в руки Божьи. И все же Авраам, как написано, поверил Господу, и он, Бог, вменил ему это в праведность. Апостол Павел говорит нам, что все, кто верит во Христа и доверяется ему, есть дети Авраамовы. Короче говоря, мы народ, который угождает Богу, доверяя ему. И как и Авраам, мы считаемся праведными, поскольку внимаем тому же самому призыву верить все наши завтра в руки Господа. Иисус также призывает нас к такому образу жизни, чтобы мы не думали о завтрашнем дне и доверили все наше будущее в Его руки. Как написано: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Иисус не хочет этим сказать, что мы не должны планировать наперед или ничего не делать для нашего будущего. Нет, Он просто говорит: не беспокойтесь, не тревожьтесь о завтрашнем дне. Когда мы думаем об этом, большинство из наших тревожных мыслей о том, что может случиться завтра. Нас всегда мучает три коротких слова: «а что если?». Что если экономика рухнет, и я потеряю работу? Чем я тогда буду платить аренду или счета за дом?
Как может выжить тогда моя семья? А что, если я потеряю мою медицинскую страховку? Если я заболею или же мне нужно будет лечь в больницу, мы окажемся в нищете? Или что, если моей веры окажется недостаточно в одни испытаний? У нас у всех есть тысячи таких тревожных. А что если? Иисус прерывает наше бесконечное «что если» и говорит нам: «Отец наш Небесный знает, как позаботиться о вас». Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякой из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Мы охотно даем Господу все наши вчерашние дни, перекладывая на Него наши прошлые грехи. Мы верим, что Он простит нам все наши прошлые поступки, сомнения и страхи. Так почему же мы не поступаем так с нашими завтрашними днями? Дело в том, что большинство из нас сильно рассчитывает на свое будущее, желая иметь право держаться наших собственных представлений о нем. Мы составляем наши планы независимо от Бога, а потом просим Его благословить и исполнить наши надежды и желания. Сейчас церковь переживает период, подобного которому никогда не было в истории. Это время большого доктринального беспорядка, когда материалистическая мирская традиция начинает пускать свои корни. Божий народ учит мечтать по-крупному, планировать достижения высот, мыслить масштабно, искать золото. Многие родители-христиане поставлены перед необходимостью заранее планировать карьеру своих детей, боясь даже подумать о том, какое будет их будущее, если они не будут так делать. Печально, но это породило поколение молодежи, настолько мотивированное на успех, что их стремление к успеху постоянно держит их в напряжении, в неудовлетворенности собой и изматывает их до предела. Эта молодежь восприняла лозунг о том, что человек никогда не может иметь что-либо слишком много. В результате некоторые впали в крайности, пьянствуя и ведя разгульную жизнь. Многие буквально зациклились на успехе и принимают таблетки, чтобы снять нервный стресс, возникающий у них от постоянных усилий достичь недостижимых для них стандартов жизни. В то же время обычные подростки с простыми мечтами чувствуют себя в когорте неудачников, не способных соответствовать стандартам. Все пропитано страхом перед завтрашним днем. Как такое могло возникнуть? Как такое стало наследием старшего поколения христиан, знавшего Божью верность? Эти старшие верующие знают, что Бог заботился и заботится о них по сей день. Так почему же они думают, что Он не будет заботиться и об их детях? Над всем этим гнездом смятения и борьбы, над всем этим пустым стремлением к материальному богатству и плотской славе звучит голос, дающий то же повеление, которое услышал и Авраам. «Отправь эту жизнь в прошлое. Встань и иди, и отдай мне все твои завтра. Позволь мне планировать твои шаги и позволь моему духу направлять тебя. Оставь все твои человеческие планы и предайся мне». Наш праотец Авраам должен был оставить все свои планы, все свои надежды и мечты, всякую заботу о своем будущем и своей семье. И это далось ему непросто. Это значило оставить всякий страх и тревогу о каждом своем завтрашнем дне и верить, что Бог будет благословлять и укреплять его во всякой ситуации. Но и сегодня наш Небесный Отец требует не меньшего от своего народа. Когда Павел писал свое послание к Филиппийской церкви, он находился в римской тюрьме. В Риме, в ожидании суда, Павел содержался в ужасающих условиях.
Его круглосуточно стерегли воины преторианской гвардии, его ноги заковали в кандалы и приковали цепями к стражникам с обеих сторон. Эти воины были грубыми, жесткими, часто ругались. Они повидали все, и для них, с точки зрения их службы, всякий брошенный в тюрьму человек был виновным преступником, включая и Павла. Представьте, какие непристойности терпел Павел в этих условиях. Его ни на минуту не оставляли одного, у него не было ни минуты свободы. Каждый визит друзей тщательно отслеживался, и стражники, вероятно, надсмехались над их беседами. При таком обращении было так легко растоптать достоинство этого благочестивого человека. Вы только подумайте. Павел был человеком очень деятельным, который любил путешествовать по степным дорогам и открытым морям, чтобы встречаться и общаться с Божьим народом. Самую большую радость Павлу доставляли посещение церквей, которого

Почему же он не получает? Аполлос сейчас имеет большой успех в благовестии, такой же успех у молодых проповедников, у Тимофея и Тита, у Павла просто больше нет служения. Все мы знаем известную поговорку: «Плохое случается с хорошими людьми». Уже на следующий день, практически за несколько часов, все наши обстоятельства могут вмиг перевернуться вверх дном, и все наши завтрашние дни могут быть вырваны из наших рук, а наши планы и мечты развеются как дым. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из слушающих сейчас это послание не знал кого-то, с кем такое уже происходило. Вдруг ни с того ни с сего разражается большая трагедия, что-то такое случается в их жизни, о чем они даже не подозревали, и это изменяет все, так что уже на следующий день люди оказываются скованными узами жизненных обстоятельств. В наше служение приходит множество писем, описывающих такие узы, когда люди вдруг погружались в неимоверные страдания. Не так давно, когда я ожидал в приемную врача мою жену, одна пожилая вдова начала рассказывать мне о том дне, когда изменилось ее будущее. У них с мужем была полное счастье, совместная жизнь, когда вдруг его разбил инсульт. Она оказалась единственной у мужа, на которую свалился весь груз ухода за ним, и так внезапно они оба оказались прикованными к четырем стенам из-за своего состояния. Она любила своего мужа и постоянно ухаживала за ним, и в течение 5 лет они не могли что-то планировать на завтра. Со временем он впал в депрессию и однажды позвал ее в спальню и начал жаловаться ей. Он говорил о том, как инсульт обокрал все его надежды и мечты. Он сказал: «Ты даже не представляешь, что такое не иметь возможности даже выйти на прогулку. Ты не представляешь себе, как тяжело все время лежать прикованным к постели. Все эти годы я был лишен возможности вести сколько-нибудь полезную жизнь, лишен надежды на завтрашний день. Нет никакой радости, нет ничего, кроме печали». Она ответила ему: «Но ты забываешь, что все эти годы с тобой была я, и все это с тобой вместе переносила. Ты не один, кто страдал. У меня ведь тоже были свои мечты и надежды. Все эти годы я отдавала тебе все свои силы и заботу. Я ухаживала за тобой, не покладая рук, 24 часа в сутки. Все мои завтра также были похоронены». Вскоре после этого он умер, и хотя его ей не хватало, она, казалось, испытывала некоторую горечь сожаления о своих потерянных годах. Каждому в свое время, но страдать приходится всем нам. И в этот самый момент множество святых скованы цепями скорбей. Резко изменившиеся обстоятельства обратили их радость в скорбь, заставив их чувствовать себя беспомощными и никому не нужными. Многие вопрошают в своей скорби: «Почему со мной такое происходит? Или Бог рассержен на меня? Что я сделал не так? Почему Он не отвечает на мои молитвы?» Для Павла вопрос был не в том, почему это со мной произошло, а в том, как я буду реагировать на эти обстоятельства. У Павла была возможность отнестись к своей ситуации 2 способами. Он мог впасть в болезненное, унылое настроение, постоянно задавая себе один и тот же самосожалеющий вопрос: «Почему я?» Он мог впасть в бездну отчаяния, доведя себя своими мыслями до безнадежной депрессии, до полной поглощенности мыслью: «Ну вот, я сижу здесь, скованный узами, мое служение иссякло, тогда как другие на свободе жнут обильную урожай душ. Почему все это так?» Но вместо таких вопросов Павел задавал себе другие. «Каким образом получится благо из моего испытания?» Этот Божий слуга принял такое решение: «Я не могу изменить мои обстоятельства. Может случиться, что я и умру здесь, и все же я знаю, что мои шаги направляются от Господа.
Следовательно, я каким-то образом прославлю Христа и буду свидетелем этому миру, находясь в этих узах.

И он писал: «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Павлово отношение показывает нам тот единственный путь, идя по которому мы можем выйти на свободу из нашей темной бездны уныния и беспокойства. Видите ли, можно растрачивать понапрасну все наши завтра в беспокойном ожидании освобождения от нашего страдания. Если мы сосредоточимся на этом, тогда нам так и не удастся познать чудо и радость ощущения свободы в наших стесненных обстоятельствах. Посмотрите, что утверждает Павел в своем послании к филиппийцам. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Павел говорит здесь, по сути, вот что: «Не жалейте меня и не думайте, что я не уверен в своем будущем. И, пожалуйста, не говорите, что мой труд кончился. Да, я в узах и страдаю, но Евангелие продолжает проповедоваться через все это». Я представляю, как Павел говорит: «Мои скорби превратились в источник радости. Когда римские стражники сменяются другими на их посту и уходят, они рассказывают всем воинам в бараках о моем свидетельстве. Затем они возвращаются домой и рассказывают об этом своих семьях и друзьям. Уже почти весь дворец гудит разговорами о том Евангелии, которое я проповедую. Вы, наверное, думаете, что если мои руки скованы, то мое служение закончилось, что я уже представляю собой безнадежный случай и ничего не могу сделать для Христа? Наоборот, эти мои узы сделали мое благовествование более громким, чем когда-либо раньше. Не поймите меня неправильно. Павел ни в коей мере не чувствовал себя отстраненным или безразличным к своим обстоятельствам. Он в полной мере испытывал и терпел боль от своих цепей. Он не говорил себе: «Эту скорбь допустил Бог, поэтому я использую эту ситуацию по максимуму. Я не буду жаловаться, я всегда буду улыбаться и выглядеть довольным. Никто не узнает о том, что мне больно». Нет, никогда. Такое поведение не значит доверить все наши завтра в руки Божьи. Лучше обратите внимание на заключительное слово Павла к филиппийцам: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Он не говорил здесь: «Эти цепи для меня благословение. Я так рад терпеть эту боль, как заключенный». Нет. Я убежден, что Павел каждый день молился о своем освобождении, а иногда взывал к Богу о силе, чтобы выдержать. Даже Господь Иисус в свой час страданий и боли взывал к Отцу: «Для чего ты меня оставил?» Наша первая естественная реакция, когда мы в скорбях, кричать Богу: «Почему?» И Господь терпелив к этому нашему крику. Однако Бог также уже позаботился о том, чтобы на все наши «что если» и «почему» мы могли находить ответы в Его Слове. Павел пишет: «Зная, что я поставлен защищать благовестие, как бы ни проповедовали Христа, я и тому радуюсь и буду радоваться». Он говорит нам здесь вот что: «Я твердо решил, что Божье Слово будет прославлено моей реакцией на эту скорбь. Я твердо решил, что я не обесчещу благовествование и не покажу его бессильным для меня». Сейчас я проповедую Христа своим спокойным видом, своим внутренним покоем посреди всех этих скорбей. Всякий, кто смотрит на меня, видит, что то Евангелие, которое я проповедую, оно помогает мне твердо стоять в это трудное для меня время. Это доказывает, что Господь может провести любого через любые трудные обстоятельства, через огонь и воду, и через это будет проповедано Его Евангелие. Вот то слово, которое я извлекаю из примера Павла и Авраама. Нам не нужно делать что-либо великое для Господа. Нам нужно только довериться Ему. Наша роль – отдать наши жизни в руки Божьи и верить, что Он будет заботиться о нас. Если мы просто будем это делать, Его Евангелие будет проповедоваться, каковы бы ни были наши обстоятельства, и Христос будет проявляться в нас все больше и больше в наших трудных обстоятельствах. Один из старейших нашей церкви однажды мне сказал: –
Я наблюдаю за тем, как вы ведете себя, когда вам трудно. И я всегда получаю свидетельство для себя. Но он просто не знает о том, что его жизнь является проповедью для меня. Он живет с постоянной хронической болью, которая дает ему поспать не более нескольких часов в сутки, несмотря на свою постоянную дикую боль, которую он переносит, его преданность Господу есть свидетельство для всех нас. Итак, проповедуется ли Христос в нашем теперешнем испытании? Видят ли ваши близкие, что Евангелие не бессильно для вас? Или же они видят только панику, отчаяние и сомнение в верности Божией? Как вы реагируете на ваши скорби? Павел пишет, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Павел переносится мысленно в тот день, когда он предстанет пред Христом и будут раскрыты тайны искупления. Писание говорит, что в тот день глаза наши откроются, и мы увидим Господню славу без укора от Него. Наши сердца будут гореть в нас, когда Он будет открывать нам все тайны мироздания, показывать нам свою силу за всем этим. В один миг мы поймем реальность всего того, что было дано нам для подкрепления в наших земных испытаниях. Силу и могущество небес, ангелов-хранителей и постоянное присутствие Духа Святого. Когда мы будем созерцать в благоговении все это величие и могущество, Господь скажет нам: «Все это время мои воины ополчались вокруг тебя, целая армия могущественных ангелов была приставлена к тебе. Видишь, сатана не мог никоим образом повредить тебя, и у тебя никогда не было никакой причины страшиться твоих завтрашних дней». Затем Христос покажет нам Отца, и какой потрясающий момент это будет для нас. Когда мы увидим все величие нашего Небесного Отца, тогда мы до конца поймем Его любовь и заботу о нас, и тогда вдруг с полной силой придет к нам осознание этой истины. Это наш Отец, который всегда был, есть и будет нашим Отцом, великим Я Есмь. Вот почему Павел содержал свое слово о Христовой верности. В тот славный день он не желал предстать перед Господом с мыслями: «Как я мог быть таким слепцом? Почему я не доверился до конца планам Господа обо мне? Все мои тревоги и сомнения были напрасными». И Павел увещевает нас: «Я хочу радоваться в тот день, когда глаза мои полностью откроются. Я хочу быть способным воспринимать каждое откровение с радостью, зная, что я верил в Его обетование, что я не трудился на этой земле, исполненной сомнениями. Я хочу знать, что я содержал слово жизни во всех моих реакциях на страдания, что я подвязался добрым подвигом, что я оказался верен моему Господу». Затем Павел подводит итог всему вышесказанному в словах: «Вот что я делаю. Я забываю заднее и простираюсь вперед». Другими словами, он считал невозможным доверить свое будущее в руки Господа, не доверив Ему прежде свое прошлое. У вас не должно быть никаких сомнений и сожалений, никакого возрождения прошлых грехов и ошибок, никаких спекуляций по поводу того, что могло бы быть и что не состоялось. Подобно Павлу, я сейчас с уверенностью смотрю на мои завтра, так как я знаю, что Отец мой заботится обо мне, что Он держит свое слово, что Он все оборачивает мне во благо, что Он со мной и никогда не оставит меня, что око Его на мне и Его мысли в отношении меня во благо, что Его обетования не могут быть невыполненными. Я призываю вас, доверьте Господу все ваши завтра, и пусть ваше теперешнее испытание будет проповедью о Его верности. Аминь.

Судьба человека от Бога. Все в жизни по воле Его. Встречаем мы трудности много, и радости все от Него. Вблизи одного магазина стояла хотенка одна. В ней Божьей рукою хранима сиротка Наташа жила. Зимою большие морозы, зимою одежда нужна. Легко заболеть есть угроза, одежда зимою важна. Большой магазин уж открылся, людьми вмиг наполнился зал. Там кто-то у двери молился, ребенок почти замерзал. У входа стояла девчонка, от холода сильно дрожа, в порватой простой одежонке, разбитая горем душа. На вид было ей, может, 10, она на земле сирота. И голову низко повесив, стояла, быть может, больна. Зашла в магазин потихоньку и Богу молилась в душе. Слеза покатилась, слезенка, «Господь, милостив будь ко мне!» Ходила она и смотрела одежду, вот детский отдел. Наташа так сильно хотела, чтоб кто-то ей шубку одел. Ее драгоценная мама недавно на небо ушла, и жизнь для ребенка как драма, без мамы плохие дела. Проснулась Наташа сегодня и к Богу решила взывать. Великая милость Господня, ей это пришлось испытать. Наташа не знала об этом, что мир не без добрых людей. И Божьей любовью согрета была она в жизни своей. Жила в этом городе дама, она христианкой была. Был дом у нее словно замок, и в нем она долго жила. Бог дал ей такое желание идти утром в тот магазин. Не знала она, что свидание ее ждет среди этих витрин. Вдруг видит она, между прочим, девчонка в сторонке стоит. Наверное, голодная очень, подходит и ей говорит: «О, Боже, моя дорогая, ты, вижу, раздета совсем. Зима на дворе, я понимаю, а ты здесь, скажи мне, зачем?» Прижала ее, как родную, старалась утешить, обнять, и боль не свою, а чужую хотела всем сердцем понять. Я Богу сегодня молилась, просила, чтоб шубку мне дал. Так девочка ей объяснилась, Господь сироту понимал. И дама теперь убедилась, сюда ее Бог сам послал. Так воле его совершилось, Господь все потребное дал. Ходили вдвоем в магазине, Наташа как роза цвела, покупок большую корзину ей

Кэл, прижимая свой хвост. Наташа о том не мечтала. Так много Господь ей послал, и детской душой понимала, молитву ее услыхал. Богатая добрая дама забрала Наташу домой. «Я буду тебе вместо мамы, теперь будешь жить ты со мной». Заботой с любовью растила, учила Наташу добру и веровать в Бога учила, как сердцем отдаться Христу.

0: старалась полезной быть всем. Наташа и новая мама счастливо и мирно живут. И вот появилась реклама, открыт новый детский приют. Решили они на слушанье себя целиком посвятить, имея святое стремление, чтоб Богу во всем угодить. Голодных, больных и несчастных старались они приютить, что жили в условиях ужасных, ведь их должен кто-то любить. Трудились они очень много среди малолетних детей, невзгоды встречались, тревоги, Бог вел их своей рукой. Молитесь с надеждой и верой, внимают мольбе небеса. Воздаст вам Бог полной мерой. Молитва творит чудеса. Творите добро ближним, дальним, и сейте добра семена. Пред Богом ведь это похвально, друг друга носить бремена.
1: Христиане изменились. Ничто не радует. Жить трудно, тяжело. К мирскому быту как-то приобщились. И на служение светское лицо. Печать уныния, маска равнодушья. Причины, чтоб собрание прости... Общение по группам разве нужно в чужую жизнь с вопросами вникать? Над братом и сестрой насмеяться. Сегодня христиане мастера, забыв о простоте, превозносясь, мы катимся неведомо куда. Мы стали грубыми, ехидными и злыми. Нам нравится судить и клеветать. Давным-давно мы с вами позабыли, что значит жизнь за Бога отдавать. Еще живут те старцы и старицы, кто рассказать готов о той цене, заплаченной однажды голубицей, чтобы свободу даровать тебе и мне. О, если бы страдальцы Иисуса увидели сегодня наш народ, нам стыдно стало бы, боюсь я, как много попрано и позабыто. Но ведь живет история народа в союзе том, который нерушимым себя звал, распавшийся во прах потом, но все же враг руку свою дерзостно поднял. Не рассчитал тиран тогда нароком, что не с простым народом воевал, на избранных, святых, особых. Враг руку свою дерзостно поднял. И хочется сегодня нам напомнить, как свободу церкви подарил. Пусть наше сердце вспомнит этот подвиг о тех, кто кровь свою не зря пролил. Не для того ведь жены оставались одни с детьми, без мужа и без сил, чтобы сестер сегодня, как ни странно, молитвы материнской гаснул пыл. Не для того сестра в подвале мрачном терпела пытки, шутки и плевки, чтоб молодые ныне христианки с мирской девицею стали бы равны. Не для того ведь дети умирали от холода и голода дрожа, чтоб наши чады вовсе и не знали, что каждой крошке есть своя цена. Не для того по тюрьмам братья гнили, клопов и вшей они собой кормили, чтобы сегодня сладкая свобода служила к отступлению народа. Не для того молитвы запрещали, об этой силе атеисты знали, чтобы сегодня на молитвах спали и рты почти свои не открывали. Не для того в Сибирь борцов ссылали, мороз под 50 плетями гнали, чтобы сегодня в шубах и перчатках идти в собрание было нам не сладко. Не для того расстрелы на рассвете и срок длиною ровно в 25, чтобы сегодня ты стыдился просто коллегам, близким о Христе сказать. Не для того в мучениях воспевали и в тюрьмах гимны чудные неслись, чтобы хористы нынче и не знали, что спевка есть и псалмы, что плелись. Не для того ведь слово отбирали, и песенников было не найти, чтоб наши дети нынче рисовали и эти книги рук рвали на куски. Не для того вечерю опасаясь преподавали тайно о людей, чтобы служением сим пренебрегали, и было множество пустых скамей. Не для того потоки слез пролиты, их не вместит, наверное, океан, чтобы сегодня были мы сухие, пусты в молитве, словно барабан. Не для того имели связи с небом, молитвами проложен был канал, чтобы сегодня в интернете погрязали, уткнувшийся и стар, и мал. Не для того ведь тайно собирались и были рады каждому вполне, чтобы сегодня вовсе не общались. Противен был ты мне, а я тебе. Не для того ведь брат наш на коленях у Бога проповедь в смирении просил, что в ноутбуке умный современник или в интернете что-нибудь открыл. Сей список можно долго и упорно все продолжать до самого конца. Я думаю, ты понял, что свободе положена великая цена. Пусть совесть говорит тебе отныне и в сердце прозвучит: не для того. Быть может, в покаянии просто надо прийти тебе до Бога твоего. Слава Богу.

Помысли в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

В 1882 году Чарльз был в расцвете своей спортивной формы. После того, как он выиграл во встрече с австралийцами, его назвали лучшим крикетистом года. Знаменитый бэтсмен Грейс говорил, что Стад был самым блестящим игроком среди крикетистов Англии. Его удары подача мяча были превосходными. О спортивной карьере Стада в Кембридже писали как об одной знаменательной вспышке крикетной славы. Сам он говорил, что он очень серьезно относился к этой игре. В дальнейшем он никогда не сожалел о своей странной любви к крикету, но искренне сожалел, что делал из игры идола. Однако при этом он признавал, что именно игра в крикет дала ему уроки мужества, самоотречения, самоконтроля и выносливости, что позже ему очень пригодилось в его работе миссионера. Стад говорил, что в тот период жизни христианская мораль занимала одно из последних мест среди его приоритетов. Он назвал это несчастным еретическим состоянием. И в дальнейшем он никогда не мог забыть этот черный период своей жизни и делал все от него зависящее, чтобы указать людям на опасность утраты веры. В начале своего пребывания в Китае он писал своим братьям, находящимся тогда в Итане: «Я не верю, что вы не играете в спортивные игры, крикет и так далее. Конечно, играйте, получайте от этого удовольствие и благодарите за это Иисуса. Только имейте в виду, чтобы эти игры не стали для вас идолом, как это было со мной». Что хорошего даст человеку в следующей жизни то, что он стал самым лучшим игроком в мире, писал Стад своим братьям. И потом подумайте о различии между этим и привлечением людей к Иисусу. Стад находился в большом смятении чувств под впечатлением того шока, который он пережил, наблюдая за своим набожным братом Джорджем, находящимся между жизнью и смертью. Он почувствовал необходимость еще раз послушать проповедника Муди, который снова приехал в Англию, и во время этой встречи он ощутил вернувшуюся к нему веру. «Лучшим из всего возможного, — говорил он об этом событии, — для меня оказалось то, что Бог отправил меня работать для Него, убеждать людей читать Евангелие и строить свою жизнь на Его учении. Но меня одолевало беспокойство и озабоченность. Здоровье мое ухудшилось, и мне пришлось отправиться в сельскую местность, чтобы восстановить силы. Вернулся я в гораздо лучшем состоянии, но все же еще точно не знал, что же хотел от меня Бог. Одно ему было ясно — нужно иметь силу, о которой говорил Христос. И Стад нашел к этому свой путь, читая книгу под названием «Тайны представления христианина о счастливой жизни». Приоритетом для него должна стать безграничная вера, такая же, как у ребенка, удвоенная решением доверять Богу во всем. К своему собственному изумлению он почувствовал тягу к миссионерской работе в дальних странах. Он был уверен, что такой страной для него должен стать Китай. Но его семья и особенно мать, которую он очень любил, категорически возражала против этого. Один из родственников сказал Стаду, что его планы разрывают сердце его матери на части. «Но я знал, что Бог приказал мне отправиться в Китай», — писал Стад об этой конфликтной ситуации. Он не собирался даже на шаг отступить от своего решения. Накануне отъезда в Китай он испытал большую радость, узнав, что его мать приняла его точку зрения. Будучи в Китае, Стад часто чувствовал, как его мать молится за него и просит Бога оберегать ее сына в этой языческой стране. Кое-кто из друзей Стада знал о работе китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны. По их совету он отправился в штаб-квартиру миссии в северной части Лондона. Это было во вторник, 4 ноября 1884 года. Там Чарльз познакомился с директором миссии. В эту же миссию обратился друг Стада Стэн Смит. Очень скоро за ними последовали 5 остальных друзей. Так возникла Кембриджская семерка.
Когда пришло время для Стада и Смита возвращаться в Кембридж, к ним присоединился Хадсон Тейлор. И там, в Кембридже, они создали миссию. Их прозвали «миллионеры духа». Завоевав большую популярность, они стали получать приглашения во все концы Великобритании для оказания миссионерской помощи. В первый раз кембриджская семерка появилась в полном составе в помещении Экзет-Холл в Лондоне 8 января 1885 года. Обращение Стада к аудитории было очень откровенным. Он говорил о том, как это замечательно иметь своего личного спасителя. И в этом же зале спустя месяц состоялось их последнее перед отъездом из Англии миссионерское собрание. «Я хочу рекомендовать вас сегодня вечером своему учителю», — так назвал свою прощальную речь Стад. «Я испытал много удовольствий в жизни. Я был в поисках самого лучшего для себя учителя. И слава Богу, я его нашел. В чем смысл вашей жизни? Примите его слово и безоговорочно подчинитесь ему. Это лучший совет для вас». Несколько позже, обращаясь к присутствующим в зале, он пророчески сказал: «Это собрание обладает достаточной силой, чтобы разбудить не только Лондон и Англию, но и весь мир». На следующее утро, 5 февраля, в половине десятого, кембриджская семерка отправилась с лондонского вокзала имени королевы Виктории в долгий путь в Шанхай.

«Я не подпишу это», — сказал британский консул. Его слова прозвучали как категорический отказ. Уже не в первый раз Стад обращался к консулу с просьбой подписать бумаги, которые наделяли миссионера полномочиями поверенного в делах. Но на документе должна была стоять обязательно подпись официальных представителей королевы Виктории в Китае. Стаду такая бумага требовалась по следующей удивительной причине. Он решил отказаться от всех денег, которые его отец, умерший за 2 года до этого, оставил ему в наследство. Предварительная цифра составила свыше 25 тысяч фунтов стерлингов. В наше время это большая сумма, а тогда это было огромное состояние. К такому решению Стада привело чтение определенных мест из Нового Завета. Особенно ответ, который Иисус дал молодому богатому человеку на его вопрос о том, как получить вечную жизнь. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Последуй за Мною, взяв крест». По мнению Стада, это было справедливо и для его времени, а не только для той эпохи, в которой жил Иисус. Когда Чарли навестил консула в Чинкинге, он уже знал, как распорядиться деньгами. Он решил вручить 25 тысяч фунтов стерлингов праведнику Муди, чтобы тот смог начать свою работу в Индии. Там когда-то отец Чарса составил свое огромное состояние. Но Муди считал, что он еще не готов для такой работы, и вместо этого приступил к созданию Института Библии в Чикаго. Сейчас Чикагский институт Библии является всемирно известным центром по подготовке миссионеров и производству цветных фильмов. Консул никак не мог понять решение Стада об отказе от наследства, и поэтому он сказал: «Послушайте, даю вам 2 недели, чтобы вы еще раз все хорошо обдумали, и если вы не измените своего решения, а я надеюсь, вы его все-таки измените, то тогда я подпишу ваши документы». И все же, когда состоялась их встреча, именно консул неожиданно изменил свое мнение и пригласил Стада к себе. На этот раз он взял свои слова назад, ибо Чарли также настаивал на отказе от своего наследства. Полная сумма его наследства значительно превышала 25 тысяч фунтов стерлингов, и он решил еще пожертвовать крупные суммы денег на разные добрые дела. У себя он оставил около 3000 фунтов, но не для того, чтобы их тратить на жизнь, а на тот случай, если возникнут какие-либо трудности при распределении денег. В дальнейшем он предложил остаток денег своей невесте Присцилле Стюарт, как раз накануне их свадьбы, но она категорически отказалась их принять. «Чарли», — спросила она, — «что именно сказал Господь богатому юноше?» «Продать все, чем он владеет», — прозвучал быстрый ответ. «Ну вот, мы и начнем с нуля, и Господь будет на нашей свадьбе». И они отослали эти деньги генералу Буцу из армии спасения. «Иди и поступай подобным же образом». Эта фраза стала их девизом. Такой поступок был типичен для Сицилии Стюарт. Как и ее муж, она была убежденной христианкой, лишенной всяких эгоистических интересов. Сицила была родом из Лисбурна. У нее были голубые глаза и золотистые волосы. Она обладала отважным характером. После своего обращения в веру, которое осенило ее во сне, она стала посещать собрания армии спасения. «Я участвовала в их шествиях», — рассказывала она впоследствии о днях своей юности. «И как это было важно для меня! Нас забрасывали старой обувью, деревяшками, камнями, тухлыми яйцами и гнилыми апельсинами. Никто из моих друзей не хотел со мной общаться. Встречая меня на улице, молодые люди, до этого интересовавшиеся мною, переходили на противоположную сторону». Чарльз Стад вернулся в Шанхай после работы в северных провинциях Китая приблизительно в то же время, когда туда прибыла Сицила для того, чтобы начать свою миссионерскую деятельность. Сицила плохо переносила местный климат,
и все же активно работала в санатории для военнослужащих. Именно там она встретила стадо, и их чувства оказались взаимными. Со временем Сицили предстояло отправиться вверх по реке Янзы, а стаду было предписано вернуться в Тайвэнфу, расположенном на севере Китая. Двое молодых людей занялись длительной перепиской. Некоторые письма стада были на 70 страниц. Когда Сицила ответила отказом на его предложение выйти за него замуж,

должность в британском консульстве. Когда после свадьбы они покинули консульство, у них при себе было только $5 и немного постельного белья. Вместе с мисс Берроуз они отправились в Лугантфу, чтобы в этом удаленном от центра Китая городе начать свою миссионерскую работу. Путешествие было исключительно трудным. Местное население считало их чужеземными дьяволами, и все несчастья, которые происходили в этих краях, в том числе и длительная засуха, они относили на их счет. В Луганфу они прожили 7 лет, и все это время слышали только проклятия в свой адрес. Один злой старик, как писала Сицила, сдал им свой дом только потому, что его населяли привидения, и ни один китаец не хотел в нем жить. Сицила не упоминает, сколько там было комнат, но все стены были побелены, а полы выложены кирпичом. В центре находилось место для огня. Матрасом служило тонкое шерстяное одеяло. Вот такой была постель стада в течение 3 лет. Затем она стала прибежищем для скорпионов. В доме было еще много других нежелательных жильцов, одичавших приблудных котов, крыс, летучих мышей и москитов. Стады использовали газеты, чтобы украсить стены. Так делало большинство миссионеров в то время. Открыв для обозрения каждый уголок своего дома и таким образом удовлетворив любознательную натуру китайцев, миссионерам мало-помалу удалось наладить довольно хорошие отношения с определенной частью жителей. Постепенно, под их воздействием, несколько мужчин и женщин перестали поклоняться идолам и поверили в Христа. Обратившись в веру, эти люди рассказывали свои ужасные пороки и преступления. Вот рассказ одного из них. «Я убийца, совратитель, курю опиум. Я много раз нарушал законы. Ваш Бог ничего не сможет сделать, чтобы изменить меня». Так говорил человек, который остался наедине со стадом. И стад говорил с ним о любви Иисуса и о силе Святого Духа. Позже этот человек принял веру. Трудно было поверить в то, что он сказал сразу же после обращения. Но как это было замечательно! «Я должен сейчас же отправиться в тот город, в котором я совершал столько злых поступков, и рассказать людям все то, о чем вы мне рассказывали», — воскликнул этот человек. Так он и сделал. Послушать его приходили толпы людей, и это привело в ярость предводителей язычников. Они схватили его и привели к местному мандарину. В наказание он получил 2000 ударов бамбуковыми палками и был после этого в ужасном состоянии. Он бы так и умер, если бы кто-то из добрых людей не доставил его в больницу. Но как только ему стало лучше, он сразу же вернулся туда, где его публично наказали. На этот раз его бросили в тюрьму. Но в тюрьме были маленькие открытые окна и щели в стенах. Через них узник выкрикивал слова Евангелия. Снова люди собирались толпами, чтобы послушать его. И мандарин решил, что от этого человека будет меньше вреда, если его отпустить на свободу. «Мы не можем повлиять на каждого упрямца, как этот человек», — сказал мандарин. Среди тех людей, кому стад пытался помочь, самыми трудными были любители наркотиков. Стад проводил много времени в кофейне, где курили опиум. Господь избавил 2 китайцев от этого пагубного порока. После этого послушать проповеди Чарльза стали приходить одновременно до 50 наркоманов. Излечение некоторых из них занимало больше месяца. Лунгантфу находился очень далеко от квалифицированной медицинской помощи. Когда пришло время родиться первому ребенку стада, Сицила себя очень плохо чувствовала. Но если бы она и нашла в себе силы куда-нибудь поехать для консультации с врачом, это означало бы остановку их миссионерской работы. «Не знаю, как справиться с этим делом», — сказал стад. «Но почему бы нам полностью не положиться на доктора Иисуса? Уверен, что нет необходимости убеждать тебя, дорогая, что он справится

со всем этим блестяще. Так же, как когда-то ее муж, в случае с израненной ногой, Сицила была смазана маслом, и их первая дочь Грейс благополучно появилась на свет. У них было четверо детей, все девочки. Вторую дочь назвали Хвала, третью — Молитва, четвертую — Радость. Пятая дочь прожила только один день. В то время стады жили только своей верой. У них было небольшое содержание от их общества. И хотя одевались и ели они как китайцы, все-таки часто приходилось оставаться без копейки денег и голодать. Иногда настоящее и будущее казалось совсем мрачным. Стад и Сицила не раз убеждались, что Бог обладает силой не только исцелять, но и снабжать пищей насущной. Однажды, когда после очередного появления почтальона, привозившего почту раз в две недели, они не получили ни одного письма с финансовой помощью для своей работы, Стад сказал: «Нужно смотреть фактам в лицо. Если через две недели почтальон не принесет нам извещение о материальной помощи, нам будет очень тяжело. Давай расскажем Богу об этом. Хотя Он, конечно же, все знает». Они опустились на колени и молились 20 минут. А когда поднялись, то у них возникло новое ощущение Его присутствия и силы. Спустя две недели, как обычно, появился почтальон, и они быстро вскрыли мешок с письмами. Почерк на одном из писем был им незнаком. Стад разорвал конверт, и оттуда выпал листок бумаги. Еще не подняв его с пола, Чарльз прочитал: «По той или иной причине я получил указание от Бога послать вам чек на 100 фунтов. Я никогда с вами не встречался, а только слышал о вас, и то нечасто. Почему Бог указал мне сделать это, я не знаю. Вам это известно лучше, чем мне. В любом случае, вот чек, и я надеюсь, он вам пригодится». «Пригодится? Это дело стоит гораздо больше». У Сицилы немного кружилась голова, когда она наклонилась, чтобы поднять чудо-бумажку, которую она протянула Стаду с сияющим лицом. «Какой же замечательный Бог!» — вздохнула она. «Это действительно нам пригодится, не правда ли?» Она посмотрела вверх и добавила: «О, благодарю тебя, дорогой отец!» Чек был подписан неким Фрэнком Кроссли. Когда Стад отправился в отпуск домой, он встретился с ним, и они стали близкими друзьями, а также сотрудниками по евангелистской деятельности. Стады уехали домой в 1894 году, когда в разгаре была война между Японией и Китаем. Местное население очень тепло проводило их, но путешествие к побережью с четырьмя детьми было весьма затруднительным. Они не решились нанять женщин для присмотра за детьми, потому что их могли бы обвинить в похищении этих женщин. А вот двое слуг мужчин оказались очень кстати. Часть пути они преодолели, сидя на носилках, которые были укреплены на двух мулах. Потом они продолжили свое путешествие на грузовой лодке, а затем на лодке, пригодной для жилья. Когда стады добрались до Тьестина, обстановка вокруг выглядела довольно зловеще. В каком бы месте они ни собирались высадиться на берег, агрессивно настроенная громадная толпа людей окружала их. И вот тут-то на помощь пришла их дочь Грейс. Она умела говорить по-китайски и могла ответить на все вопросы, касающиеся чужеземных дьяволов. «Сколько вам лет и как вас зовут? Какую пищу вы едите? Есть ли у вас пища? Куда вы направляетесь и зачем?» Люди были поражены, что девочка могла отвечать на их языке. И по мере того, как Грейс давала ответы на бесчисленные вопросы, враждебное отношение сменялось дружеским. «Смотрите, ребенок говорит на нашем языке, потому что ест нашу пищу», — говорили они. Но когда Грейс и ее сестра прибыли в дом своей бабушки в Лондоне, язык действительно оказался для них проблемой, потому что никто из них ни слова не смог сказать по-английски.
Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Стада вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

умереть, чтобы жить. С тех пор прошло не так уж много времени, когда я начал что-то понимать. С тех пор, когда я книги в руки взял, наверное, читал я их, вникал и начал изучать. Прочел одну страничку, две, казалось, мало мне. Прочел другую, понял, это для меня. И перестал считать я дни в бегущем времени. Одно хотел — читать, учить и познавать. Что я читал, казалось мне основой, основой всех основ для всех, для нас. Кто мы такие, из каких веков и времени, кто жизнь нам дал, отнимет кто ее у нас? Чернилами написано немало строчек, рука писала нам с древних времен. В написанном есть правда, есть и вымысел, но мы способны отличать, где ложь, а где любовь. Читал немного, но успел уж сделать выводы, но не конечные, начальные они. Смысл жизни состоит в любви и сострадании. Учись любить, с любовью помогай другим. С тех пор прошло не так уж много времени, как начала душа во мне играть. Дай Бог душою жить без счета времени и дух свой постоянно пробуждать. Почувствовал я силу пробуждения, я как воскрес, я начал все любить. Душою к Богу я тянусь, теперь, наверное, готов я умереть, чтоб снова жить.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Псалом 134. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его. Разделил Черное море, ибо вовек милость его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его. И Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Псалом 136.
1: При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы, Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.
0: Псалом 137 Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дел рук твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим».

Томлюсь в оковах одиночества, и в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти ли к порогу материнскому, печали злить, но невозможно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет. От мысли сжалась я, чтоб мог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнюю зажгу сама. И, может, кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой, похожей и отчаянием,

Снова: «Скажи, кто ты?» А он с улыбкой смотрит ласково, молчат уста. Смутившись, узнаю, не сказка ли, лицо Христа. Вошел ко мне лучом надежды он, сел у огня и, как отец, рукою нежную обнял меня. И озарился светом радости мой темный дом. Как было хорошо и сладостно с Христом вдвоем! И открывалась любовь безмерная в его очах. Учил меня. Легко и просто он. И утешал. Утихла боль в душе моей. Ушла печаль. Хотелось мне минуты дивные не замечать. О, если б ты, Господь, Спаситель мой, не уходил! Мне жить одной в земной обители не хватит сил. Я одиночеством не сломлена, но слаб мой дух. Иисус ответил тихо: «Снова я к тебе приду. Приду опять, когда увижу я свечу в окне, дом одиноких и обиженных так близок мне. Пусть будет дверь всегда открытую, и в трудный час ты позови меня молитвою. Услышу глас, и не оставлю в одиночестве я никогда. Все сыновья мои и дочери со мной всегда». И он ушел, как дуновение, исчезла тень. Но мне осталось утешение, и в сердце день.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Некоторые женщины, мягко говоря, не совсем воспринимают 31 главу притч Соломона из-за безмерного списка обязанностей, которые несет на своих хрупких плечах эта женщина. Особенно в том контексте, что муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Одни недоумевают, почему это он сидит, а не печется в своем доме, не помогает жене управляться со всем хозяйством. Другие задаются не менее важным вопросом, что же такого сделать, чтобы и мой муж сидел у ворот? Как добиться того, чтобы муж стал известен и успешен? Муж сидит у ворот. Различные переводы Библии говорят об этом так. Мужа ее уважают у городских ворот, со старейшинами страны место его. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Люди чтут ее мужа, так как он один из самых уважаемых городских вельмож. Знают мужа ее у городских ворот, сидит он среди старейшин своей земли. Во всех этих переводах идет речь об уважении и почтении к мужчине у ворот. В те времена ворота были центром общественной жизни города. Через ворота проходили торговцы и путники. Каждый день через них входили и выходили практически все работники, работающие в поле. Именно у ворот люди часто обменивались новостями, назначались деловые встречи, заключались сделки и решались дела управителей страны в различных сферах деятельности. Ворота разделяли город на внутреннюю часть, защищенную и безопасную, от внешней ее части, которая могла подвергаться нападениям со стороны врагов. Такую же аналогию можно провести с семьей и внешним миром.

На мой взгляд, семья является прообразом внутренней части города, где мужчина хочет чувствовать глубокое, искреннее почтение, основанное на его внутреннем потенциале и божественной сути внутри человека. Свою защищенность от сравнений или осуждений, принятие его со всеми достоинствами и недостатками. Уважение у ворот начинается с уважения в доме. Если в своей семье, в кругу самых близких людей, мужчина не чувствует уважения, принятия, тогда ему приходится доказывать, кто он есть на самом деле, направлять всю свою энергию, чтобы кого-то впечатлить или переубедить в сложившемся о нем представлении. Он бывает не способен реализовать себя по причине своего опустошения, потому что все силы он бросил на завоевание уважения в доме, того уважения, которое принадлежит ему по праву, как и любовь, которая не может быть измерена делами. Вот еще одно упоминание о муже приведено в 31 главе книги Притчей. «Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Уверено в ней сердце мужа. Он восхищается своей мудрой, добродетельной женой, хвалит ее, высоко ценит. Он уверен, что он уважаем в своем доме, что он глава, и никому не нужно это доказывать. Он уверен, что для самого близкого и родного человека он самый лучший. Он уверен в себе благодаря ее уверенности в нем. И с такой позицией, и с такими взаимоотношениями в семье он не останется без прибыли. Так вот, где кроется доход, успех и процветание мужа в уважении в собственном доме. Даже в мире говорят, что за каждым великим мужчиной, который чего-то достиг в жизни, стоит великая женщина, которую часто не видно. У Генри Форда спросили, чем бы он занимался, если бы пришлось жить заново. Он ответил, что ему все равно, лишь бы со своей женой. Поэтому опора, уверенность в жене, что он не будет ею осмеян, унижен, но будет понят, принят, и что жена его поддержит и будет его поднимать, это очень важно. И дальше мы читаем. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Воздавать добром, когда преуспевание, достаток, успех и слава — легко. А вот воздавать добром, отвечать добром, думать добром, говорить с добром, вдохновлять своего мужа с добром, когда нет видимых успехов и побед, когда период испытаний и трудностей — вот этот уровень, достойный уровень жены. Из 31 главы притчи. Уважение у ворот начинается с уважения в доме.

Духовные размышления на каждый день. Иное семя упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Матфея 13 глава, 5-6 стих. Хорошая и плохая почва. Почва второго типа была каменистой и с небольшим слоем земли. Упав на нее, семя быстро проросло, но не могло глубоко пустить корни. Когда стало светить солнце, оно завяло. Снова были использованы хорошие семена, однако радость оказалась кратковременной. Кто-то чувствует, что слово Бога коснулось его. Таковой может согласиться с тем, что он грешник, и рад, что Бог желает простить и благословить. Он также может наслаждаться общением с христианами, но тот час с радостью принимает слово. Однако семя не пускает корни. Это значит, что коренного изменения не произошло. Человек не обратился, не рожден свыше и не имеет прочных отношений с Христом. Пока обстоятельства благоприятны, это может не бросаться в глаза. Но это сразу же обнаруживается, когда настает скорбь или гонение. Истинно верующие молятся Богу о сохранности и помощи в такие времена. Там же, где слово не укоренилось, все это быстро исчезает. И сегодня некоторые с энтузиазмом воспринимают слово Бога, но разве печаль и боль не являются первой реакцией, когда она выявляет наше состояние? Только тогда, когда человек обращается к Богу, искренне исповедуя свою вину и обретая прощение, тогда приходит неприходящая радость.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Мир Божий вам, братья и сестры. Сегодня у нас с вами пятница, и мы будем с вами проводить молитвенный час. Хотел бы напомнить, что эта передача специально сделана для вас, братья и сестры, чтобы вы могли принимать участие. И помните, что это специальное время, где мы проводим время в молитве за друг друга, за наших братьев и сестер. И я верю, что Господь благословляет тех, кто искренне ищет Господа, приходит к Нему. Господь дает свой ответ и свою поддержку. Я хотел бы, друзья, чтобы мы имели, может быть, такое молящее состояние, где мы молимся пред Богом во время этой передачи, чтобы Господь благословлял наших братьев и сестер, даже, может быть, самих и нас, которые нуждаются в благословении, милости Господнем. Я верю, что каждый, может быть, из нас имеет свои переживания, свои какие-то личные тревоги. И вот, я думаю, здесь это делает для нас как бы вызов, чтобы мы были, можно так сказать, бодрствующие и смотрели и за собою, смотрели и за состоянием своего сердца, чтобы Господь благословлял и давал направление и упование о живом, может быть, Боге в нашей жизни, чтобы Он был реальный. Господь, и, друзья, я хотел бы, чтобы мы благодарили Господа за то, что сегодня еще есть такая возможность вместе быть в эфире, вместе, может быть, молиться и вместе принимать участие. Потому что я знаю, многие из братьев и сестер, они имеют меньше и меньше подобных таких возможностей. Либо это связано со здоровьем, либо это, друзья, связано с возможностями и, скажем, доступом интернета. Я удивляюсь, я вчера разговаривал с одним человеком, и у них в стране очень сильно ограничивают интернет. И он говорит, чтобы выйти на христианские какие-то ресурсы или вот даже послушать какую-то проповедь на Ютубе, уже у них делается невозможно через, например, через VPN или подобных таких каких-то связей. То, друзья, помните, что время, которое мы живем, и пока место есть, это благословение, это возможность, нам нужно правильно его использовать. И я верю, что многие из нас, мы так и пытаемся делать, правильно его использовать, это время, которое Господь дал нам. И для начала бы, друзья, хотел бы, чтобы мы с вами помолились, чтобы Господь благословил этот молитвенный час, чтобы мы могли быть в уделе Господнем, чтобы мы, друзья, могли наши, может быть, взоры направлять на Иисуса Христа. И будем потом мы размышлять и молиться, конечно же, с вами, друзья, благодаря Господу за такую возможность, которую Он нам сегодня дает еще. Давайте для начала помолимся, чтобы Господь благословил этот эфир, и с Божьей помощью мы начнем с вами этот эфир. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час, за эту возможность, которую Ты дал нам. Я прошу Тебя, Господь, даруй нам благодать Твою и силу, чтобы мы могли быть в уделе Твоем, чтобы мы могли, Господь Бог мой, питаться от Тебя, чтобы мы могли доверяться Тебе. Помоги нам, Господь, быть теми людьми, которые бдительными, которые внимательны, которые бодрствующие, которые ищут Тебя, Господь Божий. Я прошу Тебя, храни нас в рукою Твоею, милостью Твоею, Господь, презри на нас. Помоги нам, чтобы Дух Святой Твой, Он постоянно направлял нас на стези истины и правды. Дай, чтобы Слово Твое, Господь, оно было живым в нашей жизни. Я прошу Тебя, Господь, храни нас от всяких живучений, обольщений, храни от всяких, Господь Бог мой, личных убеждений, которые, может быть, они сложились годами, но они не имеют никакого библейского основания, которое мешает нам познать Тебя в полноте. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь, всех братьев и сестер, даруй нам, Господи, благодать Твою и милость Твою. Все, кто будут звонить, кто будет писать, Ты знаешь их нужды, знаешь их переживания. Я прошу Тебя, Господь, презри милостью Своею каждого брата и сестру, которые на данный момент, Господь Божий, с нами здесь в эфире и принимают участие. Я прошу Тебя, благослови их, огради их милостью Твоей, Боже. Мы благодарим Тебя и славим за Твою любовь, которую Ты нам посылаешь. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой.
Аминь. Друзья, это у нас молитвенный час. Я хотел бы объявить координаты, куда вы можете позвонить или написать свое смс-сообщение. И я хотел бы обратиться всех, кто нас слушает. Я хотел бы, чтобы вы помнили, что у нас, друзья, есть радиовещание на других языках, потому что, почему я говорю, напоминаю в эфире, ездим мы по церквям, где нас приглашают, подходят к нам молодожены, преклонных годах, в средних годах. Братья и сестры, и говорящие и на английском, на испанском, и на славянских языках. И многие из них не знают, что у нас есть эти каналы на этих языках, друзья. То я бы хотел, чтобы вы принимали участие, повещать и говорить другим людям. Может быть, что есть такая возможность вещать, мы вещаем на этих языках. То, пожалуйста, если вы это еще не сделали, может быть, зайдите на наш веб-сайт, в контакт-форме закажите визитные карточки для того, чтобы вы могли их раздавать. А у нас они есть такие визитные карточки, где можно раздать. На задней стороне есть такая QR-код, это такая камеру. Открывайте на телефоне камеру, и оно вас поможет вам скачать приложение Radio MV сразу на телефон. То это вы можете использовать как благовестие, карточку даже и в церкви своей раздавать, и, может быть, на улице, в магазине, где вы ни проходили, чтобы люди могли более слышать и знать о таком христианском контенте, который вещается круглосуточно, удобно на телефоне. Я знаю, что, друзья, у нас времени ни у кого нету, и нужно за время бороться сегодня, потому что каждый скачивает на свой телефон, что желает, и смотрит, что хочет. И знаете, вот время мы столкнулись с таким, где изобилие информации, просто чересчур его много. А вот отфильтровать или, скажем, выбрать процесс той информации, которую назидательнее было, это берется услуги и времени. Вот что Господь дал нам на протяжении уже 20 лет делать, это делать, формировать такие вот программы, которые имеют уже такие базовые христианские навыки, где мы отфильтровали контент и пытаемся предоставить народу Божьему на английском, испанском, на немецком и славянских языках. Это русский, украинский, белорусский. То, да благословит вас Господь, друзья. Напоминаю, что многие из радиослушателей не знают, что у нас есть, мы вещаем на других языках. То обращаюсь к вам, радиослушатели, призываю вас, пожалуйста, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, выберите свой язык, там контакт-форма, заполните эту форму и там выберите «Заказать визитные карточки». Мы бы хотели бы прислать вам, чтобы вы могли эти визитные карточки раздать или раздавать в своей церкви, или, как я сказал, на улицах, где вы ходите, чтобы другие люди могли знать. И если у вас есть возможность, обратитесь в церкви, скажите служителям, может быть, попросите, братья и сестры, можно я выйду за кафедру, расскажу буквально за 2-3 минуты о радио, что есть, оно вещается на этих языках, потому что многие родители подходят и говорят за детей, я говорю, вы знаете, что у нас по-английски радио МВ есть? Да вы что, мы не знали. И, конечно, я говорю, вот если вы даже приобретете наш цифровой такой приемник, он красивый, стационарный, я говорю, вы можете, чтобы он круглосуточно вещался на английском языке в своих детских комнатах, потому что если есть подростки, молодежь, которые уже, им тяжело понимать, может быть, русский или украинский язык, они могут спокойно слушать хороший контент от Radio MV на английском языке или испанском языке. То имейте в виду, друзья, я просто напоминаю, потому что многие из радиослушателей не знают этого. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что, вы знаете, каникулы пришли, многие уже дети на летних каникулах, и им нужно будет иметь занятия, нужно чем-то заниматься, где-то, чтобы они могли быть заняты и духовно, и физически, то мы призываем раз радиослушателей, обратите внимание, друзья, что у нас есть даже детский канал, который вещается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Даже если у вас, может быть, нету, скажем, цифрового приемника, на нашем веб-сайте зайдите, выберите плеер, можете слушать, дети могут слушать детский канал. Можете даже включать им, какой они удобный канал желают, где это Слово Божие будет вещаться. У нас, друзья, есть приложение на Smart TVs. Это как Apple TV, как Roku. Есть приложение, где вы можете скачивать, и через телевизор будет вещаться радиовещание.
Я это говорю, потому что многие радиослушатели, напоминаю, к сожалению, не знают этого. То, друзья, имейте в виду, если у вас детки уже дома, вы хотели, чтобы они питались вокруг хорошего контента, росли духовно, мы предоставляем такую возможность, где вы можете принимать участие. И так само помните, друзья, что подростки, если у вас уже есть подростки, у нас есть U-Turn Education, платформа, где ваши дети, подростки, молодежь, даже и вы, у нас есть, она уже вышла на английском и на русском языке. Если вы хотите онлайн, это в онлайн-режиме, видео, христианская школа, видео онлайн, можно его подписаться туда. И это как для подростков, можно, я так сказал, без 12 лет и выше, они спокойно могут ее принимать участие. И молодежь, или даже вы, смотреть и делать на английском или на русском, какой вам удобно. Так что подходит время этого каникул, вы хотели бы знать, что бы дети могли делать, я бы вам посоветовал, посмотрите на ресурсы, которые мы предоставляем. Потому что многие родители хотят, чтобы дети были заняты не только свободным временем, но и уделять время для духовного роста, брать, может быть, какие-то ресурсы, которые мы предоставляем, показываем для христианских семей, чтобы наши дети, мы становились более сильнее в вере в Господу. То вот как U-Turn Education, есть онлайн-видеошкола, где вы можете подписаться и делать вместе это в видеоформате очень легко. Человек смотрит видео, потом есть там interactive questions, вопросы задаются. Это на английском и на русском. Если вас это интересует и вы хотели бы больше, зайдите на наш сайт. Если вы на сайте не нашли, напишите нам на SMS на этот же номер. Этот же номер можно писать и нужды, и вопросы. Мы вам ответим. Я знаю, что многие уже желают больше SMS писать, нежели звонить. То, дорогие радиослушатели, помните, что ресурсы, мы это делаем специально, чтобы наши семьи, наши дети, наша молодежь, подростки в средних годах, мы могли быть сильны. И на этой неделе, как мы уже говорим, молитва за детей, которые будут на летних каникулах, вот и вся озабоченность наша, как радиослужители, чтобы мы могли предоставлять христианским семьям контент и ресурс для таких вот летних каникул, чтобы дети могли быть заняты, расти духовно, получать духовную пищу. У моих детей в комнате, друзья, они стоит стационарный такой красивый приемник, где они слушают радио, когда ложатся спать, когда встают. Да, многие они слушают детский канал, дети, которые еще маленькие, постарше, они уже слушают более английский канал, им более предпочитают на этом языке. То каждый ребенок своего возраста выбирает свой канал. И я знаю, что там все чистое, все проверено. Я как родитель спокоен в этом вопросе. И то хотел бы вам, друзья, поощрить. Помните, что ресурсы есть, возможности есть. Просто нам нужно часто, может быть, напоминать, потому что встречаются в церкви, когда видят нас, подходят, говорят. И, к сожалению, я даже обратился к нашему коллективу, говорю, или мы просто плохо говорим, повещаем, или, может быть, неправильно информируем, то я прошу вас, друзья, обратите внимание, дедушки, бабушки, может быть, кто нас слушает, скажите своим детям, которые уже имеют детей, внуки, да, чтобы они обратили на это внимание. И мы будем стараться на социальных сетях, Инстаграме, Телеграме восстанавливать, может быть, такие маленькие посты, разные ресурсы, которые мы предоставляем. Вот как я говорю, за приемник, да, бенефиты его, что там есть, за, например, U-Turn Education, кто может подписываться, зачем он существует, чтобы мы могли, друзья, как христианское, может быть, тело Христово расти. Я как вижу сейчас, друзья, говоря с многими людьми, встречаясь, информации много изобилия, но проблема, люди не знают или, скажем, они не уверены, что брать за чистую как монету, что не брать. Они переживают, можно ли это смотреть, нельзя ли смотреть, чтобы не отравиться духовно. И это корректно делают. Или даже, друзья, иметь какой-то духовный план. Вот как мы строим физический план, да, цели ставим. Вот я буду, сделаю в этом мне вот это или это, если даст Господь, да. Так само нам нужно строить и духовный план. Что мы будем делать регулярно в нашей семье, регулярно в наших домах, чтобы мы росли духовно.
И вот и эти инструменты, как радиослужение, как U-Turn Education, как U-Turn Ministry, мы предоставляем христианским семьям, друзья, чтобы вы могли использовать их. Вот квартальный журнал, который мы выпускаем, да, христианский ресурс, он есть и в печатном формате, и есть и в формате электронном. Потому что многие уже в электронном формате читают, то помните, друзья, напоминаем, эти ресурсы, они специально делаются для народа Божьего, укрепления веры, чтобы наша вера у народа Божьего, она только делалась более зрелая, и Слово Божие призывает нас, чтобы мы обращали внимание о нашем духовном состоянии. Как я говорил, стройте, друзья, планы для духовного роста, где умышленно вы ставите цели, что вы будете делать своими детьми, а не только, друзья, например, физические какие-то мероприятия, но строить и духовные цели для своей семьи, где вы начинаете говорить, хорошо, я каждый вечер буду проводить с детьми за чтением, рассуждением, может быть, Слова Божьего, 15-20 минут каждый вечер, потом молитва. Вот эти цели, они должны как родителя ставлены, чтобы мы могли двигаться к направлению. Мы это делаем в работе, мы это делаем в других частях нашей жизни, но не забывайте, что Господь нам доверил. Первое — это нашу семью, наших детей, а все потом остальное. То, почему мы делаем такой акцент такой, на такой молитвенный час, потому что пришло время свободного, много свободного времени во время каникул. И вот поощрить родителей, бабушек, дедушек, подростков, молодежи, молодожен, что ресурсы есть для вас, чтобы вы могли быть, принимать участие духовного формирования вашей семьи. Друзья, это очень и очень важно, чтобы мы это сделали. И псалмопевец в 120-м chapter, главе написано в 7-8 стихе: «Господь да сохранит тебя от всякого зла, сохрани душу твою, Господь. Господь будет хранить выходящее твое и входящее твое отныне и вовек». Это псалмопевец, друзья, говорит, что Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит твою душу Господь. Друзья, хранящий Господь, но для Господь призывает, чтобы мы и принимали участие в этом процессе, где есть работа человека, где Господь доверяет. Это наше планирование нашего времени. Это Он дает нам возможности, но как мы распоряжаемся этими возможностями, чтобы Господь хранил нас, чтобы Господь ограждал нашу душу, друзья, то на нас лежит возможность или ответственность, как мы подходим к этим вопросам. Как мы, друзья, подходим к этим вопросам. Я хотел бы объявить координаты, куда вы могли бы писать свои нужды, писать свои, может быть, переживания. Или этот номер можно, как я говорю, звонить или писать. Это будет 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать смс-сообщение или звонить. И напоминаю, друзья, если вам легче написать, нежели звонить, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы больше будем чем рады вам ответить и помочь, дать направление, какие у нас есть ресурсы для того, чтобы вот это летние времена, время для детей, вы могли строить, может быть, духовные

0: и слово. И Он будет удерживать нас от зла, напоминая, что это неправильно или это опасно здесь духовно. И вот это, друзья, формирование духовного нашего роста. Здесь, где человек должен принять участие в процессе работать с Богом. Да, Господь дает тебе время, каждому дает Господь определенное число времени. Каждому из нас у нас есть одинаковое число часов, Господь, которое определяет каждый день. Но каждый по-разному их использует и распоряжается ими. Вот здесь нужно иметь рассудительность, как правильно использовать свое время. И вот это летнее время, друзья, которое приходит для наших детей, чтобы Господь их хранил. Когда они будут на улице или, может быть, выезжать на различные отдыхи, чтобы Господь хранил их как и физически, так и духовно, но и чтобы мы, как родители, могли принимать участие в формировании их. Не только доверять, друзья, вопрос для церкви, для воскресной школы или каких-то христианских мероприятий, которые отделенные помогает церковь делать, но чтобы сами, как родители, как бабушки, как дедушки, мы могли принимать участие в формировании наших подростков, детей и молодежи. И это, друзья, необходимо, чтобы мы, как говорят, сидели вокруг стола, который духовно питает нас. И это наш духовный стол на сегодняшнем время, к сожалению, становятся мобильные девайсы, это телефоны, гаджеты, да, где человек проводит больше времени вокруг своего телефона. Это его делается стол. Но вопрос задается, чем он питается от этого стола. И вот вызов, который сегодня для нас есть, друзья, чтобы мы могли быть эффективными, доносить, может быть, Господнее послание, Божие вещание этим, через эти платформы, через эти, вот эти, можно так сказать, вот эти столы, где люди обращаются вокруг них. Выпускать контенты, выпускать материал, чтобы формировать духовно человека. И это важно, друзья, важно, чтобы как родители, как бабушки, как дедушки, как народ Божий мы могли умышленно строить вот эти духовные планы, расписание духовное для нас, как мы это будем делать ежедневно в нашем доме, в нашем родстве, в наших братьев и сестер. Это очень необходимо и важно, потому что время занять можно чем-либо. Важно, чтобы мы могли правильно, друзья, распоряжаться тем, что Господь для тебя и меня доверил. Напоминаю координаты, куда вы можете, друзья, писать свои нужды. После этого мы будем слушать ваши нужды, переживания и будем молиться вместе, чтобы Господь во время этой летней, может быть, времени, наоборот, помог взрастить наших детей, даже самих себя, чтобы мы имели духовную, может быть, расписание, план для нашей семьи, чтобы мы росли с ними духовно. И я говорю, Господь дает возможность нам, но как мы ее используем? И если, друзья, вам нужны идеи или, может быть, посмотреть, какие у нас есть ресурсы, мы больше чем рады вам повестить и рассказать, что ресурсы есть, только с ними нужно использовать и поставить график расписания, как можно применять ежедневно в своей семье. Объявляю координаты, куда вы можете, друзья, звонить или писать свои нужды. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот телефон номер, друзья, можно, как я говорю, звонить и писать. И так само на этот номер можно писать в WhatsApp. Если у вас есть WhatsApp-приложение, пожалуйста, друзья, обращайтесь. Так само на нашем телеграм-канале в комментариях вы можете оставлять свои нужды и переживания. Да благословит, друзья, вас всех Господь. И мы верим, что Божья милость, она над народом Божьим, который боится и ищет лица Господнего. Сейчас слушаем ваши нужды, потом вернемся назад и будем вместе молиться.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Озвучу нужды, которые вы нам написали, и будем молиться. Дорогие друзья, приветствую вас. Сердечно благодарю за час молитвы. Это огромное благословение для нашей семьи. Помолитесь, пожалуйста, о наших детях, внуках, чтобы Дух Святой коснулся их сердца, и они заключили завет с Богом. Прошу молиться за покаяние сына, братьев и их семьи. Дорогие молитвенники, очень прошу.

0: Прошу вас помолиться о моей нужде. Верю, что Бог явит ко мне свою великую милость и даст ответ на просимое. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу помолиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы и за здоровье. Благодарим. Мир вам, дорогие молитвенники, да благословит вас Господь обильно. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Виктора, чтобы Господь дал ему сердечное покаяние и чтобы разрушил замыслы врага. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю, просит мама. Мир вам, дорогие молитвенники. Прошу, поддержите в молитве за моих детей, Анну и Павла. Нет мира, чтобы Господь дал свою милость и помог. Верю в силу молитвы святых, просит мама. Мир вам, дорогие молитвенники. Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает. Слава Ему во веки вечные. У нас есть финансовые трудности, нужда в продаже жилья и возврате кредита. Просим, поддержите нас. Дорогие молитвенники, поддержите меня в молитве за сыновей, которые ослабели духовно. Пусть Бог даст им стремление к Нему, и за остальных детей и внуков, чтобы все любили Господа и служили Ему. Прошу помолиться за мое здоровье, очень болит спина, и также за мужа, он после инсульта. Благодарю Божьих благословений. Сердечно благодарю Бога за все Его милости и за эту возможность поддерживать друг друга в наших нуждах. Да благословит Бог каждого из нас и даст ответ на наши нужды. Прошу поддержать в молитве за здоровье мужа и также за спасение сына. Дорогие, помолитесь, пожалуйста, за устройство судьбы дочери, внуков, молодежи от Божьей руки. Дорогие братья и сестры, помолитесь за мое здоровье. Имею очень сильные боли в желудке уже долгое время. Пожалуйста, помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба молиться за сына-подростка, чтобы Господь даровал ему радость жизни, очистил от неугодных мыслей и хранил его жизнь в своих руках. Прошу, помолитесь за моих детей, чтобы каждый из них лично встретился с Иисусом и был спасен. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, поддержите в молитве за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его, восстановил духовно и исцелил его. Благодарю. Мир вам, молитвенники! Хочу благодарить Господа и вас, что операция прошла успешно. Слава Богу! А также прошу помолитесь за мою большую семью, чтобы Господь направлял, пробуждал и дал судьбы от своей руки. Поддержите в молитве моих мужа и брата, чтобы Господь хранил их в дороге, а также прошу молиться за моих родных, чтобы Господь спас их. Помолитесь, чтобы Бог послал свою защиту и устроил мои дела на работе. Помолитесь, чтобы Бог исцелил меня от моих болезней. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Искренне прошу вас, братья и сестры, помолиться за меня и мою нужду, чтобы сам Господь вступился и разрушил все то, что враг воздвиг против меня, чтобы Господня победа восторжествовала. Помолитесь, пожалуйста, за нас, чтобы Бог укрепил духовно, очистил, осветил наши души, чтобы все были спасены. За предстоящие роды нашей доченьки, за Зою, Павлика, Адама, Лесю, Любу и ее мужа, за моего мужа, поддержите в молитве, чтобы Бог хранил и исцелил. Братья и сестры, прошу вас поддержать в молитве за племянницу Аню. Она дочь верующих родителей. Молитесь, пожалуйста, за ее освящение, чтобы она не заигрывала с грехом, общаясь с мирскими друзьями. Да оградит ее Господь от худых сообществ и любви к миру. Да даст ей Господь покаяние и крещение Духом Святым и пошлет ей любящих Господа друзей. Также прошу за Софию, она оставила Господа. Да разрушит Господь все замыслы врага, просит брат Олег. Поддержите нас в молитве за маму, о Божьем укреплении, духовном возрастании и физическом исцелении. Пусть Господь поддерживает ее своей благодатью и дарует необходимые силы на каждый день. Просим помолиться за брата, который перенес операцию на сердце, чтобы Господь благословил процесс восстановления, укрепил его здоровье и даровал полное заживление. Есть нужда продолжать молиться за Виктора, о покаянии, освобождении от зависимости и полной победе Господа в его жизни. Просим молиться с нами за брата Антона. Господь уже являет к нему свою милость и хранит его до настоящего времени. Верим, что Бог продолжит совершать свой труд в его сердце, приведет его к покаянию и спасению, а также будет хранить его там, где он находится. Поддержите в молитве за сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец, открылся им и привел к спасению. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля Божья совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Благодарность нашему Небесному Отцу за отцовскую заботу и любовь к нашему дому. Верю, что всех наших детей Он привлечет служить Ему. Поддержите в молитве за сыновей, за их освобождение и восстановление от всякой зависимости и подчиниться воле нашего Небесного Отца. Верим в силу молитвы. Приветствую, поддержите меня в молитве за дочь Ангелину, чтобы Бог исцелил ее глаз, также за мужа, за его духовное состояние, и за себя прошу, очень нуждаемся в молитве. Помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы Бог исцелил меня, и за семью сына, чтобы Господь дал покаяние. Благодарю за молитвы, молюсь вместе с вами». Пожалуйста, молитесь о моем племяннике. Он в Украине, его забрали в армию, чтобы Господь сохранил его жизнь и спас его душу. Помолитесь за мой молитвенный список, пожалуйста. Брат Григорий просит продолжать молиться за его сыновей, за их покаяние, чтобы сам Господь коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь даровал им покаяние, чтобы они оставили грехи и вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю. Он охладел духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима. Они в наркотической зависимости. Прошу молиться за мою семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение, просит брат Георгий. Поддержите в молитве сестер Люсю, Лиду, сестру Олю, чтобы Бог поддержал их, укрепил духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару Вергунову. Мы в болезнях, чтобы Бог явил милость. Дорогие братья и сестры, просьба продолжать молиться за освобождение моей сестры Лии. Дорогая семья, прошу помолиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую жену. Поддержите в молитве за нашу семью, чтобы был мир и поддержка, а также почтение и уважение родителей. Брат Вова просит поддержать в молитве о покаянии и спасении людей, семей и молодежи в Украине и по всему миру. Также просит молиться за его семью, за него, супругу и ребенка, чтобы Господь хранил их от всякого зла, укреплял духовно, благословлял и вел по пути спасения. Также он просит о Божьей защите для всей семьи и о том, чтобы Господь разрушил всякие вражеские замыслы и совершил свою благую волю в их жизни. Приветствую вас, братья и сестры, помолитесь за меня, за духовное укрепление, также за мою жену Марину, за ее покаяние. Помолитесь за меня, чтобы Бог дал мне силы в старости переносить все испытания и трудности. С благодарением, сестра Оля. Поддержите, пожалуйста, в молитве за здоровье и за работу. Компания неожиданно закрылась и решается вопрос сохранения маршрутов. Будь милостив к нам, Господи. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня в молитве за семью моей дочери Кати, ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения, да придет мир и благословение Божье в эту семью. Поддержите в молитве мою подругу, чтобы Господь укрепил ее духовно, наполнил сердце своим миром и радостью, поддержал в трудностях и обновил ее силы. Пусть Господь ведет ее своим путем, благословит ее жизнь по своей воле, устроит наши судьбы. Вся слава Господу! У меня есть благодарность для Господа. Он добр, слышит наши молитвы и отвечает. Вся слава Богу! И последняя нужда, которую я сейчас зачитаю. Брат Андрей из Украины просит поддержать в молитве за людей, находящихся в его молитвенном списке. Также просит молиться о его духовном укреплении, здоровье, Божьей помощи в работе и обучении, а также о покаянии и спасении родных и близких, о возможности свидетельствовать людям о Христе. И также просит молиться о прекращении войны в Украине и Израиле, чтобы Господь даровал мир и сохранил жизни людей.
1: Друзья, будем молиться за все эти нужды, чтобы Господь благословил, вышел навстречу, чтобы милость Божия была проявлена этим домам, этим семьям. Много печали, много скорби, но мы верим, что Господь силен и сегодня исцелять, изменять, приводить те, кто потерялись, те, кто ушли от Господа, может, те, кто, может быть, никогда еще не встретились с Ним, чтобы Дух Святой направлял их на стези правды, чтобы они встретились живым Богом. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Ты слышал, Господь, все эти нужды, которые зачитывались, слышал те печали и скорби родителей, которые заявляли за детей своих, за, может быть, молодежь, подростков, которые перестали ходить на служение, которые не интересуются больше христианством. Я прошу Тебя, Господь, дай, чтобы они встретились с Тобой живым Богом. Потому что христианство — это не есть какая-то религия или система. Христианство — это есть живое общение с живым Богом. Я прошу Тебя, помоги, чтобы, Господь, народ Твой, мы молились о наших детей, подростков, людей, чтобы они могли встретиться с живым Тобою, Богом, чтобы ихняя жизнь была изменена. Я верю, когда Дух Святой Твой, когда Ты, Господь, Сам зайдешь в ихнюю жизнь, когда они начнут, Господь, иметь с Тобой диалог, то изменится ихнее направление жизни, желание и стремление, где они начнут искать Тебя, где богоискание станет актуальным. Я прошу Тебя, Господь, благослови их. Те, кто упали, Господь, те, кто, Господи, скованы цепью врага, разной зависимостью, наркоманией, разными другими, Господь, Бог мой, тяжелыми, Господь, грехами, которые враг порабощает душ человеческий. Я прошу Тебя, даруй Свою милость и благодать Твою. Дай, Господь, чтобы Дух Святой Твой направлял на стези истинной правды. Я прошу Тебя, благослови молодожен, храни их, Господь, от разводов. Дай, чтобы у них были правильные ценности в жизни, правильно планировано свое времени в богоискании, Господь, чтобы семьи христианские были крепкие и сильные, чтобы враг не находил никакие, Господь, ответствия, чтобы наносить удар на семью. Благослови и сохрани милостью отцовской Твоей. Я прошу Тебя, Господь, благослови милостью Твоей, Господь, так само пожилых в средних годах, которые болеют, где они нуждаются, чтобы Ты исцелил их спину. Мы слышали, что болеют и ноги, спины, глаза, у кого, Господь, сильно болеет в желудке, Господь, желудочной боли. Во имя Иисуса Христа, Ты, Господь, исцеляющий, Ты есть, Господь, который дающий милость и защиту. Во имя Иисуса Христа, да придет исцеление, Господь, в ихнюю плоть, Отец, я прошу Тебя, у кого болит спина, у кого болит желудок, у кого болит ноги, глаза, у кого, Господь, болит, Господь Божий, в теле, Господь, артрит, Господи, во имя Иисуса Христа, да придет Твоя исцеляющая рука и милость. Я прошу Тебя, чтобы благословение Твое, оно, Господь, было очевидно и в ихней жизни. Отец, мы молимся за тех, кто нуждается в работе, в устройстве жизни, в устройстве судьбе своей, Господи. Они хотят, чтобы Твое благословение, оно шло впереди. Ты покрой милостью своей, благослови во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, благослови тех, кто ищет голос Твой, чтобы Ты, Господь, был найден ими. Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, благослови. Благослови, Господь Божий, тех, кто молится устройство с документами, с легализацией, Господь, Ты благослови устрой. Мы просим Тебя. Ты знаешь, Господь, так само там есть нужды народа Твоего, Отец, там в Украине, в России, в Израиле, Господь, где эти идут войны, Господи, во имя Иисуса Христа, да, становится кровопролитие. Мы слышим, как Господи заявляет братья и сестры с Украины, где забирают их детей на войну. Боже, я прошу Тебя, благослови, храни, Господи, чтобы остановилось это кровопролитие, чтобы, Господи, пришел мир, чтобы не было, Господь, никакой, Господь, Бог мой, потери жизни во имя Иисуса Христа, да придет Твоя милость, Господь, я прошу Тебя, благослови гонимую церковь, наших братьев и сестер, которые находятся в тяжелых ситуациях, Господь, там, среди мусульманского мира, Господь, среди, Господь, Бог мой, Северной Кореи, в различных других, Господь, местах, где сегодня преследуют и жизни, даже в опасности их, я прошу Тебя, благослови народ Твой. Боже, мы так само молимся за миссионеров и тружеников, которые на ниве Твоей, которые трудятся. Ты благослови их духовно, душевно, физически. Бог мой, а нам, как христианам, помоги их поддерживать финансово. Помоги, Господь, чтобы мы могли уделять и их благословлять, чтобы они могли дальше нести Слово Твое. Прошу Тебя, помоги и нашей церкви, чтобы они горели по Тебе, чтобы мы имели Твой страх божественный, чтобы Дух Святой Твой, Он действовал, Господь, чтобы мы преображались подобию Тебя, чтобы Дух Святой давал нам силу Твою и упование на Тебя. Прости нас, Господь, что мы порою не таковы. Даруй нам искать общение с Тобою, чтобы был Ты живой Бог в наших семьях, в наших церквях, в наших домах, чтобы все во всем, Господь, Твой свет был виден в нашей жизни. Я прошу Тебя, благослови, Господь Бог мой, тех братьев и сестер, которые переносят тяжелые, Господь, болезни, кто на одре, Господь, болезни, кто получил тяжелый диагноз, кто нуждается в Твоей милости, Господь, я прошу Тебя, благослови, помилуй. Кто потерял своих близких и родных, утешь во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, благослови народ Твой, Господь, я прошу Тебя, все, кто пишут, кто звонит, кто оставляет свои нужды, покрой милостью Твоею. Мы, народ Твой, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы благодарим Тебя за большую христианскую семью, которая сегодня с нами проводит этот молитвенный час. Ты выйди навстречу и помилуй. Да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это молитвенный час. Я объявлю координаты, куда у вас есть еще пару минут написать свои нужды. И мы будем тоже продолжать молиться за ваши нужды. На этот номер можно писать и WhatsApp, через WhatsApp, и на этот номер можно писать и SMS-сообщение. Это для тех, кто проживает за пределами США, где вы можете с нами сконтактироваться, связаться. Всегда можно с нами, друзья, сконтактироваться через Telegram. У нас даже есть direct message в Telegram. Вы это можете, друзья, сделать спокойно, оставить или комментарии свои. Телефон, я повторю, куда на него можно звонить, писать, или WhatsApp писать через него. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можете писать свое сообщение. Напоминаю, что у нас в Telegram-канале вы можете в direct message писать нам тоже. Если вы еще не подписаны на наш Telegram-канал, откройте свой Telegram-приложение и в поиске напишите «Радио МВ». Вы увидите наш логотип и подпишитесь на этот Telegram-канал для того, чтобы с нами держать коммуникацию ближе, чтобы не только наш голос слышать, но с нами и скоммуникировать было проще своими нуждами и пожеланиями. Напоминаю, друзья, что это молитвенный час специально сделанный для вас. То принимайте участие. Мы благодарим Бога за такую возможность, которую уже на протяжении долгих год мы делаем. То принимайте участие. Как мы уже говорили, друзья, что это летние каникулы, и наша цель на этой неделе — молиться за детей, чтобы Бог хранил их на летних каникулах, чтобы Бог хранил их вхождение, выхождение, куда-либо они не двигались, что-либо они не делали, чтобы Божья ограда и защита была над ними. Конечно, как родители, мы должны напоминать о безопасности, говорить о осторожности, говорить им, чтобы как правильно себя поводить на улице, на дороге, чтобы хранил Господь от всяких аварий, катастроф. Но так само, друзья, я уже говорил в первой части этой молитвы, чтобы мы могли строить даже духовные планы, как график, да? Ну, расписание, где мы принимаем участие как родитель, как бабушка, дедушка, как, может быть, церковь, как народ Божий в формировании наших детей во время этих летних каникул. И как я напоминал, что, друзья, есть разные хорошие ресурсы, которые мы можем использовать регулярно, ежедневно. И мы эти ресурсы с Radio MV, с Future Ministry, Education предоставляем для блага народа Божьего. То, пожалуйста, если вы еще не используете их, обратите внимание и начинайте их использовать для своего духовного, может быть, формирования своей семьи и детей. У нас, как я уже напоминал, есть видеошкола онлайн на русском, английском языке. У нас вещается радио. Круглосуточно, цифровое, оно может быть, звучит так слово «радио устарело», но у нас на приложении, на mobile phones, на Apple TV, Roku, на других smart devices, где вы можете скачать и выбрать канал, который вещается контент на испанском, на немецком, английском, это славянский язык, там детский канал есть, музыкальный канал и вот этот главный канал. То помните, инструменты есть, их нужно только использовать, отделять время, строить график, где вы проводите в общении в слове, в общении слушать Господне Слово. Это необходимо для духовного формирования. Знаете, друзья, даже вот когда радио играет сзади, может быть, на background, мы говорим, когда дома мы находимся, потихоньку включить радиоприемник, даже дети, когда играют в комнате, они поднимают эту духовную пищу. Они питаются. Это важно, друзья, чтобы мы, это летнее время, когда наши дети будут ехать в лагеря, когда они будут ехать на разные мероприятия, camps, vacations, чтобы они духовно росли. И чтобы мы могли, как родители, молиться: «Господь, дай, чтобы в эти летние каникулы наши дети больше познавали Тебя». И не только мы молились, но мы и принимали участие, как говорил, строить график, schedule. Что мы будем делать как семья, чтобы помогать формироваться нашим детям? И это, друзья, очень и очень важно, чтобы Господь мог помогать нам, как родителям, принимать это участие в формировании наших детей. Петра написано, есть такое 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Там обращается Петр, говорит: «Но вы род избранный, царство священства, царственное священство, народ святой, люди вызваны в удел, дабы возвещать совершенство, признаны вас из тьмы чудный свой свет». Он говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди вызваты, и чтобы мы возвещали его, друзья, совершенство, призваны в нас, вызваны нас, друзья, из тьмы в Его чудный свет. Вот этот вызванный в чудный свет, Господь призывает нас, да, Он вызвал нас из тьмы в свой чудный свет, но чтобы пребывать в этом свете, нам необходимо быть в общении с Ним. И вот это летнее время, друзья, оно порой настолько занято различными, ну, мероприятиями, как бы activities, и это хорошо, есть все свое время. Но и в этом времени нам нужно пребывать в этом свете, не забывать, что Господь хочет, чтобы в нашем ежедневном расписании было время в общении с Ним. И это хорошо, чтобы и наши дети, они познавали Господа, чтобы они росли, чтобы они видели, как родители принимают участие в духовном формировании самого себя, и они будут даже брать пример с вас и с нас, и формировать из себя духовно расти. Эти духовные вызовы мы должны принимать и не думать, что как-то церковь пополнит их, как-то, может быть, где-то они встретятся с Богом сами, но чтобы мы умышленно, я говорю, стратегически планировали принимать участие в духовном формировании. Это, например, где вы скажете ребенку с ними провести время в молитве, но и дать ему личное время в богоискании. Вот дать ему, скажи, вот сейчас там детская передача, я хочу, чтобы ты послушал, потом приди, поговори со мной о ней. Друзья, не только читать с ними вместе, но и позволять им в личное свое время проводить вокруг Слове Господнем или, может быть, христианском контенте, но потом с ними дальше проговаривать с этим, что ты получил, что Господь тебе говорил через эту историю, что тебе Господь открывает через эту, может быть, материал, который ты сейчас прослушал. Интегрировать в разговоре с ними тоже, потому что, поверьте мне, Господь говорит и сегодня. Напоминаем номер, друзья, куда вы можете писать свои нужды. И наша молитва на этой неделе, как мы начали уже со вторника, чтобы Господь благословлял наших детей это летнее время, чтобы летние лагеря, когда они будут в лагерях, чтобы они встречались с Господом реально. Но чтобы у нас духовный жертвенник был дома на правильном месте, друзья. Объявляю номер, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Через пару минут мы будем слушать ваши нужды. Я сейчас просто хочу обратиться к Слову Божьему, где Петр пишет и говорит, обращается, говорит: «Но вы род избранный, царство священства, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, признанное вас из тьмы в чудный свой свет». Это Петр обращается к церкви, которая, друзья, поистину была вызвана, позвата была из тьмы в чудный свет. И вот этот говорит, что призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот слово «призвавший», что интересно, это не коллективное обращение. Это личное обращение. По-гречески это обращается к лично человеку, что Господь лично обратился к тебе по имени, там Гена, Коля, там Марина, Маша. «Я призываю тебя в свой чудный свет», где Господь берет тебя и зовет на саммит. «Я тебя зову тут на саммит. Давай я хочу с тобой встретиться, чтобы быть в моем чудном свете». И я думаю, как наши, как мы, как родители, хотим, чтобы Господь и призвал и наших детей лично в свой чудный свет в общении с Ним, чтобы мы могли, друзья, и наши дети поистине иметь личную встречу с Ним и общение с живым Богом. Сейчас слушаем ваши нужды, друзья, после этого будем молиться. Не телефон номер, куда вы можете написать свою нужду, это будет 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Слушаем ваши нужды, потом будем молиться.
0: Дорогие братья и сестры, молитвенники, я много раз просила вас помолиться о моей зависимой дочери. Мои руки опускаются, это длится уже 10 лет. Пожалуйста, помолитесь о моей дочери, чтобы сам Господь дал ей желание поехать на лечение, и чтобы Господь дал ей искреннее покаяние и хороших друзей-христиан, чтобы Он оградил ее от всех непорядочных людей, помиловал ее и простил. Спасибо большое, дорогие молитвенники. Верю, что Господь выйдет ей навстречу и освободит и спасет мою дочь. Прошу, поддержите нас в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение и исцеление ее духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил ее от всякого заблуждения и духовного плена. Прошу поддержать нас в молитве за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся его сердца, и он заключил завет с Господом. Сестра Лида просит молиться за нее, за семью. Очень трудно, чтобы Бог вступился, поставил свою охрану и защиту. Прошу молитвенной помощи за Алину, чтобы Господь дал прозрение, покаяние, исцеление духа, души и тела, и чтобы Господь устроил ее судьбу от своей руки. Дорогие братья и сестры, прошу, поддержите в молитве за спасение моей семьи. Нет мира между мужем и детьми. Да помилует Господь и даст мудрости нам. Сердечно благодарю. Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и были разрушены все планы дьявола. Верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и дал ему хорошую жену. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и даровал им деток. Еще прошу за мужа, чтобы Господь вступился за него в этой ситуации и разрешились его проблемы. Также прошу молиться за духовный рост моей семьи. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал им покаяние, открыл духовные глаза, страх Божий, чтобы был на них, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем. Прошу помолиться за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить ему от чистого сердца, также чтобы Господь дал ему хорошую жену, любящую Господа. Помолитесь, пожалуйста, за молодую семью. Враг велико восстал, чтобы Господь вышел навстречу, явил милость и разрушил все планы и замыслы врага. Прошу вашей молитвы за меня, Марию, в укреплении веры. Благодарю. Поддержите в молитве за папу, чтобы Господь исцелил его. Благодарю, просит Павел. Поддержите в молитве за исцеление дочери, а также за детей и внуков. Пусть Господь явит свою милость, благословит их жизнь и устроит все по своей святой воле. Приветствую, просим помолиться за нашу сестру Ирину. Проблемы сердечные и тому подобное. Находится в госпитале третий день. Пусть Бог будет милостив, поможет выздороветь и вернуться к семье домой. Прошу молитвенной поддержки за мое духовное и физическое исцеление, чтобы Господь дал свое утешение, также за деток и внучат, чтобы они крепко держались истины и за устройство их судеб. Дорогие друзья, помолитесь за мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Он восстановил ее. Также за сына Стивена, за его физическое исцеление. Пусть Господь услышит наши молитвы и дарует ответ. Благодарю Господа за услышанные молитвы, а также прошу помолитесь за нашу большую семью, за детей, за их духовное состояние, за сына Тимофея и Славика, за дочь Веру и ее мужа, за дочерей, которым предстоят роды, за мужа и его здоровье, а также за наши финансовые проблемы, за мое здоровье и предстоящий перелет. Будем лететь на миссию, чтобы Господь благословил и совершил свою великую работу. Мир вам! Прошу, помолитесь, пожалуйста, за нашу сестру и ее семью, за мужа и его покаяние. Пожалуйста, помолитесь за мужа Анатолия, за его здоровье и за духовное состояние, чтобы Бог поднял своей рукой. Прошу, помолитесь за мое исцеление. Просим поддержать в молитве за сына, чтобы Господь коснулся его сердца, явил свою милость к нему и всей его семье. Пусть Господь разрушит всякие вражеские замыслы, дарует мир, согласие и благословение их дому, просят родители. Мир вам! Помолитесь за Украину о прекращении войны. Приветствую вас, братья и сестры. Помолитесь, пожалуйста, за сестру Люду. Она в тяжелом духовном и телесном состоянии, чтобы Господь помиловал ее, а также за сестру Наташу. У нее онкология, чтобы Господь исцелил и помиловал ее. Прошу молиться за мою семью, чтобы всем нам достойно участвовать в вечере Господней, не во вред себе. Помолитесь, пожалуйста. Помолитесь за меня, чтобы Господь помиловал и устроил жизнь, судьбу. Поддержите в молитве сына Славика за его освобождение от грехов и полное покаяние, просит мама. Мир вам, дорогие молитвенники, прошу молиться за мою семью, чтобы Господь преображал и направлял. Особенно прошу за сына Давида и Сережу, чтобы Господь приближал и научил прощать и любить. Прошу молитвенной поддержки за сына сестры Тани, чтобы Господь явил милость и исцелил глаза от инфекции. И последняя нужда, которую мы получили сегодня. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Сердечно благодарю.
1: Друзья, молимся за эти все нужды. Дорогой Господь, мы просим Тебя. Ты слышал, Господь Бог мой, все эти кричащие нужды. Ты слышал ту нужду матери, которая уже 10 лет молится за свою дочь, которая она попала в зависимость. Господь, Ты силен Бог. Мы, как народ Божий, поддерживаем эту маму на руках молитвы. Ты знаешь эту дочь, ты знаешь эту зависимость, которая сковала эту, Господь, душу на протяжении 10 лет уже, Господь, во имя Иисуса Христа. Даруй победу, даруй, Господь, духовное прозрение, понимание, Господь, что без Тебя нету победы. Дай, Господь Божий, чтобы Дух Святой Твой давал, располагал сердце, чтобы оно было открыто пойти, Господь, в реп-центр. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, благослови родителей, чтобы они не опускали руки, Господь. Я прошу Тебя, укрепи их, дай им духовное, душевное и, Господь Бог мой, моральное, Господь, поддержку ихнюю, чтобы они могли видеть милость Твою, что Ты еще простираешь над ихним домом. Благослови, Отец. Ты слышал, Господь, все другие нужды, Господь, которые люди передают. Болезни, переживания, скорби, Отец, тревоги. Мы приносим на руках молитвы. Ты благослови и выйди навстречу. Отец, даруй мир Твой в тех местах, где нету сегодня мира, где есть война, тревога, переживания, где есть сегодня потеря, Господь. Кто-то потерял своего сына, кто-то потерял свою дочь, кто-то потерял своего мужа или жену, Господь, или родителя. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, утешь милостью и благословение свое простри на народ Твой. Господь, даруй, чтобы наши сердца не были чистоте и святости, чтобы мы, когда приходили, Господь Бог мой, к престолу милости Твоей, когда мы вспоминали, Господь Бог мой, что Ты сделал для нас на кресте, когда мы участвуем, Господь Бог мой, в Твоей трапезе, чтобы Дух Святой Твой, Он производил в нас Твою глубокую работу. Я прошу Тебя, благослови каждого, Господь, да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, оставайтесь с Богом. Это был молитвенный час. Продолжайте, друзья, молиться за детей, чтобы это летнее время Господь участвовал в их жизни, потому что у них больше свободного времени, и вы строите свой график, чтобы участвовать в их духовном формировании. Оставайтесь с Господом.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Это казалось невероятным и неправдоподобным. Но Бинет Амстронг разрешил Иосифу переночевать у Фредди с субботы на воскресенье. Как эти два мальчика были привязаны друг к другу! Фредди Стокс был немного выше и сильнее, чем Иосиф. Волосы его были светлее, а кожа темнее. Они вообще не были похожи друг на друга, но зато у них было много общих интересов и занятий. Они говорили о самых невероятных вещах, они рассуждали о самых больших проблемах, как обычно делают мальчишки, которые друг друга хорошо понимают. Несколько раз в году семьи Стокс и Амстронг встречались по воскресеньям, и эти дни были для Иосифа просто сказочными. Бинет тогда бывал дружелюбным, а иногда даже веселым и довольным. Анни была ему благодарна за это, хотя сердце ее болезненно сжималось, ведь дома он никогда не проявлял этих черт своего характера. Чем дольше она с ним жила, тем меньше она его понимала. Но какая женщина проявила бы больше терпения и была бы готова перенести все его прихоти? Бинет был человек достойный внимания, он был примечателен своей непроницаемостью. Анни также была человеком особенным, она отличалась своей преданностью Богу. Ей не было равной в терпении, она была неповторимой во внешности. Ее любила вся община. Бинет почти не замечал, каким вниманием и уважением везде пользовалась его жена. Анни Амстронг имела еще одно замечательное качество. Это была ее выдержка, ее терпение, с которым она несла свои слабости и болезни. Надо признать, чтобы каждое утро вставать и снова приступать к работе, она черпала силы только у Бога. Да, это верно, что доктор Линквист редко ошибался. Он сказал ей совершенно откровенно и прямо, что ее дни на земле здесь из-за слабости сердца сочтены. Он говорил это с полным чувством ответственности, и его глаза и голос не оставляли места для сомнений. Но Иисус Всемогущий, в чьих руках все сущее и живущее на земле, с сочувствием и состраданием смотрел с высоты на Анни и ее сына. Может, он думал о своей собственной любви, что он питал к своей матери Марии, когда жил на земле. Милость, которую Бог иногда посылает, особенно страдающим, относится к самым чудесным и замечательным дарам, которые только можно себе представить. Анни хорошо понимала, что каждый день ее жизни зависит от милости Божьей. Иосиф видел, что его мать держится на ногах ценой нечеловеческих усилий. Разве он не находил утешения там, за дровяником, где он молился с глубокой верой? Вера ребенка иногда не только удивляет, но просто восхищает. Наблюдая за своей матерью день за днем, месяц за месяцем, его доверие к Богу тоже день ото дня крепло и становилось сильнее. И если он собственную мать ставил в один ряд со своими другими идеалами, такими как Амос Пеневел, дядя Том, Лодзи Вудс и Грисли Стеварт, то разве не ясно, какая высокая цель была в его жизни? Это было в высшей степени тяжелое испытание для такого еще совсем юного мальчика, как он. Жить в постоянном страхе, вдруг его матери не будет больше рядом с ним. Но этот страх постепенно переходил в доверие, которое приносило ему необыкновенный покой в сердце. Кроме того, Анни имела на него большое воспитательное влияние, то есть когда он пытался сделать какой-то неверный шаг, он слышал голос своей матери: «Дни мои сочтены». Необыкновенные пути часто использует Бог в воспитании человека. И, может быть, это была особенно решительная мера таким образом уберечь Иосифа от обычных грехов юности. Как-то замыслил Иосиф с одним своим одноклассником проделать такую глупость. Мелом они написали на заборе Микаэла Гунтера неприличный стих. Совершенно случайно здесь в самое это время проходил Бенет Амстронг и увидел это безобразие. Позже он от Микаэля узнал, что его собственный сын в этом деле был соучастником. Как следовало ожидать, Иосиф получил заслуженное наказание и еще немного больше того. Отец его не только выпорол, но еще и заставил пойти к Микаэлю Гунтеру и попросить прощения. Иосиф получил очередной жизненный урок. Отец его часто порол, часто заслуженно, а иногда и без причины. «Бенет», — сказала однажды Анне вечером, — «ты же намечал во время нашего путешествия какие-то хозяйственные дела. Тебе удалось их исполнить?»
1: «Какие дела?» — пробормотал Бенет.
0: «Когда мы тогда были в дороге?»
1: «Когда это было?»
0: «Позапрошлом году».
1: «И о каких хозяйственных делах ты говоришь?»
0: — спросил Бенет, немного недовольный. «Я не знаю, Бенет», — ответила Анна. — Я просто подумала, удалось ли тебе тогда задуманное.
1: — Но почему ты решила, что я во время этого путешествия собирался исполнить какие-то хозяйственные дела?
0: Лицо его выражало явное недовольство. — Я просто вспомнила, что ты сказал Ирне, что должен по своим делам отправиться на север.
1: — Может, я и сказал.
0: Ответ Бенета звучал сердито. «Я просто еще раз вспомнила об этом», — отважилась Анне нерешительно продолжать. Молчание. Потом.
1: «И я хотел кое-что сделать».
0: Он старался придать своему голосу соответствующее звучание.
1: «Я только подумала», — произнесла она снова. «Но путешествие было безрезультатным», — добавил он грустно.
0: «Я бы хотела знать о сути дела, Бенет».
1: «Ты же знаешь об этом так же хорошо, как и я, чем кончилась наша поездка», — ответил он.
0: «Что ты этим хочешь сказать, Бенет?»
1: «Ты от своего кашля не избавилась, хотя мы 3 месяца были в дороге».
0: «И это было то мероприятие, которое ты хотел выполнить?» Голос Ани звучал словно издалека.
1: «Ты, наверное, думала, что я хочу купить еще одну ферму?»
0: «Не знаю, Бенет. Ты об этом никогда не говорил. Вообще-то не принято рассказывать такое, но чтобы полнее раскрыть характеры героев этой книги, я не могу обойти их молчанием. Бенет Амстронг-младший никогда не считал нужным доверять что-то своей жене. Он никогда не спрашивал у нее совета при какой-либо покупке, что-то планируя или предпринимая.
1: «На моем письменном столе тебе искать нечего», — сказал он ей однажды.
0: И этого для нее было достаточно. Ящик своего рабочего стола он замыкал, и никто не знал, где он хранит ключ от него. Помимо своего регулярного посещения церкви, у Бенета было еще одно заслуживающее внимания правило, а именно, он без колебаний доверял Анне все, что ей нужно было, чтобы приготовить пищу. Он знал, что без мяса она не сможет приготовить жаркого. Он знал, что ей нужна мука, чтобы испечь вкусный хлеб, а Бенет очень любил хлеб, испеченный Анни. Поздней осенью в доме Анни и Бенета родился Лавел. Он был белокожий, как Виргиния, и голубоглазый, как Иосиф. Таким образом, у них было 2 детей, кто продолжали бы фамилию Амстронгов. В воскресенье вечером, когда Аня оставалась дома, она всегда садилась в кресло-качалку. Виргиния и Иосиф сидели у ее ног или стояли возле нее, обняв ее за шею, а она читала им и рассказывала своими словами захватывающие истории из Библии. Бенет каждый воскресный вечер проводил в церкви. Иногда эти 3, оставшиеся дома, сидели вместе и пели христианские песни во славу Божию. Чарльз И. Литле написал прекрасную песню, в которой были примерно такие слова. «Когда отец вечером закрывает толстую Библию, из которой он к нашей всеобщей радости читал, то мы поем тихо и благоговейно старую песню, которую мы все так любим. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Когда отец вечером закрывает толстую Библию.
1: Но в этом случае это была мать, кто закрывал Библию. В такие вечера Иосиф неизменно вспоминал голос, который обращался к нему, когда он был во дворе и доил коров. И каждый раз у него мороз пробегал по спине, и хотя отец предупредил, что учеба в колледже для него равносильна путевке в ад, этот голос звал его снова и снова. Он называл его по имени, он звал его на служение Богу. Иосиф и Анни продавали всякого рода ягоды в сезонах созревания. Сначала шла клубника, потом следом малина и, наконец, ежевика. Господь, казалось, благословлял их труд. Анни купила себе 2 новых платья, а свои старые она распорола, чтобы сшить из них еще что-нибудь для Виргинии. То там, то здесь она умела немножко сэкономить, да и куры, наверное, знали, что Иосиф очень хочет отнести в воскресную школу свои 3 цента, потому что они давали, что могли. Мало-помалу Анне Амстронг стала известна во всей зажиточной части своего города. Ее вежливость и скромность делали ее в противоположность ко всем другим, очень желанной в каждом доме продавщицей. Это-то и давало возможность Иосифу каждое воскресенье сдавать в

история развивалась так. Фредди: «Ну ты, старый друг бледнолицый, где ты пропадал всю неделю?» «Почему бледнолицый? Я чувствую себя таким сильным, как никогда. Сильным, как лев. Да-да, я в данный момент чувствую себя как лев». «А ты вообще-то когда-нибудь льва видел?» «Конечно. У него длинные уши, и он издает такой рев, что у меня коленки задрожали». На этом месте Иосиф выдавил громкое ослиное «иа», от которого вся школа покатилась со смеху. Сам Амос Пеневел весь покраснел от смеха. «А теперь, дети, — сказал он через некоторое время, — давайте успокоимся. Молодцы, ребята, хорошо исполнили. Рози, теперь твой черед. Выйди вперед и прочти нам стихотворение». Рози, маги, обеими руками расправила платье и сдвинула назад свои белокурые волосы. «Забудь одиночество, приди, забудь про холод отчуждения, забудь людей, что мучили тебя, они об тебя словно притыкались. Забудь друзей, которых тебе так не хватало, когда рухнули твои надежды. Иди на свет, иди с нами рядом по жизни, иди, Бог восполнит твои недочеты. Забудь одиночество, с нами иди, не думай, что темно вокруг. Забудь про страх и долгие ночи, которые мучили и досаждали. Забудь темных сил противостояния, то была напрасная и долгая борьба. Иди на свет, иди с нами по жизни, иди, и Бог восполнит все твои утраты». Рози уже давно села на свое место, а Иосиф все смотрел перед собой в пространство. «Твое стихотворение самое лучшее было», — шепнул он ей, встретив ее на школьном дворе. Все трое детей Амстронга прекрасно понимали друг друга. Ни один из них не унаследовал вспыльчивый характер своего отца. Это были совсем обыкновенные дети, которые от случая к случаю ссорились, но их размолвки никогда не были продолжительными и резкими. Виргиния и Лавелл любили Иосифа самозабвенно, да они часто бывали им почти очарованы. Он всегда был с ними добр и играл роль посредника-примирителя, когда между ними возникали какие-то разногласия. Эта симпатичная мама и ее трое детей были вместе не разлей водой. Часто вечером, когда основная работа была закончена, они еще короткое время сидели вместе возле печки, и Анни рассказывала им о днях своего детства. «Мама, — сказал однажды Лавелл, — почему мы не можем играть все вместе и вместе радоваться? Отец нас всегда разгоняет». «Тш-ш, Лавелл, вон он идет». Анни была далеко не так строга с детьми, как Бинет. Она считала, что 15 минут в день, по крайней мере, она должна посвятить детям и играть с ними. Маленькая послеобеденная пауза в жаркую погоду дня, которую они могли бы проводить вместе всей семьей, была бы для них просто незаменима. Но Бинет сказал «нет». Теперь и Виргиния уже пошла в школу, и она точно так же, как Иосиф, несмотря на дождь или снег, должна была прокладывать свой путь домой одна, сквозь холод и сырость. Если бы Аня не была категорически против, то бедная Виргиния ходила бы в школу, одетая в тряпье. Когда Анни впервые надела свое новое платье, Бинет как раз натягивал ботинки. Какое-то время он смотрел на нее, удивленно открыв рот. «Ого!» — наконец выдавил он. «Откуда это у тебя?» «Я его купила в городе, Бинет», — ответила Анни. «Тебе нравится?» «Нравится ли?» — вскликнул он. «Ты мне скажи сначала, сколько ты за него заплатила, а потом я скажу, нравится оно мне или нет». «Да оно недорогое», — тихо выдохнула Анни. 39 центов за метр, и причем это чистый шелк с поплином, Бинет». «Шелк!» — выкрикнул теперь Бинет сердито, почти негодуя. «Почему это должен быть обязательно шелк? Разве хлопок был бы недостаточно хорош для тебя?» «Я радуюсь всякой новой вещи, Бинет, а это мое первое новое платье с тех пор, как мы с тобой поженились. Зато я шила для Виргинии два платья из моих старых, поношенных.
Если сказать правду,

0: От них лишь карманы еще куда-то годились. Я думаю, ты не должен сердиться, если я пошила себе это платье. Да, Беннет? Ты это делала в то время, как нужно было выполнять другую работу? Недавно ты уже привезла из города несколько новых вещей. Да, ты прав, Беннет. Но... Теперь она, наконец, могла ему все рассказать. Теперь было то самое время. «Знаешь, Беннет, когда я вчера вечером спекла овощной пирог, я одновременно спекла один для Варигозы». «Варигозы?» Беннет сморщил лоб. «Кто это?» «Это одна женщина, с которой я познакомилась в городе». «Ну и что?» «А другой женщине по фамилии Ионес я продала 2 фунта масла».
1: 2 фунта масла?» — взорвался Беннет. «Как ты могла? Что тогда останется для нас? Да и кто давал тебе такое право продавать масло в городе?»
0: Беннет теперь соскочил. Он был в одном ботинке, а другой держал в руке.
1: «Это я делаю уже не первый месяц, Беннет».
0: «Не первый месяц?» — он кричал еще громче. «И я ничего об этом не знаю?» «Что ты еще купила за моей спиной? Давай, давай, выкладывай, покажи мне все. Кто, в конце концов, тут хозяин, я или ты?»
1: «Пожалуйста, пожалуйста, Беннет», — тихо произнесла Ани. «Да ты сядь. Пока ты будешь надевать себе второй ботинок, я тебе все расскажу».
0: «Хорошенькое дело рассказывать мне об этом после времени».
1: «В общем, Беннет, дело в том...» Анни прислонилась к шкафу. Ее сердце стучало, готовое выпрыгнуть, и маленькие капельки пота выступали у нее на лбу. Руки ее дрожали.
0: «Иосифу нужны были чулки, а мне тоже».
1: «Да-да, рассказывай, и мне тоже».
0: «Но мы не могли их себе купить».
1: «Да?»
0: «У меня уже давно не было белья, чтобы переодеваться. Иосифу нужны были варежки, чтобы ходить в школу. И вот мне пришлось искать путь, каким образом я могу это приобрести».
1: Беннет смотрел на свой ботинок. «По субботам я продавала в городе плавленый сыр».
0: Беннет обдал ее ледяным взглядом, и у Анни мороз прошел по спине.
1: «А продукты из огорода мы ведь все не съедали». «Если из огорода продавать было нечего, я пекла пироги и пряники и...»
0: «Да, ничего себе!»
1: Анни смотрела на Беннета. Он теперь совсем вышел из себя. Она чувствовала себя слабой, жалкой, больной.
0: «И кто еще об этом обо всем знает?» — выдохнул он. «Я могу себе представить, что все люди в городе и в церкви, наверное, об этом знают. Только я в неведении».
1: «Я не знала, Беннет, что мне делать», — промолвила Анни печальным, усталым голосом. «Мне нужно было искать какой-то выход».
0: «Почему ты мне не сказала, что тебе нужны эти вещи?»
1: Он действительно был вне себя, слюни летели во все стороны, казалось, в уголках его губ выступала пена.
0: «Я же пыталась тебе сказать, Беннет».
1: Аня опустилась на стул, ноги ее подкашивались, она готова была упасть.
0: «И если бы ты меня любил, ты видел бы, в чем я нуждаюсь, без того, чтобы я тебя о том просила. Это было просто выше моих сил».
1: И 2 крупные слезы упали на ее новое синее платье.
0: «Ну, — проворчал Беннет, отчаянно ища нужные слова, — «если ты имеешь такой успех в твоих хозяйских делах, то ты можешь мне...»
1: Иосиф появился в дверях спальни.
0: «Отец!» — позвал он. «Мы опаздываем в церковь! Ты уже...»
1: Он осекся на полусловии и затаил дыхание. Что случилось с матерью? Лицо ее было бледное, как полотно, и она выглядела совсем больной.
0: «Что?»
1: — воскликнул отец.
0: «Часы в кухне пробили 10:30. Виргиния и Лаэль уже сидят в коляске».
1: Еще никогда Беннет Амстронг-младший не опаздывал на богослужение. Теперь он окончательно разозлился.
0: «Тогда вы отправитесь одни», — ответил он взбешенный. «Мама и я останемся сегодня дома, а теперь иди. Если кто спросит, почему мы не приехали с вами, то скажи, что твоей матери нехорошо».
1: Всю дорогу в церковь Иосиф молчал. Необыкновенное выражение лица его матери пугало его. А почему отец был такой злой? Он был уверен, что голос отца был сильно раздражен. Иосиф понял это, когда шел из кухни в спальню, где разговаривали родители. «Что же случилось с мамой?» — уже в четвертый раз спросила Виргиния по дороге. «Не знаю», — уже тоже четвертый раз ответил Иосиф. «Мама в своем новом платье была такая красивая, когда она вчера его примеряла, а теперь...» сказала Виргиния с тихим сожалением в голосе. «Она его даже никому не покажет». Виргиния и Иосиф хотели видеть свою мать в новом платье не меньше, чем она сама. Да разве и могло быть иначе? Они всегда помогали матери. Виргиния смазывала листы, приносила яйца из погреба, а Иосиф во всех ее приготовлениях и выездах всегда был настоящей поддержкой.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас и Божьих вам благословений!

смог пройти дорогу. От Пилата до Голгофы человек

Ты смог пройти свой путь, ты научил нас верить, любить жестокий люд и не считать потерь.

«Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1:16. Важно, чтобы мы непрестанно напоминали себе о цели нашей жизни. Мы не предназначены ни для счастья, ни для здоровья, но для святости. У нас есть слишком много желаний и интересов, и наши жизни охвачены ими и тратятся понапрасну. Многие из них, возможно, хороши, благородны и, может быть, позже исполнятся. Но в настоящее время Бог вынужден уменьшить их важность. И единственное, что поистине важно, примет ли человек Бога, который сделает его святым. Любой ценой человек должен наладить отношения с Богом. Верю ли я в то, что мне нужно быть святым? Верю ли я в то, что Бог может войти в меня и сделать меня святым? У Бога есть лишь одна предопределенная цель для человечества — это святость. Его единственная цель — появление святых. Бог не является неким аппаратом для выдачи благословений людям. Он пришел, чтобы спасти нас не из жалости, но потому что сотворил нас для святости. Искупление посредством креста Христова означает, что Бог может вернуть мне совершенное единство с собой через смерть Иисуса Христа. Так что между нами уже больше не будет стоять ничего. Никогда не смиряйтесь ни с чем, что идет вразрез со святым Богом, и жалости к себе или другим. Святость означает абсолютную чистоту вашего хождения перед Богом, слов, исходящих из ваших уст, из каждой мысли в вашем разуме. Отдавайте каждую мелочь вашей жизни под руководство Бога. Святость — это то, что дает мне Бог, то, что Он уже мне дал и что явлено в моей жизни».

Наш труд не тщетен, братья, сестры, и каждый Господу рывок не просто так, совсем не просто. Твое усилие видит Бог, Он видит в твоем сердце рвенье, ту неотступность, тот огонь, мотивы всех твоих стремлений и горечь слез или тихий стон. Бог видит на руках мозоли, когда за плуг берешься вновь и отдаешь себя до боли, чтобы явить Христа любовь. Твой твердый шаг через преграды и на твоей рубашке пот сердцам поникшим, тем, кто рядом, поможет встать, пойти вперед. Твое усилие окрыляет того, кто крылья опустил. Твое усилие вдохновляет того, кто песни все забыл. Твое усилие рушит стены, в которых держит враг людей. Усилие каждого так ценно в твоем пути всегда, везде. Любой порыв во имя Бога, пусть даже маленький такой, кому-то верную дорогу укажет искренней рукой. Ты скажешь: буду делать что-то, чтобы Иисусу послужить. И глядя на твою работу, брат по-другому будет жить. Слава.

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Рассказывает, что более 100 лет тому назад к лучшему доктору Флоренции пришел пациент, который жаловался на бессонницу и потерю аппетита. Вдобавок он признался, что в последнее время избегал контактов с людьми. Он устал от бессонных ночей и чувства сильной тревоги, не оставлявшей его ни на минуту. Доктор исследовал пациента и пришел к выводу, что тот был совершенно здоров. Но в то же самое время доктору показалось, что пациенту следовало бы развлечься. А поэтому доктор посоветовал ему сходить в цирк. «Сходите, посмотрите представление известного клоуна Гримальды». Говорят, люди покатываются со смеху от шуток этого весельчака. «Сходите в цирк. Гримальди так рассмешит вас, что вы сразу же почувствуете себя лучше». «Нет, спасибо», — поблагодарил пациент. «Мне это не поможет». «Кстати», — добавил он, — «я и есть Гримальди». К сожалению, многие из нас похожи на Гримальды. Мы смеемся, но если вслушаться в наш смех, то можно обнаружить, что это смех отчаяния и неверия. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы поговорить о смехе. Да-да, именно о смехе. Вместе с вами мне хотелось бы исследовать причины смеха Сары и Авраама. В 17 и 18 главах книги «Бытие» мы читаем, что вначале Авраам, а потом Сара рассмеялись, когда Бог сообщил им о том, что через год Сара родит сына. Сегодня мне хотелось бы выяснить, каковы были причины их смеха. Бог обратился к Саре и Аврааму с доброй вестью. Почему же тогда они встретили эту добрую весть смехом? Я не знаю, приходилось ли вам задумываться над стихами из книги «Бытие», из которых мы узнаем о смехе Авраама и Сары в ответ на Божье обещание о том, что Сара родит сына. Как мне кажется, Бог не одинаково прореагировал на их смех. Авраам рассмеялся, и за его смехом последовало Божье обещание благословения. Но когда рассмеялась Сара, ей пришлось выслушать обличение, несмотря на то, что ее смех тоже был вызван Божьим обещанием дать ей сына. Почему Бог обличил Сару и вместе с тем выразил одобрение, когда рассмеялся Авраам? Ведь если разобраться, реакция Авраама и Сары была совершенно естественной. В то время Аврааму было 99 лет, а Саре 89. Но почему же тогда нелицеприятный Бог проявил благосклонность к Аврааму, как бы глядя сквозь пальцы на его смех, и за то же самое действие одернул и обличил Сару? Неужели Бог питает больше расположения к мужчинам, чем к женщинам? Я думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос в одной из характеристик Бога, в особой способности, присущей только Ему одному. Как вам известно, в отличие от людей, которые делают выводы на основании внешнего проявления наших чувств, Бог – сердцевидец. Он видит не только внешнюю реакцию человека. Бог видит внутренний отклик человека. Бог видит, что происходит внутри нас, в нашем сердце. Авраам рассмеялся. Рассмеялась Сара. Но Бог видел внутренний отклик обоих. Бог видел, какую внутреннюю позицию занимали эти двое, когда Он объявил им, что приближается время рождения обещанного им сына. Давайте откроем свои Библии и сравним оба текста. Я читаю из 17 главы книги «Бытие» с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя“. «И пал Авраам на лице свое». Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Таким был разговор Бога с Авраамом. Узнав о том, что Бог назначил срок рождения Исаака, Авраам пал на лицо свое и рассмеялся. В 18 главе этой же самой книги мы читаем, что Авраам оказал гостеприимство трем странникам. Позже выяснилось, что это был сам Господь в сопровождении двух ангелов. Из этого отрывка Писания мы узнаем, что Сара тоже рассмеялась, когда услышала, что у нее должен родиться сын. Я читаю из 18 главы. «Они ели и сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ И он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарелась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я могу родить, когда я состарелась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Из этого отрывка мы узнаем о реакции Сары на известие о конкретных сроках рождения Исаака. В Сарином смехе были нотки цинизма и страха. Когда же ее смех был замечен, она солгала, сказав: «Я не смеялась». Авраам же поступил совершенно иначе. Мне, например, в смехе Авраама слышится удивленное восклицание: «Ой, неужели?» Тогда как в смехе Сары слышится: «Хм, я уже слышал это раньше, да и поздновато уже». Фактически и у Авраама, и у Сары был один и тот же вопрос: «Как это может быть?» Но внутренне они занимали совершенно противоположные позиции. Авраам пал на лицо свое в почтительном повиновении, тогда как Сара стояла у входа в шатер, не веря ни одному слову из того, что ей было сказано. И неудивительно, что Бог, зная сердце Авраама, откликнулся обещанием благословить еще не родившегося Исаака. Но на смех Сары Бог прореагировал упреком и молчанием. И только когда Сара наконец поняла, что с ней говорил сам Господь, который знал ее агонию, она поверила. Пообещав Саре, что на следующий год у нее родится сын, Бог предоставил ей возможность полностью довериться своему Создателю. В 11 главе послания к Евреям в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает. До этой встречи с Богом Сара не искала его и пыталась самостоятельно справиться со своей болью. Для нее Бог был Богом Авраама. Сара даже решила помочь забывшему Богу, предложив в наложнице Аврааму свою служанку Агарь. Но когда Сара поняла, что Бог не сводил с нее своего взора, когда она поняла, что Бог не нарушил своего обещания, хотя и по своей суверенной воле медлил, наконец-то Сара поверила. Бог приблизил ее к себе, умножив ее веру, напоминая, что нет ничего трудного для него. Да, Бог исполнил обещание, данное Саре и Аврааму. У престарелой Сары родился сын. Да, воистину, нет ничего трудного для Господа. Но, дорогие друзья, мы с вами часто повторяем ошибки Сары и Авраама. Уставшие от ожидания, мы забываем о том, что нет ничего трудного для Господа. Бог слышит наши молитвы. Он не классифицирует наши просьбы как слишком маловажные или как слишком сложные. Но когда Бог возобновляет свой завет с нами и напоминает нам о приближении того дня, когда Он исполнит данные обещания, многим из нас трудно удержаться от циничного смеха неверия. Как быть в тех случаях, когда мы явно повторяем ошибку Сары? В первую очередь, нужно попросить у Бога прощения. Затем я лично посоветовал бы вам выучить на память 6 стих из послания к евреям. Там записаны такие слова: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Когда Бог огласил время рождения Исаака, сказав: «В следующем году у Сары будет сын», Авраам и Сара рассмеялись. И хотя внутренне Авраам и Сара занимали разные позиции, их отношение к вести о рождении сына навсегда было запечатлено в его имени. Мальчика назвали Исаак, по-еврейски Ицхак, что значит «он засмеется». Послушайте, как описано это радостное событие в книге Бытие. Я читаю из 21 главы с 1 стиха. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди. Да, настало время праздновать. Для Сары и Авраама обещание Божие приобрело конкретные формы и стало реальностью. У них родился сын. 90-летняя Сара держала на руках своего первенца. Ребенок рос, радуя сердца родителей. Нет ничего трудного для Господа. И я уверен, что никогда больше Сара не сомневалась в этом. Каждый раз, когда она смотрела на ночное небо, усеянное звездами, она знала, что так же много будет у них с Авраамом потомков. И несмотря на то, что у них был только один сын, Сара не сомневалась, что Бог сдержит свое слово и исполнит данное обещание. Мне кажется, что только об одном сожалела Сара: о своей поспешности, которая привела к рождению Измаила, и о своем смехе неверия. Дорогие друзья, нередко мы слышим, что смех – это лучшее лекарство. И действительно, ничто так не способствует здоровью тела, как радостное состояние духа. Но сегодня мы узнали, что смех может быть одним из симптомов серьезного духовного заболевания. Когда Бог обращается к нам, каков наш отклик? смех радости и повиновения, или же циничный смех неверия. Порой за смехом скрывается огорчение на Бога и возмущение Его действиями. Смех также может быть признаком усталости, вызванной продолжительным ожиданием. Но даже когда мы испытываем такую усталость, мы не должны забывать, что нет ничего трудного для Господа. Он хочет коснуться наших сердец, Он хочет исцелить нас от неверия. Бог хочет, чтобы мы смеялись от радости, чтобы мы радовались Его верности и любви. Я надеюсь, что возвращение на страницы книги Бытия и повторная встреча с Сарой и Авраамом поможет нам запомнить, что без веры угодить Богу невозможно. В Слове Божьем сказано: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».

как тихо. Во дворе умолкли птицы. Давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась помолиться моя родная, любящая мать. У матерей святая должность в мире —

так тихо. Во дворе умолкли птицы. Давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась помолиться моя родная мать.

«А ты просишь для себя великого?» Иеремия 45:5. Ищете ли вы великого для себя? Ищите не того, чтобы быть великими, но великого от Бога для себя. Бог желает иметь более близкие отношения с вами, чем просто принятие подарков. Он хочет, чтобы вы узнали Его ближе. Великие вещи — приходящие, они приходят и уходят. Но Бог никогда не дает нам ничего мимолетного. Нет ничего легче, чем иметь правильное отношение с Богом, если только Бог не нужен вам ради даров, которые Он дает. Если вы достигали только ступени прошения у Бога различных вещей, то еще не достигли даже первой ступени преданности и стали христианином по собственному убеждению. Я просил у Бога Духа Святого, но Он не дал мне покоя и мира, которых я ожидал, говорите вы. Тут же Бог указывает на причину. Вы ищете не Господа, а чего-то своего. Иисус говорит, просите, и дано будет вам. Просите у Бога то, что желаете, но не просите чего-то неправильного. По мере приближения к Богу вы будете все меньше просить у Него. Отец ваш знает, в чем нуждаетесь вы. Тогда зачем просить? Для того, чтобы узнать Его. Ищете ли вы великого для себя? О Господи, крести меня Духом Святым! А если Господь не сделает этого, то лишь потому, что вы не в полноте преданы Ему, и есть что-то, что вы отказываетесь исполнить. Готовы ли вы спросить самих себя, чего желаете от Господа и почему? Бог беспокоится не о том, чтобы сделать вас благословенными и счастливыми сейчас. Он трудится над тем, чтобы вырабатывать совершенство, дабы были едино, как мы едино. Иоанна 17:22.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Иоанна, глава 9. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальню Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он!» А иные: «Похож на него!» Он же говорил: «Это я!» Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал мои глаза и сказал: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“. Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз им очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали ему в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Он сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи уже сговорились, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, спросите самого». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник!» Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобой? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал ему ответ: Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, он не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 10 глава Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого? Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом,
2: Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите, верьте делам моим. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
1: Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня там не было, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, пришед, нашел, что он, то есть Лазарь, уже 4 дня в гробе. Вифания же была близко Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли этот, отверзший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отвалите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя. Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался со своими учениками. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтоб очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его.
2: Евангелие от Иоанна, глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения».

пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
если кто услышит мои слова,

Ай не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Дорогие друзья, во втором царств, в 7 главе, 29 стихом записаны такие слова. «Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки». В своей молитве Давид просил исполнить Бога то, что он обещал. Это обетование дает нам двойной наказ. Все, что обещал нам Господь, мы должны принимать как истину и упоминать об этих обетованиях в своих молитвах. Как чудесно цитировать то, что сказал Бог, как здорово, что мы можем ссылаться на обетования Божьи, как это сделал Давид. Мы молимся не потому, что сомневаемся, а потому что веруем. Молясь без веры, мы лишаемся заботы Господа о нас, как о Его детях. Нет, Господи, мы в Тебе не сомневаемся. Мы уже убедились, что каждое Твое слово — это основа наших самых смелых надежд. Мы обращаемся к Тебе и говорим: «Сделай, как Ты сказал. Благослови дома рабов Твоих, исцели наших немощных, спаси колеблющихся, возврати домой заблудших, укрепи живущих в страхе Твоем. Господи, дай нам пищу и одежду, как Ты обещал. Благослови наши начинания, особенно помоги нам преуспевать в проповедовании Твоего Евангелия нашим близким и соседям. Пусть наши слуги станут Твоими слугами, наши дети — детьми Твоими. Излей Твои благословения на наших потомков. И пусть, пока будет жить на земле хоть один человек, он останется верен Тебе. Господи, Бог мой, пусть соделается дом раба Твоего благословенным».

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

И передача «Это интересно». Пустыни покрывают около 1/5 всей поверхности нашей планеты. Считается, что существуют две самые большие пустыни мира — Антарктида и Сахара, площадь которой превышает 9 миллионов квадратных метров. Фраза «глаз вопиющего в пустыне» принадлежит пророку Исаии и целиком звучит так: «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Это означает напрасное сотрясение воздуха, то есть «кричи, не кричи, никто не слышит». Пустыня Энгади, 1 Царств 24:2. Это часть пустыни Иудейской, в окрестности города Энгади. В этой пустыне когда-то Давид спасался от Саула, преследовавшего его даже и здесь. Многочисленные скалы и пещеры Онной во все времена служили надежным убежищем для людей, которые по разным причинам должны были скрываться от общества людей и, может быть, от правосудия. В местности Калама, что в пустыне Атакама в Чили, никогда не идет дождь. В пустыне Негев живут бедуины, сохранившие уклад жизни древних племен. Значительную часть Израиля занимают, казалось бы, малопригодные для жизни пустыни. Но даже в такой достаточно развитой стране не всех устраивает жизнь в городах. Кочевники и бедуины, лукаво ссылаясь на чистый воздух, продолжают жить как предки. В наше время на планете проживает примерно 4,5 миллиона бедуинов, а 150 до 300 тысяч бедуинов живут в Израиле. Эти израильские бедуины в основном являются потомками арабов, заселивших пустыню Негев в VII веке. Сахара знаменита и своими миражами. Всего известно около 160 точек, где заблудившийся путник может наблюдать то горную гряду, то озеро, окруженное пальмами, то колодец. Чтобы караванщики не обманывались понапрасну, для них даже оставлена специальная миражная карта. Сахара, с арабского «пустыня», самая большая жаркая пустыня на Земле. Ее площадь 9 миллионов 400 тысяч квадратных километров, почти равна площади США. Сахара располагается на территории Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Мавритании, Мали, Нигера и Судана. Пустыня делит африканский континент на две части — северную и южную. Сахара только кажется полностью пустынной. На самом деле на ее территории растет около 500 видов растений и живет немалое количество животных. Из домашних животных здесь можно встретить верблюдов и коз, а из диких животных — гепардов, антилоп, лисиц, гиен, змей, ящериц, варанов и некоторые виды птиц. Израиль — это тоже пустыня. При подлете к береговой линии вы не увидите ничего, кроме песка и домов в цвет песка. Почти половину территории страны занимают пустыни и полупустыни. Но стоит очутиться на земле, и вы измените первое впечатление. Здесь очень много зелени. Кактусы, пальмы, газоны. Ко всем лужайкам подведена система орошения. Исследования показали, что территория Сахары изменяется. Фотоснимки со спутников свидетельствуют о том, что площадь пустыни может как уменьшаться, так и увеличиваться. Мохава — пустыня в Калифорнии. Она знаменита тем, что в ней находилась самая одинокая телефонная будка в мире. Кто ее поставил и с какой целью, уже неизвестно, но она была вполне работоспособна. Из нее можно было позвонить и принять звонок. В 1997 году один житель Штатов, узнав номер загадочной будки, начал настойчиво названивать туда и в один прекрасный день дождался ответа. Слух об этом разошелся довольно быстро, и с тех пор в будку очень часто стали наведываться посетители, чтобы принять чей-нибудь случайный звонок.
Ажиотаж вокруг будки стал настолько огромным, а туристы вели себя по отношению к природе так бесцеремонно, что калифорнийские власти были вынуждены демонтировать ее, чтобы гости не портили природных красот пустыни. В Израиле целых три пустыни – Арава, Негев и Иудейская. Но ни в одной из них невозможно заблудиться даже на полчаса. Самые высокие дюны пустынь бывают в высоту до 180 метров. Немецкий физик рассчитал, что за 6 часов пустыни всего мира получают больше энергии Солнца, чем все человечество потребляет в течение одного года. 8100 квадратных миль пустыни Сахара – площадь, сравнимая с территорией Уэльса, может обеспечить энергией всю Европу. Ефамская пустыня, числа 33,8, составляла, вероятно, часть великой пустыни Сур, облегавшей конец Черного моря, равно как занимавшей часть и восточных берегов его. Евреи шли по ней три дня до перехода через Черное море, прежде чем расположились станом в Мере. Площадь самой маленькой пустыни в Израиле всего 22 километра – Иудейская пустыня, оставшаяся часть в Иордании и Палестине. Название ее связано с потомками Иуды, одного из 12 сыновей Иакова. Место служило убежищем для отшельников и поставцев. Будущий еврейский царь Давид скрывался здесь от царя Саула. Араба – это название долины и пустыни, расположенной на территории Израиля и Иордании. О пустыне Араба упоминают пророки Моисей и Иеремия. В Сахаре часто бывают такие ветры, что в течение одних суток могут унести из нее миллион тонн пыли. Если бы мы задумали перевезти по железной дороге такое количество пыли, то нам понадобился бы состав длиной в 400 километров. Температура пустынного воздуха в этот период повышается почти до 50 градусов, а влажность весьма резко падает. В 1879 и 2012 годах на алжирской территории пустыни Сахара шел снег. Всего на планете насчитывается около 50 пустынь, которая занимает пятую часть поверхности Земли. Жертвами миражей становятся караваны, которые проходят пустыню Ор-Эр-Ави. Людям кажется, что воображаемый оазис находится недалеко. Однако такой мираж очень обманчив и может провести в неверном направлении до 700 километров. Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не сразу впитывается, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. 95% территории Египта занимает пустыня. Зная это, нетрудно понять, почему большинство населения Египта проживает на 5% территории. Все пустыни выделены оранжевым цветом. Выражение «не хлебом единым» библейское. Оно написано в книге Второзакония 8.3. Именно это место Писания процитировал Иисус, когда был искушаем сатаной в пустыне.

Тебе не следует заставлять их кататься верхом на таком своенравном пони», — протестовала Сицила Стад после того, как четвертая из ее дочерей перелетела через голову пони. Но Стад не обращал внимания на слова жены. «Нельзя допустить, чтобы в их души закрался страх», — рассуждал он. «Это сделает их трусихами. Им нужно научиться ездить на пони. И если мне это удастся, они никогда не будут бояться ездить верхом». Незадолго до этого девочки вместе с матерью приехали в Атакамунд, находящийся в Южной Индии. Их отец возглавлял там в это время Объединенную Церковь, которой руководило англо-индийское евангельское общество. Стад прибыл в Индию в конце XIX века для того, чтобы работать в районе Тирхута, месте, где его отец сделал свое состояние на чайных плантациях. Ко времени приезда его семьи Стад пробыл в этих местах уже 6 месяцев, и за этот период много людей разных сословий приняли Христа как своего Спасителя. Стад проработал там 3 года. Эти годы были очень насыщены, хотя большую часть этого времени его мучила астма, а спать он мог 2 часа в сутки, с 2 до 4 часов. «Чарли очень болел», — писала Сицилия домой. «Малейшее движение вызывает у него приступ астмы». Но Стад вместе с Сицилой выдержали все до конца. И еще 18 лет они провели в самом сердце Черной Африки. Как Стад любил, когда его дети, которых они называли семейным кланом, были рядом с ним. Как проницательно было с его стороны обучать их мужеству и бесстрашию. И не только во время верховой езды, но и при столкновении с любыми жизненными трудностями. Как проницательно было с его стороны обучать их верить в свои собственные силы и в первую очередь научить их понимать, пока они еще молоды, что единственно правильной и осмысленной жизнью является жизнь, отданная Богу, для того, чтобы Он мог распорядиться ею так, как Он найдет нужным. И неудивительно, что все 4 девочки решили посвятить себя Христу. В то время, когда отец был пастором в Аутмунде, они вместе приняли водное крещение. Тот факт, что клан был единодушен даже в такой церемонии, стало причиной самой необычной, если не сказать уникальной, процедуры крещения. В связи с тем, что Объединенная Церковь была независимой и не имела баптистерия, Стаду пришлось проводить церемонию самому и найти способ, чтобы справиться с этой проблемой. И он разработал свой собственный план крещения. «Я велел садовнику раскопать довольно глубоко одну из самых больших клумб возле моего дома», — позже писал об этом Стад. «А затем пошел в одну из торговых лавок в городе и выбрал самый большой цинковый ящик, какой был у них в продаже. Когда его доставили к нам, он как раз вошел в яму, которую вырыли под клумбой. Рядом с этой ямой была вырыта еще одна, чтобы в ней мог стоять пастор. В ней не должно было быть воды. Утро, когда предстояло проводить крещение, выдалось очень холодным, и к баптистерию выстроилась целая процессия из местных ребятишек, которые держали чайники и кастрюли с горячей водой. Было очень трудно поддерживать один уровень воды, так как емкость давала небольшую течь. После того, как девочки ответили на вопросы о том, во что они верят, каждая из них одна за другой вступали в воду и погружались с головой, а вокруг раздавалось пение соответствующей гимна. Хотя все они знали, что это было исключительно торжественным событием, Стад так вспоминал об этом позже. «Боюсь, мои девочки впитали в себя тот дух забавы, который охватил нас. Во всяком случае, после процедуры дочки надо мной подтрунивали, потому что я окрестил 2 из них не теми именами». Семья Стадов вернулась в Англию в 1906 году. По возвращении последовали многочисленные приглашения миссионера на различные общения. Его собрания особенно притягивали к себе мужчин. Его прямота,
чувство юмора, доступный язык, многочисленные иллюстрации, характерные для деятельности мужчин – все это приковывало внимание слушателей. Вот как он выступил, к примеру, на ужине для деловых людей. «Джентльмены», – обратился Стад, – «вы прекрасно пообедали и готовы к откровенному разговору. Я буду говорить на простом языке, не так, как за кафедрой, а так, как мы все привыкли общаться в настоящей жизненной борьбе или в разговоре по душам. Когда-то была у меня другая религия, размягченная, лепечущая, еле дышащая, с поисками в Библии скрытых истин. Но не было в ней ни подчинения, ни жертвы. Затем наступила перемена. Мягкая речь стала необработанной солью. Слова превратились в поступки. Заповеди Христа перестали быть для меня воскресными декларациями, а превратились в боевые призывы, которым нужно подчиняться, чтобы не утратить самоуважения и мужественности. Вместо того, чтобы бесконечно повторять «Господи, Господи», самым благоговейным образом и в то же время оставаться глухим к самым простым заповедям, я стал относиться к Богу как к настоящему своему Отцу, и также доверять Ему. Вместо того, чтобы рассуждать о чувстве товарищества, я стал получать удовольствие от этого чувства. Я отбросил все условности и стал естественным в своем поведении. Я говорил о Боге и Иисусе Христе как о своих реальных живых друзьях и родственниках. Они никогда не упрекали меня за это. Другими словами, я отказался от ханжества и церемоний и стал настоящим христианином. В последующие годы, как никогда ранее в жизни Стада, Бог очень явно показал, что Он может сделать для своей дочери или сына, если они без всяких сомнений и рассуждений посвятили беспрекословной службе Ему всю свою жизнь. Этот период жизни Стада длился до 1908 года, когда он, прибыв в Ливерпуль, на одном из зданий города увидел объявление: «Каннибалам нужны христиане». Эта фраза пробудила его тонкое чувство юмора. «Интересно, что такого особо вкусного в христианах, чтобы использовать их в пищу?» — рассмеялся Стад, глядя на объявление. «Зайду-ка я вовнутрь и узнаю, что за человек повесил такое объявление». Как он правильно предположил, виновником оказался иностранец, который, когда Стад вошел, оживленно с кем-то разговаривал. Это был очень взволнованный разговор о трудностях и борьбе не на жизнь, а на смерть, которую преодолевал

различные испытания, чтобы открыть эту страну с деловой точки зрения. Но нет ни одного христианина, ни одного, кто бы, посетив эти места, попытался рассказать туземцам о Сыне Божьем, который был и есть такой же Спаситель для них, как и для нас. Я уже не говорю о том, чтобы какой-либо христианин поехал туда. Почему вы не едете? Стаду показалось, что говорящий обратился непосредственно к нему, и многое из того, что затем говорил доктор Кам, перекатывалось подобно волнам в его голове. На душе у него было очень неуютно. Он задавал себе вопрос, стараясь освободиться от глубокого чувства стыда, которое он в тот момент испытывал. «Почему ты не поехал?» «Я не поехал», — отвечал он сам себе, «потому что никто никогда раньше не давал мне знать об этой острой, отчаянной потребности африканцев. И я не поехал, потому что уверен, доктора не разрешили бы мне это сделать». «Тогда в чем же дело?» И в этот момент он почувствовал, как Бог обратился непосредственно к нему. «Почему ты не едешь? Ты знаешь, что я хороший врач, и я смогу позаботиться о тебе там, в самом сердце Африки. Помни, что сказал мой сын, и я могу обеспечивать всем, в чем ты нуждаешься». Вот это и скрепило печатью уже почти созревшее решение стада. Больше не могло быть никаких оправданий. Он принял приказ от Господа отправиться в Африку, и с его помощью он преодолеет все препятствия на своем пути. Он чувствовал, что это самое важное дело в его жизни. Для этого он проповедовал в Англии и занимался миссионерской деятельностью в Китае, а также в Индии. Все это только подготавливало его к главной жизненной цели. И вот теперь этот день настал. Но, конечно, ему следовало быть благоразумным. Как ему приняться за это дело? Первое, что надо предпринять, это представиться доктору Каму и рассказать о своем решении, объяснив ему, что ему уже 50, и из них 15 лет он болеет. Как долго он сможет выдержать в тропической Африке? Они много беседовали. Их первый наметившийся план состоял в том, чтобы отправиться в Африку вдвоем, со стороны реки Нигер. «Это был единственный раз, когда Господь согласился с врачами», — вспоминал Стад о том времени. «Я был готов не подчиниться врачам, но Господь уложил меня в постель с малярией и прямо сказал «нет». Следующий план предполагал путешествие в Южный Судан, за тысячи миль южнее Хартума. Группа бизнесменов заявила, что они окажут ему материальную поддержку, если на это будет дано согласие врачей. Но медицинская комиссия дала категорическое заключение «нет». Комитет бизнесменов потребовал у Стада обещания, что он не отправится южнее Хартума. Но он не хотел давать такого обещания, и они ему отказали в поддержке. Казалось, что все и все были против него, и все же он был уверен, что Господь хочет, чтобы он отправился в Африку. Он мучительно думал, что предпринять, и мысли его вернулись в прошлое. Будучи студентом, он отказался от многообещающей карьеры и отправился в Китай. Он отказался от своего богатства и полностью положился на Господа. В Индии он тяжело болел, но Господь позаботился о нем, и он познал радость, когда крестил всех своих 4 детей. Несомненно, он может справедливо считать, что находится в одном ряду со всеми игроками веры — Авраамом, Исааком, Петром, Павлом и всеми теми, кто следовал их учению. Теперь он знал, что ему делать. Он будет твердо стоять на своем решении и скажет этому комитету, что даже их отказ оказать ему финансовую поддержку не остановит его от поездки в самое сердце Африки для того, чтобы рассказать туземцам об Иисусе. «Я проложу дорогу», — писал он членам комитета, «и это поможет тем, кто последует за мной». За 3 недели до отплытия Стад не имел денег даже на билет. Он выступал с проповедями в Ливерпуле,
и слушатели даже не

0: догадывались о стоящей перед ним проблеме. Стад выступал с большим воодушевлением, энергично, и нигде не упомянул о своих финансовых затруднениях. Когда он прощался с организаторами своих выступлений, какой-то человек, которого он никогда ранее не встречал, вложил ему в руку 10 фунтов. У стада загорелись глаза. Вот на что он надеялся. Это был знак, что пора переходить к практическим действиям. «Я сейчас отправлюсь в контору пароходства здесь же, в Ливерпуле», — сказал он самому себе. «Я закажу билет в Порт-Саид. Я сообщу членам комитета, что сделал и что собираюсь сделать». И он широко улыбнулся. Этот акт веры получил достойное вознаграждение, так как к нему различными и чудесными путями стала приходить помощь. Хотя, как это было и в случае с Китаем, его поступок не получил одобрения со стороны самого близкого и дорогого для него человека. Сицила считала, что то, что он задумал, было ему не по силам, и что Господь не ждет от него этого. Однако 15 декабря 1910 года Стад сел на пароход, и, по его словам, в первую ночь плавания Господь, как и в предыдущих случаях, обратился к нему со словами, оказавшимися пророческими. «Эта поездка не только для Судана», — услышал Стад слова Господа. «Она для всех стран, не знающих Евангелия». Такая мысль казалась совершенно невероятной. Но для истинной веры не существует ничего невероятного. И еще Стад услышал в душе своей такие слова Господа. «Я отдам тебе любое место, на которое ступит твоя нога». Одному из друзей Стад писал: «Слава Богу, у меня большие ноги». Будучи на борту судна, он писал много писем. Большинство из них предназначалось Сицилии. И, вероятно, эти письма помогли ей в конце концов понять, что это был зов Господа. Он писал также о великой идее, которая осенила его. Он назвал ее новым крестовым походом. Сицила в это время болела, и он уверял, что ее здоровье улучшится, и она станет большей подвижницей для Иисуса, чем когда-либо прежде, и ее дочери станут бесстрашными христианскими воинами. И как подарок к нашей серебряной свадьбе, Господь предоставил нам возможность выполнить эту благородную работу для Него в Африке. Ты и я сделаем это, а другие поднимутся и последуют за нами. Приехав в Хартум, Стад окунулся в религиозную и общественную деятельность. Он организовал первую миссию в этом городе и несколько раз был приглашен на обед во дворец Реджинальда Вингейта, хотя очень не любил надевать смокинг. На этих приемах Стад, конечно, часто напоминал о его успехах в игре в крикет, а однажды на званом обеде сидевшая рядом с ним дама рассказала, что она присутствовала в 1882 году на матче между командой Кембриджа и австралийской командой. «Вы сделали блестящий удар как раз недалеко от того места, где я сидела. Мяч покатился мне под юбку. Я нагнулась, подняла его и закинула обратно. Я очень сожалею сейчас об этом. Мне следовало бы сохранить этот мяч у себя, обвязать его серебряной лентой и вручить его сейчас вам». В первом переходе, который Стад совершил с епископом Хартума и архидиаконом Шоу, произошел несчастный случай, но, к счастью, не с людьми. Во время исследования района Бархель-Газаля, экспедиция, которая в начале перехода имела 29 ослов, потеряла 25 из них. Несмотря на это, Стад выдержал переход, продолжавшийся 10 недель, который сопровождался малярией и сонной болезнью. Однако он не ощущал необходимости своего пребывания в этом районе. Он чувствовал призыв углубиться на территорию бельгийского Конго, где потребность в христианском учении была очень острой.
1: В
0: дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

Притча. Щепка. Однажды одни наблюдательные глаза увидели бурлящий, стремительный поток. Он несся с неимоверной скоростью откуда-то с высоких гор в мрачные ущелья, где неожиданно обрывался на голых и холодных камнях, полируемых веками мрачными водами, падая в бездонную черную пропасть. Быстрый взгляд упал на темные неспокойные воды и, увлекаемых этими водами, какой-то предмет. Внимательные глаза разглядели в том предмете большую щепку, обломок какого-то огромного таинственного дерева, от которого она была оторвана безжалостной стихией. Зоркие глаза заметили, как щепку бросала из стороны в сторону, била о камни, пороги, швыряла на мель и островки суши и снова смывала воду. Она металась в водоворотах, увлекаемая ими и вновь выброшенная ими же на поверхность, плыла дальше. Ее бедственное плавание было бесцельным и бесполезным. Оно все ближе и ближе подходило к своему концу, так как впереди щепку ждала жестокая, темная пропасть, поглотившая не один ранее приплывший по тому же руслу предмет. Любящее сердце жалилось над несчастной щепкой. Оно не могло пройти мимо терпящих бедствия. Это была естественная природа любящего сердца — любить других. Оно упросило спасительные руки помочь бедной щепке, и они уверенным движением подняли, извлекли жалкую деревяшку из страшной пучины и передали ее в добрые руки, а те бережно передали ее заботливым рукам. Заботливые руки очистили и омыли обломок древа в красном, как кровь, растворе. На щепке было много всякой грязи и гнили, и зеленых наростов. Заботливые руки, несмотря ни на что, усердно продолжали свою кропотливую работу, очищая щепку. Где-то ее приходилось искоблить, чтобы проявилась светлая, очищенная древесина. Одновременно исцеляющие руки исправляли пороки и язвы, которые принес щепке ее путь в бушующих водах. Когда щепка была чиста, она была заботливо передана умелым рукам. Умелые руки трудились еще продолжительнее, чтобы сделать из обыкновенной щепки что-то новое. Они что-то тесали, строгали, резали, сверлили. Было слышно, как нередко резец с усилием входил в строптивое дерево, и казалось, что щепка стонала от боли, издавая протяжный стон. Умелые руки усердно шлифовали каждую поверхность. Много бугорков и шероховатостей пришлось удалить, прежде чем вся поверхность стала исключительно ровной и казалась теплой, словно тепло в умелых рук и инструмента передалось щепке. Затем умелые руки окунули обновленную щепку в непромокаемый, скрепляющий святой состав, проникший глубоко в материал щепки и придавший ему
новые свойства. Этот состав высох в тени склоненного над щепкой святого чела в терновом венце, и под теплыми лучами небесного света укрепил древесную структуру нового творения. Лак в усердных руках преобразил бывшую щепку в некое блестящее, необыкновенное создание, которое предстало пред святым взором не как убогая, уродливая, корявая щепка, а как прекрасный, удивительный парусник. Нежные руки подхватили его, и на крепких ногах, чья кость была несокрушима, понесли к тихим водам, где никакие бури и ураганы уже не были слышны, и нежно опустили парусник в живые воды. Когда парусник коснулся живых вод, на нежных руках вдруг стали заметны раны от чего-то острого, что некогда безжалостно пронзило насквозь эти нежные руки. Удивительно, но такие же колотые раны были на добрых, спасительных, заботливых, исцеляющих, умелых и усердных руках, а также на крепких ногах. Видно, кто-то очень настойчиво и сильно не хотел, чтобы эти руки спасали и помогали таким же бедствующим в бушующем океане жизни невольникам. Взгляни пристально на них, на эти руки. На них видны раны от таких же блуждающих в этом мире щепок, древесина которых есть прекрасный материал для огня. Но руки способны из этого материала сделать нечто новое и необычное, что никогда не будет предано огню. Эти руки терпели и терпят все уколы, причиняемые плавающими деревяшками. От этих уколов раны кровоточат и сейчас. Но руки, как и прежде, продолжают спасать и избавлять щепки от гибели. Может быть, ты знаешь одну из них?

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Хочу домой, в тот край отца родного. Иду с усталою душою. Здесь, на земле, страданий, горя много, а в небе ждет меня покой.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение текущей недели мы продолжаем рассматривать имена Божьи под темой «Бог, объявленный в своих именах». Чтобы больше узнать о Боге, мы пользуемся даже той информацией, которую можно извлечь, изучая Божьи имена в Священном Писании. В наших последних 4 радиобеседах мы рассматривали имена Бога и Иеговы, которые изображают многие аспекты верности Бога в соблюдении завета с людьми. Эти 4 имени были следующие: «Тот, который обеспечивает», «Тот, который исцеляет», «Тот, который является нашим знаменем» и «Тот, кто является нашим миром». Сегодня я намерен беседовать о 5 имени Бога Иеговы. Это имя «Тот, кто является нашим пастырем». Чтобы рассмотреть эту тему, я желаю обратиться к чудесному месту Священного Писания, которым является Псалом 22, который часто называют псалмом пастыря. В течение нашей беседы сегодня мы рассмотрим все стихи этого удивительного псалма. Мы, конечно, начнем из стиха 1, в котором мы находим этот чудный титул Бога Иеговы. Читаю, стих 1. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я изумлен тем фактом, что Священное Писание может сказать так много в нескольких словах, особенно в оригинальном гебрайском языке. Быть может, вам будет интересно узнать, что весь этот первый стих 22-го псалма выражен в гебрайском языке всего лишь 4 словами. Я произнесу их для вас по-гебрайски. «Адони рои» значит «Господь пастырь мой». «Я ни в чем не буду нуждаться». Подумайте, как много содержат в себе эти 4 слова. «Господь пастырь мой». «Я ни в чем не буду нуждаться». Это самое изумительное положение, не так ли? «Я не буду нуждаться». В каждой нужде, которая когда-либо возникает в моей жизни, мне поможет Иисус Христос, добрый пастырь. Я никогда не найду себя в такой ситуации, что не смогу достать, получить то или другое, в чем я действительно имею нужду. Господь дает свою гарантию. Английская так называемая «Живая Библия» передает этот первый стих такими словами. «Так как Господь пастырь мой, я имею все необходимое». Только подумайте обо всем, что содержит в себе это чудное имя «Господь пастырь мой». В высшей степени важно иметь личные взаимоотношения с Богом, как личность с личностью, и это является основой всего остального. Давид говорит: «Господь пастырь мой». Обратите внимание на слово «мой». Речь идет о личном взаимоотношении с Богом. В Псалме 79, 1 стихе, который является псалмом Асафа, Асаф говорит: «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Таким образом, Господь является пастырем и для детей Израиля. И Давид в 22-м псалме мог бы также сказать: «Господь наш пастырь». Но нет, вместо этого он восклицает: «Господь пастырь мой». Можешь ли и ты, мой друг, сказать то же самое? «Господь пастырь мой». Если у тебя личное, прямое взаимоотношение с Господом. Мне припоминается, как я рос и развивался в англиканской церкви в Британии, где меня всегда учили говорить об Иисусе Христе,
нашем Господе и нашем Спасителе. После этого я встретился с одной смиренной женщиной, которая произнесла «Мой Господь». Чуть позже она сказала «Мой Спаситель». И я думал в эту минуту о том, что я не мог бы сказать чего-то подобного. У меня нет такого взаимоотношения. В общем, то есть, как и все, я мог бы сказать «наш Господь и наш Спаситель». Но я не мог понять, как она может сказать «мой Господь и мой Спаситель». Благодарение Господу! Сегодня я могу повторить эти слова. У меня уже есть это взаимоотношение с Богом. Оно индивидуальное, личное и прямое. Господь, пастырь мой. Давайте посмотрим теперь, что вытекает из этого нашего взаимоотношения с Богом. Читаю стих 2. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Сам Господь снабжает меня всем питанием, в котором я нуждаюсь. Конечно, первоначально мы думаем всегда о духовном питании. Он дает мне чистую, прозрачную воду и свежее, чистое пастбище. Все чистое, свежее, дающее здоровье. Стих 3. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Я так люблю это слово. Подкрепляет. Оно говорит о восстановлении, о возвращении бывшего желательного состояния, об освежении, о возобновлении. Чувствуете ли вы когда-либо себя измученным, усталым и изнуренным? Если да, то знаете ли вы, что есть возможность реставрировать, оживить вашу душу? Это делает Господь. Он восстанавливает нашу душу, освежает ее, делает ее сильной и уверенной. Он подкрепляет душу мою. Он направляет меня на стези правды. Он проверяет, следую ли я праведным путем. Вы знаете, как много путей есть в этой временной жизни, как много есть выборов. Испытывал ли ты когда-либо замешательство, не зная, каким идти путем? Когда ты знаешь Господа, как своего пастыря, Он направляет тебя на стези правды. И дальше сказано «ради имени своего». Это приносит мне благословение также, потому что Его имя не изменяется. Оно не зависит от того, силен ли я или слаб. Все зависит от Его имени. Вся гарантия только в Его имени. Итак, Его имя связано со словом «пастырь» – «Господь, пастырь мой». Стих 4. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Есть в жизни такие периоды или времена, когда мы проходим долиной смертной тени. Я не думаю, что это то время, когда мы лично иногда находимся у дверей смерти. Но есть времена, когда мы проходим через мрак. Все кажется мрачным, все идет по неправильному руслу. Мы не знаем, куда обратиться. Мы не знаем, кому верить. Мы находимся под давлением. Именно в такие минуты мы повторяем выше представленные слова. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Присутствие Господне в таких ситуациях гарантировано. Давид говорит дальше, «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Этот покой имеет два аспекта. Во-первых, жезл символизирует, является символом дисциплины, и посох – символ комфорта и отдыха. Иногда мы желаем только комфорта, а не жезла. Тогда как, обратите внимание, первым идет жезл. Когда мы подчиняемся Божьей дисциплине в нашей жизни, то нас ожидает Божий комфорт. Этот Божий комфорт будет следовать за нами и в долине мрачной смертной тени.
Я помню, как лежал однажды в госпитале с болезнью, которую врачи не умели лечить. Верьте мне, что для меня это пребывание в госпитале было действительно долгой и одинокой долиной смертной. Но Господь был со мной и исцелил меня, и сделал меня сильнейшим, чем до этого. Господь, пастырь мой. А теперь давайте прочтем стих 5. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Для меня эти слова дают великое воодушевление потому, что все эти блага, о которых здесь идет речь, Бог дает в виду наших врагов. Там, где все против нас, Бог дарует нам свою трапезу, дает нам все самое лучшее. Он приготовляет для нас свой стол. Кругом вдали наши враги. Они как волки во мраке, отпуганные светом Божьим, и поэтому боятся приблизиться к столу трапезы. Это прекрасная идея – иметь везде трапезу Господню. Но иметь такие трапезы особенно интересно в присутствии, то есть в виду наших врагов. Вы знаете, что во времена таких трапез присутствует Господь, пастырь мой, и никакой враг не посмеет прикоснуться к детям Божьим. Мы в полнейшей безопасности, несмотря на то, что в присутствии врагов. Дальше Давид говорит: «Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Этот елей в Священном Писании является символом Святого Духа. Дух Святой умощает нас елеем радости вне зависимости от обстоятельств нашей жизни. Вот почему наша чаша, моя чаша, преисполнена. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Стать стеною не боюсь, не страшны мне лед и пламень. Я в стене огромной камень, рядом сестры, братья, Бог. Он мне стать другой помог, от грехов моих избавил, обрамлял меня и ставил. Черный цвет я поменяла, белизною засияла. Бог же стал в краю угла, не страшна нам смерть мгла. Чтоб сиял наш храм навеки, и любви струились реки, чтобы каждый смог испить и с Христом отныне жить, позабыв о прошлых днях. Бог нуждается в камнях.

сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Псалом 96:11. Зачастую праведность нелегко дается тому, кто следует ей, несмотря ни на что. Но в конце он получает за это награду и несметные воздаяния. Жизнь святости подобна сеянию семян. Много зерна падает в землю, и кажется, что оно погребено в земле и никогда уже не вернется. Мы сеем свет своей праведности. Ошибка — ожидать немедленной жатвы. Но это типичная ошибка, потому что свет нельзя похоронить. Мы уверены в том, что однажды он вновь воссияет на нас. Мы не сомневаемся, что Господь приготовил урожай для тех, кто сеет свет праведности. Им предстоит пожать его, каждому для себя. И тогда придет веселье в сердца их, снопы радости за семена света. И из сердца праведны перед Господом, хотя люди не только не одобряли их, но даже упрекали. Они были праведными, но окружающие порицали их. Им нужно было ждать, как сеятели ждут всхода. Сам Господь, Небесный Жнец, посеял за них свет и приготовил им веселье. Наберитесь терпения, братья, не надо торопиться. Давайте терпеливо готовить наши души для света и веселья.

Духовные размышления на каждый день. Иное семя упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Матфея 13 глава, 7 стих. Хорошая и плохая почва. Третий тип почвы – это тот, где было много терния. Посеянное семя выросло, но терния заглушила его, ведь сорняки растут быстрее и забирают из земли питательные вещества. В итоге семя тоже не дало плодов. Поясняя, Господь упоминает три вида терния – заботы, богатство и наслаждения житейские. Заботы, богатство и удовольствие жизни – все это относится к материальным вещам. Если они наполняют сердце человека и управляют его помыслами и устремлениями, то они мешают семени Слова Божьего созреть и принести плод. Марфа из Вифании искренне верила в Сына Бога, но она была чрезмерно озабочена своими житейскими делами. Ее же сестра Мария нашла время, чтобы слушать Господа. Пример с богатым человеком, получившим хороший урожай, служит для нас предостережением. Приумножение богатства и наслаждение им занимали его настолько, что он забыл о главном. Разве мы не видим, что стремление к жизненным удовольствиям не оставляет у людей времени для Бога и Его Слова? Поэтому им и Его Словом пренебрегают. Все ненужное, лишнее и вредное заглушает то, что Бог хочет нам сказать.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Брат Гризли Стевард прочел как раз главу из послания к Ефесянам, когда кто-то тронул Иосифа сзади за плечо. «Ты должен сейчас же пойти домой!» Это был дядя Том Брэдли, который шепнул ему страшную новость на ухо. «Какой-то человек только что сообщил, что твоей матери очень плохо». Необъяснимый страх словно сковал Иосифа. Оцепеневший и безмолвный, он продолжал сидеть. «Иосиф!» — доносился до него словно издалека голос дяди Тома. «Если ты еще хочешь увидеть твою мать в живых, то тебе надо поторопиться». Иосиф соскочил словно от укуса. Он торопливо вышел из церкви. Он почти бежал, хотя ему казалось, что он спотыкается об собственные ноги. Он подскочил к повозке, совершенно забыв, что Виргиния и Лавелл тоже еще здесь. Взобрался на нее и быстро поехал. Выехав на улицу, он ударил по лошади, торопясь изо всех сил. Он то приседал, то снова вставал. Бледный, широко открытыми глазами, он смотрел в пространство. «О, Боже!» — громко взывал он, и слезы ручьем бежали по его лицу. «Господи, прошу тебя, пусть моя мама еще поживет, чтобы я еще мог поговорить с ней хоть разок, один-единственный раз еще!» Он забежал в дом, ничего не видя от слез. Бинет стоял возле кровати, скрестив руки на груди. Еще прежде, чем Иосиф вошел в комнату, он услышал его тяжелое дыхание. «Мамочка!» — громко заплакал Иосиф, но ответа не последовало. Она лежала прямая и холодная, ее губы и ногти на руках были синими, но Иосиф видел, что она еще совсем тихо дышит. «Она не может больше говорить, отец!» — плакал Иосиф. «Нет, она сейчас без сознания». «Что было? Что случилось, отец?» Иосиф ломал руки, он хотел кричать, но звуки замерли в нем. «Я точно не знаю», — ответил Бинет и покачал головой. «Я на минуту вышел в сарай, а когда снова вернулся, она лежала здесь на кровати, и тогда я увидел, что она как-то странно дышит. Я ее потряс, потом положил на голову холодный компресс, но она не приходила в себя. Все, что она сказала, было: «Позови Иосифа». Я сел верхом на лошадь, поехал к Микаэлю Гунтеру и попросил его позвать тебя из церкви». «О!» — стонал Иосиф. Он наклонился над матерью и слегка притронулся к ее лбу, рукам и губам. «Мама!» — позвал он тихо. Она застонала. «Мама!» — повторил он. Она снова застонала. «Это я, Иосиф!» Он наклонился лицом так низко над ней, что почувствовал на своих губах ее легкое тепло от дыхания. Он взял одну из ее рук в свои и стал растирать ее. Она медленно открыла глаза, но это был незнакомый взгляд его матери. Он глубоко вздохнул, и легкая дрожь прошла по всему его телу. «Мамочка!» — взмолился Иосиф. «Не умирай еще, пожалуйста! Живи еще! Я все буду делать, чтобы тебе было легче! Пожалуйста, мама!» Он тер ее другую руку. А в это время Бинет все еще стоял позади него, скрестив на груди руки. «Ты послал за врачом?» — обратился Иосиф к отцу. «Я сказал Микаэлю». Бинет прохаживался туда и обратно возле кровати. Время от времени он откашливался. Иосиф опустился перед кроватью на колени и спрятал лицо в руки матери. «Господь дорогой!» — плакал он. Бинет вышел из комнаты. «Если мама уйдет, все вокруг будет страшным и темным. Я не могу это вынести. О, скажи, Боже, как мне ее больше любить и больше ей помогать, чтобы ей не нужно было так тяжело работать». Теперь она пришла в себя и узнала его. «Положи мою голову на две подушки, Иосиф». «О, я думала уже, что умираю, не дождавшись тебя». Когда, наконец, пришел врач, Аня уже снова сидела в своем кресле-качалке у окна. «Вам теперь нужно некоторое время себя очень беречь, уважаемый Амстронг», — сказал он. «Я оставлю вам несколько таблеток, и когда вы опять почувствуете приближение подобного приступа, то сразу же положите себе одну из них под язык. Это вам поможет. И будьте, пожалуйста, осторожны, когда поднимаетесь по ступенькам». И доктор Линквист искоса посмотрел на Бинета. «Постарайтесь, пожалуйста, избежать всякого волнения, уважаемый Амстронг. Я знаю, что это для женщины трудноисполнимая задача, особенно для матери. Но каждое расстройство или нервная нагрузка для человека, у которого сердце находится в таком плохом состоянии, как ваше, отрава, яд. Не могли бы вы, господин Амстронг, тоже на это обратить внимание?» «Ну, конечно же», — ответил Бинет. Как из месяцев складываются годы, так сочувствие Иосифа к матери переросло в большое почитание. Чем больше он видел разницу между своими родителями, тем выше было его уважение к матери. Ему доставляло большую радость облегчать, насколько он мог, ее жизнь. Но обо всем, что его волновало, он говорил только с ней, в то время как со своим отцом он не обсуждал ни маленькие, ни большие свои проблемы. До сих пор он не слышал от своего отца ничего, кроме приказов, угроз и критики. Уже с 3 лет он должен был постоянно мыть посуду, но как только Виргиния подросла настолько, что могла чашку с водой поставить на скамеечку, она должна была принять у Иосифа эту эстафету, чтобы он мог больше отдавать себя работе во дворе. Нужно было красить заборы, валить деревья и сажать новые. Лишь редкими субботними вечерами ему разрешалось отдохнуть и заняться своим любимым делом. Это было в те незабываемые вечера, когда к ним приезжал Фредди и оставался переночевать. «Мам», — сказал однажды Фредди после церкви, — «дядя Бинет дома никогда не бывает такой веселый, как у нас». «Почему ты так считаешь?» Удивленно спросила его мать. «Я не знаю, но с Иосифом всегда разговаривает он с какой-то злостью. Пусть лучше Иосиф к нам приходит».
1: «Может, вы себя плохо ведете?»
0: «Нет, нет, мам, совсем не в этом дело», — ответил Фредди. «С Виргинией он точно так же обращается. Один раз я слышал, как Виргиния сказала тете Анне, что она хотела бы к Рождеству получить куклу и детскую посуду. И тогда дядя Бинет сказал ей: «Пусть радуется, если получит хотя бы один апельсин и несколько конфет». А игрушки, он сказал, я теперь забыл, как это он назвал. «Давай, мама, мы тогда ей что-нибудь подарим на Рождество». «Иосиф мечтает о железной дороге, как у нас». «Мам, дядя Бинет бедный?»
1: «Беден?
0: Ах, Фредди, у него денег намного больше, чем у твоего отца. Намного-намного больше, если только он их не потерял». «Но, мама, как же тогда понять, что Иосиф и тетя Анни каждую субботу продают в городе печенье или что-нибудь из огорода, чтобы он мог в воскресенье 3 цента положить в нашу церковную копилку? И...»
1: «Что ты говоришь, Фредди?» — воскликнула его мать удивленно. «Кто тебе это сказал? Они продают печенье и овощи из огорода?»
0: «Да, мама, и не только это, но и яйца. Мне Иосиф сам говорил, поэтому они и приводят к нам Виргинию, когда холодно на дворе».
1: «Фредди!» Зара Стокс выпрямилась, подбоченясь. «И как давно они это уже делают? Скажи-ка честно, неужели это правда, Фредди? У тети Ани такое слабое сердце, это же для нее слишком тяжело». «Но почему, Фредди?»
0: «Нет, я тебя просто не понимаю, не могу поверить. Где они все это продают?»
1: «Ну, они в субботу просто идут из одного дома в другой и предлагают свои продукты. Они это делают уже давно, потому что дядя Бинет не хочет, чтобы они его деньги тратили».
0: «Но, Фредди, это же несмысленно! Вот придет Иосиф к нам на следующий раз, я его сама расспрошу».
1: «Анни мне никогда ни о чем подобном не рассказывала. А мы вот уже больше года живем здесь. Она мне казалась всегда такой довольной и счастливой. Я думала, что Беннет Армстронг христианин. Неужели это все правда, Фредди?
2: Мам, я знаю, что Иосиф не врет. А вчера они продавали жареную кукурузу, и еще овощной пирог, и еще плавленый сыр, и еще...
1: Фредди вырвалась у матери, и она обеими руками закрыла лицо. Когда Иосиф кончил 5-й класс по математике, он достиг уровня 6-7 класса. Амос Пеннивелл был растерян. Он не знал, чем еще он мог занять Иосифа, потому что он опережал в его классе всех своих сверстников. В школьной библиотеке было несколько старых книг со старинными историями. Иосиф все их уже не раз читал и перечитывал. Когда Иосифу исполнилось 14, он перерос свою мать и был выше ее. На верхней губе его стал пробиваться первый пушок, а голос его все чаще менял свою высоту. На его лице уже успели сделать свои отметины и радости, и боли. Его никто бы не назвал простоватым или непостоянным. Многие считали его милым и симпатичным, особенно сестра Иронс. Беннет занес почту. С недовольным выражением лица приблизился он к Иосифу, который стоял рядом со своим стулом возле стола. Обед был готов, и семья ждала только Беннета.
2: «От кого ты писем ждешь, Иосиф?» —
1: сердито спросил его отец. «Не знаю». Честно ответил Иосиф. Он смотрел своему отцу прямо в глаза.
2: «Ты не знаешь?»
1: С возмущением спросил Беннет.
2: «Значит, я могу вскрыть это письмо и прочитать тебе его?»
1: Говоря это, он разорвал конверт, вынул письмо и развернул его. «Дорогой Иосиф, я давно тебя люблю. Ты это знаешь, я думаю. Через несколько недель мы переезжаем в Висконсин. Умер мой дедушка, и отец теперь должен управлять его фермой. Может, мы больше никогда не увидимся, но я тебя никогда не забуду. Я буду тебе писать, а ты будешь мне отвечать. С любовью, Рози Маги». Иосифа бросило то в жар, то в холод. Он обеими руками вцепился в стоящий перед ним стул. Беннет опустил руку с письмом и строго смотрел на Иосифа.
2: «Ну?» произнес он резко. «Кто это, Рози Маги? И давно это у вас началось?»
1: Он уставился на своего сына, который был почти одного с ним роста.
2: «Отвечай давай!» — закричал он на него. «Кто такая Рози Маги?»
1: «Только одна девочка из нашей школы», — ответил Иосиф. Он нервно покусывал щеку.
2: «И давно это у вас началось?» —
1: хотел знать Беннет. От ответа некуда было деваться.
2: «Вообще ничего и не начиналось», — тихо ответил Иосиф. «Ты просто не хочешь мне об этом рассказывать, молодой человек, но здесь написано «с любовью».»
1: Беннет словно бросал слова Иосифу в лицо.
2: «Сколько подобных писем ты уже отправил своей Розе Маги?»
1: «Ни одного», — ответил Иосиф.
2: «А почему же тогда она пишет тебе такие письма?»
1: Лицо Иосифа горело. Он почувствовал, как слабеют его колени.
2: «Я не знаю, что тебе на это ответить, отец». «Нет, знаешь. Какая девочка станет писать мальчишке такие глупые и бессовестные письма, если он раньше не писал ей? Отвечай сейчас же».
1: «Не знаю», — отвечал Иосиф. «Я никогда не писал писем Розе Маги. Я только иногда отдавал ей в школе записки. Она сидит напротив меня в другом ряду. Но я никогда не писал ей писем, а тем более таких». Беннет презрительно засмеялся.
2: «Я люблю. Ты, конечно, знаешь, почему она так пишет».
1: На лице Беннета было отчетливо написано гнев и презрение.
2: «И ты утверждаешь, что ничего об этом не знаешь. Ну что ж, если письмо для тебя так мало значит, то...»
1: Беннет подошел к плите, открыл одну дверку и бросил письмо в огонь.
2: «То его место здесь!»
1: И он громко захлопнул дверцу плиты.
2: «Я люблю!»
1: Лицо Иосифа вытянулось в гримасу. Он словно хотел стряхнуть с себя эти страшные слова.
2: «Одно хочу тебе еще сказать!» Он угрожающе поднял указательный палец. «Плохо тебе будет, если я узнаю, что ты этой Розе Маги или какой-нибудь другой девочке в твоем возрасте письмо такое напишешь. Одно я знаю совершенно точно. Либо она, либо ты сумасшедшие. А теперь пойдем кушать».
1: Иосифу показалось, что мать ему дала знак, слегка кивнула. По ее глазам он понял, что она, как только будет возможность, хочет поговорить с ним с глазу на глаз. «Иосиф», — шепнула Виргиния, когда отец вышел из комнаты, — «я тебе верю». «Чему ты веришь?» — голос его прозвучал как-то иначе. «Если ты говоришь, что ты писем ей не писал, то я знаю, что ты не писал».
2: «Спасибо, сестренка».
1: Иосифу опять стало немного легче. «Иосиф», — мягко обратилась к нему мать, — ей казалось, что еще совсем недавно она держала Иосифа на коленях и рассказывала ему истории из Библии, а теперь он почти ее перерос. Да, он был уже большой и сильный, он стал настоящим мужчиной. «Скажи мне, ты переживаешь, что Розе Маги уезжает?»
2: «Почему это я должен переживать?» —
1: ответил Иосиф с улыбкой. С матерью он мог говорить спокойно, без страха и смущения. «Значит, это правда, что ты и никогда не писал любовных писем?»
2: «Любовные письма?» —
1: сказал Иосиф и глубоко вздохнул. «Что ты под этим подразумеваешь?» «Я спрашиваю, ты ей никогда не писал, что ты ее любишь?»
2: «Нет, конечно, не писал».
1: «Но она тебе нравится?» «Розе Маги нравится всем в классе, всем, кроме Эллен Смит. А она просто завидует белокурым волосам Рози. Она ее просто ревнует. Ей нравится Янсен, а Янсен смотрит только на Рози. Рози, наверное, хорошая девочка».
2: «Да, она симпатичная».
1: Иосиф не узнал собственного голоса. Он звучал как-то торжественно и мечтательно. Теперь Иосиф был действительно немного смущен. «Тебе, наверное, и самому ясно», — мягко продолжала мать, «что ты еще слишком молод, чтобы всерьез думать о девочках».
2: «Конечно», —
1: ответил Иосиф, глядя в окно. «Мне жаль, что отец так резко говорил с тобой», — она слегка притронулась к его плечу. «Он превратится со временем в симпатичного парня», — подумала она. Анни затаила дыхание. «Я с его поведением совершенно не согласна, и прежде всего мне жаль, что вся эта история разыгралась на глазах у детей и Ирни. Я все думала, что не доживу до этого дня, но Иосиф...» Она помедлила. «Если ты однажды действительно полюбишь девочку, то обещай мне, пожалуйста, что скажешь мне об этом, да?» Иосиф посмотрел матери прямо в глаза. «Нет надобности тебе это обещать, мама. Ты же знаешь, что я тебя обязательно об этом извещу». Иосиф как раз резал сухую солому, когда он проезжал по улице. Он — это фон Цибулет, который управлял упряжкой из 6 чисто белых коней господина Кракена. «Прррр!» Фон Цибулет остановил упряжку и приподнялся со своего места. Он ворочил белками глаз, обнажая при этом ряд блестящих белизной зубов.
2: «Добрый день!» — кивнул он.
1: «Добрый день!» — вежливо ответил Иосиф.
2: «Что, делаешь сено?»
1: — заметил Фонца и при этом тихо засмеялся.
2: «Мы это сжигаем!» — ответил Иосиф. «Ты работаешь красиво, словно играешь. Скажи мне, дружок, ты не знаешь мост, который ведет вниз, к ферме Гампсон, тоже снесло?»
1: «Я думаю, нет», — ответил Иосиф.
2: «Почему?» «Человечище! Прошлой ночью здесь, на этой местности, пронесся страшный шторм».
1: «Дождь здесь был, но ничего страшного, и град был немного».
2: «О, человече, человече! Если бы ты пережил то, что мы прошлой ночью! Никогда еще в своей жизни я не мчался с такой скоростью. Ветер словно метал все на своем пути. После 1892 года мы не слышали о такой непогоде. Я думал, что конец света наступил. Такой шторм, и молнии, и град, и потоки дождя лило, как из ведра.
1: Фонса весь в воспоминаниях провел рукой по лицу. Прошедшее живо встало перед его глазами.
2: «Конечно, я молил Всевышнего о помощи. Я бы очень хотел привести все мои земные дела в порядок, прежде чем мой последний час пробьет».
1: Иосиф смотрел на него с раскрытым ртом. Неужели это тот самый страшный черный Фонца, который должен был его забрать, если он не будет слушаться? Теперь Иосиф мог только посмеяться над своими страхами. Этот Фонца говорил и вел себя так, словно и мухи не может обидеть.
2: «Значит, говоришь, здесь никакой непогоды не было?»
1: «Нет, господин Булет, здесь никакого шторма не было, ни даже сильного ветра».
2: «А откуда ты знаешь мое имя?» —
1: улыбнулся Фонца. Его чистосердечное дружелюбие особенно тронуло Иосифа.
2: «Мой отец знает вас по имени»,
1: — почтительно ответил Иосиф.
2: «А я видел вас несколько раз, когда вы мимо нас проезжали». «Хочется, чтобы ты был прав, и старый мост не смыло. Господин Макрякер послал меня, чтобы я еще засветло привез туда несколько корзин яблок. Так что мне надо торопиться. Спасибо тебе, дружок. А как тебя зовут?»
1: «Иосиф».
2: «Хорошее имя. Если ты когда-нибудь будешь в нашей местности...»
1: Фонца повернулся и указал на горы за своей спиной.
2: «Можешь меня разок навестить. Я тебе покажу хозяйство моего господина».
1: «Спасибо, Фонца!» Иосиф еще раз помахал ему и снова взялся за дело. Отец сказал, что солому надо сжечь до того, как выпадет снег. Потихоньку напевая, Иосиф продолжал свою работу.

Дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

«И я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Исход 8:23. У фараона есть свой народ, и у Господа есть свой народ. Они могут жить вместе и кажутся очень похожими друг на друга. Но между ними есть различие, и Господь покажет, в чем оно заключается. Не все будет так, как есть сейчас. Между народом мира сего и избранниками Иеговы будет сделано существенное разделение. Это может произойти во время суда Божьего, когда Господь станет прибежищем для верующих в Него. Такое разделение очень хорошо заметно, когда Господь удаляет грехи от обращенных верующих.

но одновременно неверующие остаются под мечом его закона. Начиная с этого самого момента, верующие становятся частью избранного народа. Их жизнь начинает течь в новом русле, и новые благословения посылаются им. Впредь их домов не коснутся силы зла, которые осаждают и терзают и египтян. Они сохранены от осквернения похотью, укусов нужды, губительного воздействия неправды и жестоких терзаний ненависти, в которых погрязли многие семьи. Пребывай в покое, испытанный верующий, хотя у тебя есть свои проблемы. Твоего дома не коснутся беды, поражающие дома и сердца слуг князя мира сего. Господь сделал разделение. Проведи его в духе твоем, в устремлениях твоих, в поступках и среди тех, с кем ты общаешься.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Апостол Павел Господу желал, мечтал оставить землю и быть с Богом. Однажды он об этом написал, и те слова нам говорят о многом. Он жаждал встречи со Христом скорей, но понимал, что труд еще не кончен. Здесь на земле сейчас мне быть нужней. Прославить Господа желал он жизнью очень. Господь его вполне употреблял. Он посвятил себя Христу всецело. Богатства, славы тленной не искал, но покоряться Господу умел он. О, братья, сестры, если бы наш Бог к нему однажды в жизни не явился, а если б он на призыв отказал, а если б Богу он не покорился? Нам кажется естественным порой, что Павел к Иисусу обратился и путь повел свой узкою тропой, от многих привилегий отрешился. Все он почел тщетою на земле, все ради славы Господа оставил. Жизнь полноценную увидел во Христе, и Бог на троне его сердца правил. Как много он трудился для людей, порою приходил в изнеможденье. Забросан был он грудою камней, когда нес гибнущим святую весть спасения. Несчастен в теле, но счастлив душой, гоним людьми, но Господом хранимый. Да, труд был сделан им большой, в нем полыхал огонь любви незримый. Друзья мои, а как же мы сейчас, как свою жизнь для Бога посвящаем? А может, огонек давно погас, и жизнь свою угоду проживаем? Готовы ли мы на Божий призыв встать? Готовы ли послужить Христу мы делом? Готовы ли вот я Ему сказать: «Используй, Господи, нас для Своей Ты цели»? Христос желает нас употреблять, Ему нужны различные сосуды, Он хочет души грешные спасать и восполнять насущные все нужды. И если ты, Христом, мой друг, спасен, как можно оставаться равнодушным? Тебе призыв был кем-то принесен, ну а сегодня ты для Бога нужен. Да, жизнь не будет легкой на земле, но в духе нашем будет мир и радость. Пусть жизнь пройдет в решительной борьбе. Будь мужественным, Господа, солдатом!

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, а начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Дорогие дети, сегодня мы пойдем дальше в нашей истории. Вы помните, мы говорили о царе Маава и Валаке, и его страхе перед израильтянами? Вы узнали также о том, что мудрый пророк Балаам пошел к царю Моавитскому, чтобы посоветовать ему, как поступить, но ангел Божий остановил Валаама на пути, и его ослица говорила с ним человеческим голосом. Чудо? Невозможно? А, по-моему, очень даже возможно. Разве тот, кто создал животных и людей, не может сделать так, чтобы животное, если нужно, произнесло что-то по-человечески? Ему все возможно, ведь он Бог. Валааму было сказано, чтобы он говорил только то, что ему поручил Бог. И вот теперь мы посмотрим, как вел он себя перед Моавитским царем. Когда Валаам приблизился ко дворцу царя, царь вышел ему навстречу и поклонился перед ним и сказал: «Почему ты не пришел раньше? Разве не знаешь, что я могу почтить тебя?» Валаам ответил: «Я не обещаю, что помогу тебе, потому что я должен говорить только то, что хочет Бог». Валак подумал, что мудрец Валаам просто хочет, чтобы ему заплатили немного больше. Он не понимал, что пророк не может говорить против народа того, чего не позволял ему говорить Бог. Сам Валак был идолопоклонником и не понимал, как поступают те, кто верят в живого, истинного Бога. На другой день царь Валак повел Валаама на высокую гору. Они посмотрели вниз на долину, на которой расположились станом израильтяне. Валаам сказал царю, что он построил 7 алтарей и принес на каждом жертву по одному валу и по одной овце, а сам пошел выше на гору, чтобы помолиться Господу и спросить, как поступить дальше. Господь ответил Валааму и сказал ему, что говорить царю. Валаам предстал перед царем и князьями его и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак от гор восточных и говорил: приди, прокляни Якова, из реки зло на Израиля. Как прокляну? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал гляжу на него, и вот вижу, народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит их? Да умру я смертью праведника, как они». Когда Валак услышал это и понял, что Валаам не проклинает народ израильский, а наоборот благословляет, ему стало страшно, и он возмутился и сказал: «Что это ты делаешь? Я позвал тебя, чтобы ты проклял их, а ты благословляешь». Но Валаам ответил: «Не должен ли я в точности говорить слова Господа?» Валак позвал Валаама на другое место, откуда не виден был стан израильский, и просил проклять народ этот оттуда. И снова принесены были жертвы, и снова Валаам говорил с Богом, и вот с какими словами пришел он с горы: «Бог не человек, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не исполнит? Будет говорить и не исполнит? Я благословляю, потому что он благословил, и я не могу изменить этого. Я не вижу бедствия на этом народе, потому что Бог его с ним. Бог вывел их из Египта. У них нет волшебства и ворожбы, как у других народов, и в свое время скажут о них: вот что творит Бог». Валаку это не понравилось, и он просил Валаама проклять этот народ с третьего места. Как будто бы от места меняется Бог. Валаам и с этого места видел только красоту и величие Божьего народа и не мог произносить злого на него, но в душе своей хотел бы угодить царю Моавитскому. Царь предлагал ему богатство, но Валаам стоял на своем. «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, я не могу приступить по велению Господа и поступить по своему произволу. Что скажет Господь, то буду говорить». Валаам произнес дивное пророчество в то время и не мог произнести ничего в пользу царя Моавитского, хотя вышел из Месопотамии с тем, чтобы за плату произнести недоброе на Израиле. Господь остановил его на пути, и вот мы видим, что он говорит только то, что вложил ему в уста Господь. Я хочу, дети, чтобы вы внимательно прислушались словам пророчества Валаама, которые относятся к нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу, хотя и было сказано за многие сотни лет до его пришествия в мир. Вот это пророчество. «Вижу его, но еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Происшедший от Иакова овладеет».
Валаам пошел в свою страну, а Валак возвратился в свою и понял, что если израильтяне перестанут быть послушными своему Богу и начнут поклоняться идолам, они потеряют свою силу. Они жили в долине около Моавитского царства долго и многому плохому научились от этого народа. Многие израильтяне в то время начали поклоняться идолам. По повелению Бога все идолопоклонники были уничтожены, и израильтяне победили моавитян и другие народы, которые были на пути в Ханаан. В одном из боев погиб пророк Валаам. В то время, как он говорил слова Господа Валаку, в душе своей он желал помочь этому царю и жалел, что не может говорить то, что хочет. Господь же видел его сердце. Слова из пророчества Валаама «Семя его будет, как великие воды» относятся тем, кто впоследствии уверует в Иисуса Христа. Вы знаете, что такое семя? Вы видите растение, как оно растет, цветет, приносит плод, но оно еще оставляет семя, потому что без семени не будет продолжаться жизнь. Семя упадет на землю, и все начнется сначала. Росток, стебелек, листочки, цветочки, плод, семя. Семя человека – дети его, от которых в свое время опять будут дети. От семени плод, и от плода опять семя. Семя Якова – дети его, народ Божий. И семя этого народа – дитя этого народа, Спаситель наш Иисус Христос, родившийся от женщины. Вы помните, в первых главах Библии мы говорили, что Бог обещал спасение от вечной смерти и победу над сатаной. В чем? Вы помните? Я напомню вам. В семени жены, которая будет поражать сатану в голову, а тот будет только жалить его в пяту. Сатана уже побежден нашим спасителем, и его власть в мире временна. Семя нашего спасителя – рожденные свыше от Него верующие люди. И семя Его, сказал Валаам, будет велико, как великие воды. Теперь мы скажем несколько слов о водах, без которых не растет семя. Если вы учили когда-нибудь Майдадыра, вы знаете, какие там слова и чему отдается слава. Я учила Майдадыра и помню последние строчки. «Вечная слава в воде». Почему? Да потому что она очищает, омывает нас, делает приятными на вид и запах и помогает расти семени, которое мы кладем в почву для того, чтобы мы могли иметь пищу. Точно так Слово Божие очищает нас от греха и зла, и около нас приятно быть, потому что благоухание Божьего Слова исходит от нас, а не запах грязи и неумытого тела. Когда у нас чисто в сердце, мы не произносим плохих слов. Сам Господь Иисус Христос говорит, что слова выходят не столько из головы, сколько из сердца. Валаам говорил слова Господа, и потому они были правильными, мудрыми, чистыми и истинными. Язык говорит то, что сердце чувствует. От малой искорки может разгореться большой пожар. Одно плохое слово, немножечко неправды, капелька лжи, почти незаметное преувеличение, и как-то глубоко человек обижен. Искорку не вернуть, а для того, чтобы потушить большой пожар, нужно много воды. Маленькую искорку можно легко потушить капелькой воды. Капля живой воды Божьего Слова может тушить начинающиеся искры зла в наших сердцах, и они никогда не попадут на язык, и мы избежим пожара. Значит, вода не только омывает, не только взращивает семя, но и тушит пожары. Она еще и утоляет жажду. Когда вам сильно хочется пить, вы не думаете о лимонаде, молоке, о какао. Вам бы только немножечко водички, простой, чистой, мокрой водички. О, как она умеет утолять жажду! Когда душа жаждет Бога, ничто не может утолить эту жажду, как Его Слово. Но я не говорю плохих слов, скажете вы. Верно, многие не говорят их, но видели, как без слов говорят взгляды. Вы знаете выражение «Он меня глазами пожирает или убивает»? Чистый сердцем, омытый Божьей водой, не сверкает гневно глазами и никого ими не убивает своим взглядом. Господь иногда глядел с укором или сожалением, чаще с любовью и состраданием, но не злобой, потому что ее не было в его сердце. Дивная вода,
чистого вечного Божьего Слова, славное учение нашего Господа да течет по земле во спасение многих. Дети, прислушивайтесь к Слову Божьему, и пусть оно омывает и очищает вас, пусть утоляет вашу духовную жажду, пусть ваше сердечко будет чистыми, как ключевая вода, и каждый, кто увидит вас, пусть заметит, что многие воды омыли вас». От неряхи, неумытого и нечесанного убежали все его вещи, а от неумытого, Словом Божиим, убегут все друзья, и должен будет отвернуться Господь. Животные моются в воде, птички купаются в лужах, рыбки, те уж говорить не приходится, только в воде и могут жить. Пусть и мы будем себя чувствовать, как рыба в воде, в Слове Божием.

Сарепту. Она вдова. Чем может прокормить? Но Бог сказал, а значит, будет хлеб там. И можно будет голод пережить. Мухи немного и немного масла. До той поры, пока прольется дождь. И вот мука не истощалась в катке. И было масло, как сказал Господь. Твоя душа так томится порою. Ты как вдова, уж не хватает сил. Так мало радости, не говоришь и слова. Взываешь «помоги», но Бог молчит. Быть может, Бог Всевышний изменился? Нет-нет, Он тот же, дело все не в нем. Мне быть послушной Богу научиться, как слово учит поступать во всем. Вдова послушалась, последняя лепешка, а дальше пусть мы с голоду умрем. Но Бог благословил, ведь Он все тот же. Он верен в слове, сказанном своем. Малейшее мое непослушание, малейший промах, и прервалась связь с небом, связь с Богом, и между нами пропасть. И важное в эту пропасть не упасть. А Бог, Он свят, Он не может быть где хотя бы немного связь с грехом. В нашей жизни все может измениться, когда мы связи с небом не прервем. А враг не спит, он все пускает свои стрелы. Их тысячи и разных у него. Не стой беспечно, Бог ведь дал щит веры. Верь Богу, доверяй Ему во всем. Аминь.

0: Во время летних каникул у Хэппи, собаки семьи Джарвисов, должны были появиться щенки. Хэппи была всеобщей любимицей семьи. Госпожа Джарвис получила ее в подарок от женщины, за чьим ребенком она некоторое время присматривала. Тогда Хэппи была еще щенком. Эта женщина увлекалась собаководством, и ее Шелти принимали участие в выставках собак по всей стране. «Двух щенков нам придется отдать ей», – просвещала Джека Дженни. «Но на других мы сможем заработать кучу денег. Папа говорит, что если все пойдет как надо, то в следующем году мы сможем съездить в отпуск. Будем надеяться, что у нее будет много щенков». Хэппи любила Дженни больше всех остальных членов семьи. Не успевала та, возвращаясь из школы, открыть калитку, как собака со всех ног мчалась ей навстречу. Джек же после того происшествия с рыжим сеттером так и не мог заставить себя притронуться ни к одной собаке. Визиты Джека в хижину старушки Потс недолго оставались тайной. Сейчас на каникулах голова Питера больше не была занята лишь уроками и спортом. Однажды, когда Джек копался в саду среди колючек, на тропинке появился Питер и застыл, как пораженный громом у садовой калитки.
1: «Слушай, да это же почти чудо, что ты сделал! Все теперь приведено в такой порядок, а я и не знал, что ты хотел немного подзаработать!»
0: Потом, понизив голос, добавил.
2: «Поговаривают, что старушка прячет здесь кучу денег. Тебе-то она хоть прилично платит?»
3: «Да, очень хорошо», — ответил Джек. «Но она сейчас выскочит и устроит мне нагоняй, если я буду часами с тобой болтать».
2: «Хорошо, хорошо», — откликнулся радостно Питер. «Но когда ты тут закончишь, то пойдем вместе на спортплощадку, а? В следующем учебном году на очереди будет футбол, и я мог бы тебя немного потренировать».
0: Джек с трудом переводил дух от радости, смотря вслед Питеру, который, сопровождаемый Хэппи, скрылся в лесу. Неужели же Питер, даже после всего, что было, все равно хотел с ним дружить? В этот вечер Питера ожидал сюрприз. После получасовой тренировки на спортплощадке

0: мог мгновенно развернуться и ударом левой или правой ноги послать мяч точно в ворота. Но как только на спортплощадке появился какой-то чужой мальчишка и захотел присоединиться к ним, он перекинул мяч Питеру и побрел прочь.
1: «Что-то мне уже неохота, Питер. Пока!»
0: Для своего окота Хэппи выбрала самый неподходящий момент. Это произошло в субботу вечером, когда в доме собралась вся молодежь. Джек теперь тоже принимал участие в этих собраниях и даже выучил несколько песен. Не пропускал он и богослужений. Он уверял себя, что приходит туда лишь для того, чтобы позлить госпожу Диксон, которая не спускала с него глаз. Но в глубине души он знал, что его тянет туда потому, что он хочет побольше узнать о Боге. У молодых людей только-только завязалась очень интересная дискуссия о том, как и каким образом Бог говорит с людьми. Джек услышал, что Бог радуется, когда люди обращаются к Нему с какой-либо просьбой. Господин Джарвис сказал, что можно даже просить Бога о каком-либо знамении или знаке, чтобы знать, что Бог о тебе заботится. Внезапно сверху раздался голос Дженни.
2: «Скорее! Скорее! Началось!»
0: Хэппи души не чаяла в Дженни, и поэтому стоило ли удивляться, что именно ее кровать она и избрала как самое подходящее место для появления на свет своих щенков. Щенки рождались один за другим в течение всей ночи. Никто в семье всю ночь не сомкнул глаз, хотя Хэппи совсем замечательно справлялась одна. На рассвете нежилось 5 маленьких щенков возле своей матери. Все обитатели дома разбрелись по постелям, чтобы еще хоть пару часов поспать. Дженни забралась в спальный мешок, уложенный на полу перед кроватью, с ее новыми любимцами. В следующие 8 дней не случилось ничего особенного. Щенки все были здоровы, а Дженни была от них просто без ума. Но потом произошло ужасное. Это был понедельник. Солнце перевалило за полдень, и Джек изнывал от скуки. Утро он провел у старушки Потс. Теперь же ему совершенно нечем было заняться, кроме как сидеть и ждать возвращения Питера от зубного врача, куда тот отправился вместе с матерью и сестрой. Джек направился в деревню, а потом к ракетному полю, чтобы посмотреть, заросли ли уже проплешины. На другой стороне деревенской площади он увидел господина Джарвиса, подстригавшего кусты вокруг дома полковника Уайта. Подойдя ближе, он заметил, что почтальон уже падал с ног от жары и усталости. На собственном опыте Джек уже познал всю тяжесть работы в чужом саду.
1: «Давайте я буду сгребать обрезанные ветви в кучу», – предложил он, пройдя через кованые чугунные ворота, выйдя в ухоженный сад.
0: «О, большое спасибо!» – обрадовался почтальон. Они вместе в полном молчании взялись за работу. Каждый думал о чем-то своем. Почтальон был человек очень обходительный, и в его обществе Джек всегда чувствовал себя совершенно привольно. Но внезапно мирная тишина этого предзакатного часа была нарушена. Дверь веранды с грохотом распахнулась, и к ним через лужайку энергично направился коренастый полковник.
1: «Джарвис!» — крикнул он. «Сейчас же выгоните мальчишку из моего сада! Я знаю, это именно он испортил наше игровое поле! Если вы еще хоть раз приведете его сюда, я немедленно вас рассчитаю. Вам ясно?»
0: «Тебе, Джек, лучше уйти отсюда», — сказал почтальон, дружелюбно взглянув вслед направившемуся к гаражу полковнику. «Если я потеряю это место, то не смогу купить тебе велосипед».
1: «Как же я его ненавижу!» — прошипел Джек сквозь стиснутые зубы.
0: «Ты не прав», — мягко сказал почтальон. «Бог любит его точно так же, как он любит и старушку Потс».
1: «Ха-ха!» — выкрикнул Джек и захлопнул за собой чугунные ворота.
0: Он был уже у самого дома, когда услышал шум на

0: гоняющего его автомобиля. Это был полковник. Судя по его красному лицу и бешеной скорости, с которой он мчался, полковник был все еще в плохом настроении. Джек слишком поздно заметил Хэппи. За все эти дни она впервые оставила своих малышей и вышла на улицу. Вообще-то она искала Дженни. «Хэппи, осторожно!» – в ужасе закричал Джек, но было поздно. Машина со всей скоростью налетела на маленькую собачку. «Проклятая собака!» – закричал полковник, нажав на тормоз. И тут же обрушился на Джека. «Следить надо за своими собаками!» Автомобиль умчался. Джек же стоял не в силах пошевелиться, смотря на Хэппи. Она была мертва. Но он не хотел, чтобы Дженни нашла ее тут. Бережно перенес он собаку в сад и принес из сарая лопату. Копать пересохшую землю было делом непростым. Но когда у калитки послышался шум мотора машины Джарвисов, Хэппи была уже похоронена. «Как же я скажу об этом несчастному ребенку?» – думал Джек. Во рту у него пересохло. Но тут он увидел входящего господина Джарвиса. «Ты не заваришь мне чая, дорогая?» – попросил он, вытирая пот с красного лица. «Я просто валюсь с ног».
1: «Можно тебя на два слова?» – спросил Джек. «Что случилось, сынок?» – дружелюбно спросил мужчина, взглянув Джеку в лицо.
0: Джек отвел его к могиле Хэппи и рассказал обо всем, что произошло. После этого они вместе вошли в дом, чтобы сообщить семье эту ужасную новость. Дженни неподвижно застыла на диване, изо всех сил стараясь не расплакаться.
2: «У меня ведь есть еще щенки!»
0: Потом она сжалась, как от удара, и побледнела.
2: «Смогут ли они выжить без матери?»
0: «Боюсь, что нет, доченька», — мягко сказала госпожа Джарвис. «Будет лучше, если папа положит конец их страданиям. Мы ведь не хотим, чтобы они мучились, не так ли?»
2: «Нет, нет, не делайте этого!» — поспешил вмешаться Джек.
0: «Но мы просто не в состоянии их выкормить», — сказал почтальон. «У нас ведь нет никакого опыта в обращении с щенками».
2: «Но у меня он есть!» – твердо заявил Джек. «Пожалуйста, дайте мне хоть один шанс!»
3: «Да, да, пусть он попробует!»
0: – в отчаянии попросила Дженни. В этот раз Джек мчался по лесу так быстро, как никогда еще в своей жизни. Старушка Потс, вырванная из объятий после обеденного сна, была далеко не в восторге от его визита.
2: «Собака попала под машину!» – с трудом вымолвил запыхавшийся Джек. «Как вы думаете, можно ли выходить маленьких щенков так же, как вы выходили котят?»
1: «Откуда мне это знать? Я терпеть не могу собак!» – набросилась она на него.
2: «А не одолжите вы мне пока бутылочку и оставшуюся молочную смесь, а завтра я поеду в город и куплю новые».
1: «Бери, что хочешь», — ответила старушка. «Но только оставь меня в покое».
0: Первый раз в жизни Джек принял на свои плечи груз ответственности. Он разыскал подходящий ящик и попросил госпожу Джарвис наполнить грелку водой определенной температуры. Он послал Дженни за одеялом для кукол и показал Питеру, как нужно стерилизовать приспособление для кормления. Он осторожно развел смесь водой и показал Дженни, как пользоваться пипеткой.
1: «Пока они маленькие, никогда не давай им больше 3 пипеток за раз», – наставлял он ее тоном знатока. «А то они лопнут».
0: Когда в заключении операции по кормлению он протер животики щенков, смоченной в теплой воде губкой, восхищению всей семьи не было предела.
1: «Ах, какой же ты молодчина, Джек!» – сказала госпожа Джарвис, когда они внесли ящик в теплую кухню. «Их надо кормить через каждые 2 часа и ночью тоже», – сказал Джек. «Мы можем делать это по очереди».
0: Щенки, казалось, были совершенно довольны своей жизнью. В
2: Все члены семьи были так заняты, что, казалось, ни у кого и времени не оставалось, чтобы горевать о Хэппи. И все равно вечером Джек увидел, как Дженни, присев перед ящиком, прижимала к груди щенков и горько рыдала.
1: «Ну, у тебя же есть еще малыши!» – резко сказал он.
2: И тут, к своему полному смущению, он почувствовал, как на его руку легла рука Дженни. «О, Джек!» – сказала она. «Если бы не ты, не знаю, смогла ли я пережить сегодняшний день».
0: Джек тут же стряхнул ее руку, но сердце его заполнило какое-то незнакомое ему теплое чувство.
2: В эти летние каникулы у Джека было столько дел, что на проделки просто не оставалось времени. Каждое утро он отправлялся к старушке Потс. Приведя сад в идеальный порядок, он взялся за покраску оконных рам и дверей.
0: Когда он однажды попытался заикнуться о том, что время его отработок вообще-то уже подошло к концу, она ухватила его за ухо и заявила:
1: «Теперь ты отрабатываешь за уроки чтения, мой дорогой. Давай, принимайся за работу».
0: Но так как за это время он успел привязаться к старушке, то и возражать особо не стал.
2: Спасением щенков Джек завоевал безраздельное восхищение и безграничную преданность Дженни. Под его руководством девочка успешно выхаживала щенков. Ни она, ни Джек не знали ни минуты покоя, пытаясь сохранить мебель от любознательных малышей. У Дженни совсем не оставалось времени, чтобы горевать о Хэппи. Если Питер и Джек не играли в футбол, они отправлялись на рыбалку или плавательный бассейн. Между ними установились довольно необычные взаимоотношения. Джек почти все время молчал. Питер же говорил без умолку. Но скучать в эти летние деньки не приходилось ни одному, ни другому. Джек, возможно, был бы даже счастлив, если бы не мысль о том, что ему нельзя сильно привязываться к семье Джарвисов, не сидела за носой так глубоко в его сердце.
1: «А то мне будет еще больнее, когда они надумают вернуть меня в детдом».

0: Передача «Проверь себя».
1: Сегодня мы прослушаем рассказ «Зависть серая с желтыми пятнами».
2: Анна и Марийка – сестренки. Если честно признаться, то Аня очень завидует своей младшей сестре. Ей все дается гораздо легче. И учеба, и хорошее поведение, и любовь к другим. Даже радоваться ей легче, чем Анне. Марийка выглядит очень хорошо. Она всегда что-нибудь такое придумывает, над чем даже взрослые смеются. А Аня совсем другая. На нее мало кто обращает внимание, да и учится она плоховато. А как хотелось бы ей быть всегда в центре внимания, как Марийка. Сейчас Аня считает оставшиеся дни до ее дня рождения.
3: Ой, как хорошо! Осталось совсем немножко, и меня будут поздравлять. Интересно, кто мне что подарит? И это будет все мне одной.
2: Незадолго до ее дня рождения мама говорит Ане.
4: Аня, я думаю, что на твой день рождения и Марийка не должна остаться без подарка. Знаешь, у меня есть идея. Может быть, красивую ткань ей купить? А ты ее выберешь, хорошо?
2: Ах, рано радовалась Анна. Лопнула ее надежда, как мыльный пузырь. Уйдя в свою комнату, Анна немного поплакала.
3: Опять то же самое. Мамин любимый принцип – делиться с другими. Так нечестно, лишь бы причину найти, чтобы Марийку баловать.
2: С недовольным видом идет она на следующий день в магазин с мамой. Перед ней большой выбор тканей. В цветную клеточку, веселую полоску с маленькими и большими цветами.
4: Анечка, смотри, вон та с ромашками. На фоне небесной голубизны очень красивая. Ну как, тебе нравится?
2: Анна молчит. Она отворачивается и показывает на первопопавшуюся ей в глаза ткань. Серую, мышиного цвета с желтыми пятнышками. Изо всех сил она старается не покраснеть.
3: Нет, эту.
4: Ну хорошо, эту так эту.
2: Ткань отмерена, отрезана и оплачена. Вечером, перед тем, как заснуть, Анна думает. Зависть серая с желтыми пятнами. Эта мысль ей кажется строчкой стихотворения. Зависть серая с желтыми пятнами. Совсем неожиданно в ее комнату вошла Марийка.
5: Анна, Анна, не кажется ли тебе, что беда всегда серого цвета? Серый цвет такой мрачный.
3: Уходи и не мешай, я хочу побыть одна.
2: Марийка ушла.
3: Теперь Марийка получит серое платье, так ей и надо.
2: Анна думает об этом постоянно. От радости предстоящего праздника ничего не осталось. Наконец, настал день рождения. Цветы, поздравления, подарки – в общем, праздник. Отец говорит торжественную речь. Красивый торт со свечами украшает стол. Но Анна видит только одно. На столе с подарками лежит серый с желтыми пятнами отрез.
3: Мама, эту же ткань мы купили Марийке.
4: Сегодня мама очень плохо разбирается во вкусах своих дочерей. На примере этой ткани я еще раз убедилась в этом. Никогда бы не подумала, что она тебе понравится. Анна, почему ты плачешь? Тебе же эта ткань нравится?
2: Анна плачет над серым с желтыми пятнами подарком, который сама себе выбрала из-за зависти.
5: И почему я не выбрала тот голубой с ромашками? Но это же был подарок Марике, чтобы ей было чему радоваться в мой день рождения.
6: Смотри, Анна, мне мама тоже сказала, чтобы я выбрала ткань, как будто для тебя. И я выбрала эту, ромашки на небесно-голубом фоне. Мама, ткань кажется еще красивее, чем в магазине. Я даже не думала, что она может быть для меня. Анечка, перестань плакать. Может быть, тебе это нравится? Если хочешь, давай поменяемся.

0: Анне ужасно стыдно. Марийка обматывает вокруг Анны ткань.
1: Ты очень хорошо в ней выглядишь, Анна.
2: Что же делать? Другая ткань такая серая.
1: Нет-нет, на ней такие красивые солнечные зайчики.
0: Звучит это и жалко, и одновременно мужественно. Мать выглядит так, как будто она только что заглянула в пропасть и еще не может отойти от пережитого ужаса. И тут Анна делает над собой усилие и отдает ткань сестре.
2: Спасибо, Марийка, я не хочу менять. Из моей ткани мама сошьет мне платье, и я его буду носить. Оно мне будет кое о чем напоминать. Правда, мама?

Теперь мама выглядит так, как будто Анна только что построила через пропасть мост. А Анна сама чувствует, как она выросла за эти несколько минут, выросла выше своей зависти и стала к Марике намного ближе. Этот день рождения запомнился Анне на всю жизнь.

0: Не помню уж, когда и где жила завистница корова. Она и счастью, и беде была завидовать готова. Вот курицы дают пшено, везет хохлатки тонконогой. Мне тоже нравится оно, завидуя мычит корова. Увидя, что стригут овцу, она опять негодовала. Мне тоже, может быть, к лицу без шерстяного покрывала. Но больше завистью коню она мучительно томилась. Его я в беге обгоню, за что ему почет и милость? На нем хомут и постромки, хозяин с ним и в лес, и в поле. То возит с мельницы мешки, то с плугом тешится на воле. А конь глуп и просто слаб. И день-день сквозь своим подругам она мычала. Я б смогла управиться получше с плугом. Но вот случилось как-то тут, что конь себе поранил ноги. Хозяин взял его хомут. Да и запряг корову в дроги. Она весьма гордясь сперва на всех с достоинством смотрела. Но и раскаялась, едва пришлось приняться ей за дело. Тяжелым оказался труд. Цеплялся плуг в упругой спашни, в боках листал жестокий кнут. И вспоминался день вчерашний. Когда же вечером домой она плелась в конец измучась, то услыхала вдруг: «Тобой заслужена такая участь!» С ограды обратился грач: «Кого винить? Уйми обиду! Мой друг, не жалуйся, не плачь, и впредь другому не завидуй. Я думаю, ясна для всех мораль, что зависть – смертный грех».
1: В заключении нашей программы мы помолимся.
2: Иисус, помоги нам увидеть свои плохие поступки и исправиться с Твоей помощью. Аминь.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Он знает меру нашего беззакония. Он знает для нас, какую меру наказания применить. Он никогда не будет применять то, что не положено для нас. Но когда человек уже делал что-то, у него есть мера на все. Это не наша мера. Это его мера. Он смотрит на мотивы наших поступков. Я вспоминаю, я сегодня, правда, читал Евангелие от Луки. Там, помните, когда Иисус возвестил Захарии, что твоя жена забеременеет и родит сына, то он, помните, что сказал? А почему я это узнаю? И Господь тут же наказал его. За что наказал, помните? За то, что ты не поверил словам моим, ты будешь молчать до времени, не будешь говорить. Прошло время, Господь возвещает Марии. Вот ты зачнешь и родишь сына. Она, помните, что она ему сказала? А как это будет? Это же то же самое. На Бог видел, у Захарии было неверие, а Мария просто, а как, интересно было, как же это будет? Никакого неверия не было. Хотя снаружи казалось, они одним верхом согрешили. Почему ты наказал Захарию, а почему Марию не наказал? Она же то же самое сделала. Захарий говорит, почему я это узнаю? А Мария говорила, а как это будет, когда это будет? Но там сомнений никакого не было. Там просто хотела знать, как это будет. А то, что будет, то будет. Бог знал, почему они так выразили эти слова. И одного наказал, а Марию наказал или нет? Не наказал, он просто сказал, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Почему рождаемое Святое нарешется Сыном Божиим? Поэтому нам никогда не надо судить по словам человека, что он сказал. А Бог знает мотивы, что им руководило, когда это сказал. И нам может показаться, одно и то же говорили, а с другой стороны, не одно и то же, когда перед Богом, когда Бог это рассмотрит все. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я вспоминаю один из случаев, я его не раз говорил. Один из братьев согрешил, был очень сильно согрешил, потом исповедовался. Я его не раскрывал, этой исповеди. Ну, просто некоторое время пробыло время. Потом прошло некоторое время. Мы с ним собрались вместе, стали говорить. Он говорит, а ты знаешь, что Бог меня благословляет? А у меня возникает, потом, почему ты спрашиваешь, что Бог благословляет? Я же понимаю, что если ты покаялся, Бог тебя простит. Почему? Почему тебе Бог не может благословить? Как он разобиделся? Потом вызвал на научную ставку, жену призвал вместе с собой. Как? Почему ты так сказал, что Бог тебя не может благословить? Как? Я же не имел в виду, я просто спросил тебе, почему Бог тебя благословляет? Как тебе Бог не может благословлять? Если ты покаялся, почему тебе Бог не благословляет? Спрашиваю жены, он говорил так? А почему тебе Бог говорил? Говорил. Я ему никак не мог